0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Тихо. Дети спят.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Доброе утро!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Интервью детскому радио композитор признался, что на творчество его вдохновляют воспоминания о детстве. Яркие впечатления, путешествия и общение с детьми. Взрослым стоит брать с них пример, уверен Григорий Васильевич.
3: У них надо учиться радости жизни, восторгу, наивности, дружбе, умению быть счастливым. Ребенок просыпается счастливым и засыпает счастливым. Дети везде чудесны. И чем меньше возраст, тем ярче концерты.
2: Концерт действительно получился ярким. Вместе с музыкантом на сцене выступили известные детские коллективы «Непоседы», «Домисолька», детский хор имени Попова. Их номера зарядили отличным настроением юных и взрослых зрителей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся.
2: Лягушка, что за шум и топот?
1: Глобус, это секретный способ. Я узнала, что делать, чтобы случилось чудо.
2: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
2: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу.

0: чудо чудное, диво дивное, где же ты?
1: Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься?
0: Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
1: Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был?
0: Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я?
1: В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей.
0: А я кого-то из них знаю?
1: А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку.
0: Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже.
1: Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю.
0: Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные стихи. Я пошутила просто.
1: Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже. И памятник ему здесь установлен.
0: Ой, я забыла. Мне же чудо надо искать. Поскакала.
1: Подожди. Может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь?
0: Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно.
1: А сейчас-то почему, лягушка?
0: Но я же задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.

0: Лягушка, ты чего замерла?
1: Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Кажется, мне надо туда.
0: Это за городом, лягушка. Поедем?
1: Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак.
0: Ну, поехали.

0: Ух ты! Какие просторы! И скалы! Ой, белоснежные!
1: Это Дивногорье. Музей под открытым небом. Тут и пещеры в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк.
0: А что за удивительные белые гиганты?
1: Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами, чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье.
0: Диво! Ой, чудо, чудо! Нашла!
2: Ну ты даешь, лягушка! И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала.
0: Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял.

Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

написала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мои.

0: Tänzer, Мульт-Тэнцер!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Делать зарядку вместе веселее. Первое упражнение. Бег на месте. Расслабились, бежим легко, лишь слегка отрывая ноги от пола. Не спешим, побежали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Руки на поясе, спина ровная. Это упражнение надо делать аккуратно, никаких резких движений. Плавно поворачиваем голову в одну сторону, затем в другую, в одну, в другую. Раз, два, в одну, в другую. А теперь плавно наклоняем голову вперед. Подбородком достаем до груди. Поднимаем голову и плавно наклоняем ее назад. Повторим это упражнение еще несколько раз.

Раз, два, молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Слегка присели, чтобы почувствовать напряжение в мышцах, и выпрямились. Повторим это упражнение. Присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Присели, выпрямились, присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почувствовали напряжение в мышцах. Встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали, присели, встали. А теперь приседаем до упора. Пятки от пола не отрываем. Сели, руки перед собой. Встали на поясе. Сели, встали, сели, встали. Раз, два, сели, встали. Молодцы! Теперь легко попрыгаем. Руки на поясе, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Молодцы. Поднимаем руки вверх, делаем глубокий вдох и опускаем, выдыхаем.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
3: Ква-ква! Очередное путешествие
0: в эту субботу
3: на детском радио!

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 20-я. Громкий веер.
4: Ух, голова моя, голова! Ой, этот безумный треск! Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит, и треск этот не проходит. Но трещит не голова, и странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля отрещало в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника, моей сломанной машины времени, и вывалился наружу, больно стукнувшись коленом о дощатый пол. Ух! Потирая ушибленное колено, я огляделся. Я и мой холодильничек оказались в каком-то темном углу. Справа и слева бревенчатые стены, прямо передо мной большая белая ровная стена. Я потрогал ее. Теплая, даже горячая.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Теплая. Даже горячая. За этой горячей стеной кто-то довольно приятным голосом пел. Вернее, трещал.
3: Ой, то на что Иванушка молодец, а Марьюшка краса идет.

0: Голос и треск прекратились. Увидев проход вдоль горячей стены, я, крадучись, направился в ту сторону, откуда до меня доносилась эта трескучая песня. Пахло чем-то вкусным, какой-то выпечкой. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я опять услышал голос.
1: Трах-тарарых! Кто таков?
0: Я... Мои глаза привыкли к свету. Я стоял посередине богато украшенной комнаты рядом со столом, на котором были расставлены подсвечники с десятками горящих свечей. Дивно пах каравай. Многочисленные миски с соленьями, вареньями и многочисленными другими какими-то неведомыми мне кушаньями так аппетитно пахли, что я аж зажмурился.
1: Трах-тарарых! Так с чьей стороны будешь, мил человек? Со стороны жениха или невесты?
0: Вновь затрещал голос. И я увидел перед собой нечто похожее на веер. Он висел на гвоздике на стене и был сделан из тонких дощечек, скрепленных с одного конца между собой. Я четвероюродный сын племянника, брата сестры, мамы жениха.
1: Откуда на нашу свадьбу такой странный родственничек пожаловал? Прых-прых.
0: Так мы московские будем. Чай слыхали?
1: Что-то, может, и слыхала, да не припомню.
0: Ну как же, а я иду, шагаю по Москве, дорогая моя столица. Или это песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Ча-ча-ча.
1: Не, нам этих вот шагаю, плывет, ча-ча-ча, это ваша ненадобность. У нас тут свои песни в репертуаре имеются.
0: Не-не-не-не, мы в певцы-то не стремимся. Так, в сторонке постоим вдвоем.
1: Вдвоем?
0: Ну да. Скоро еще этот, деверь, сват, тещин друг Золовки, Шурин, прибудет. Мы приглашенные, не сомневайтесь.
1: Ну, коли приглашенные, то милости просим. Стойте и ждите, я... репетирую встречу молодых.
0: Увидев этот деревянный веер, что висел на стене, я сразу понял, что это такое. Сосиска должна была уже ждать меня в холодильнике. Я знал, что сообщить Вертелкину. Я открыл дверцу. Сосиски на полочке не было.
2: Я не знал, что мне делать. Прошло уже не менее 3 часов, а вестей от Крутилкина не было. Я смотрел на свой холодильничек, мою исправную машину времени, и думал. Ничто не отвлекало от мыслей. Окружавшую меня тишину нарушало лишь какое-то слабое монотонное гудение. Да, именно так вот, вот так вот. Да еще и размеренное тиканье лабораторных атомных часов. Они безжалостно отсчитывали секунды, минуты, часы.
3: Крутилкин! Ты где, Крутилкин?
2: Звал я негромко коллегу, но ответа не было.

0: «Это невыносимо!» – закричал я. Терпение мое было на исходе, но...
1: Но что я мог сделать? Куда? В какое прошлое направить?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ведь мою машину времени, чтобы отыскать моего верного товарища Крутилкина. Эх, неужели он потеряется в веках, потеряется во времени. Во времени. Время! Путешествие во времени! Я гений, Крутилкин! Я гений! Я знаю, что мне делать! Я знаю! Тарам-пам-пам! Тарам-пам-пам!
3: Я волновался, но не от того, что говорил с древним изобретением, а от того, что я не обнаружил в холодильнике сосиски! Ой, как же мне сообщить Вертелкину, где я нахожусь? Что делать? Неужели я застряну в Древней Руси навсегда? Да-да, я знаю о вас. Все-все. Вы уникальный музыкальный инструмент. Относитесь к группе идиофонов.
4: Сами вы этот идио.
3: Идиофон. Идиофоны — это инструменты, звучащие за счет вибрации собственного корпуса, когда все дрожит и трясется и трещит.
4: Да, как у меня. Я трещотка. На ремешке вешу, 18 дощечками своими трещу. На свадьбе да на именины все едино. Нужно веселье, зови трещотку скорее.
3: Вы один из древнейших русских народных инструментов. Обычно трещотки делали из примерно 15-20 небольших дубовых, ореховых или кленовых дощечек, нанизанных с одного конца на веревку. Ну, точно, на веер похоже. Между дощечками располагаются прокладки, иногда вместе с бубенчиками. Раньше трещотка была не просто инструментом, а важным участником свадеб, ну и других праздников. А еще считалось, что звук трещотки способен отгонять злых духов. Трещотки находили в раскопках аж с 12 века! О как! Ни у кого в мире такого инструмента не было. Кто изобрел? Неизвестно. Известно только, что в Древней Руси.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: распрощавшись с трещоткой, я отправился за печку к своей сломанной машине времени. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стоял, вернее, стояли.
1: Да, стояли. Я и твой целый, несломанный холодильничек машина времени.
0: Вертелкин, но как? Как ты его починил?
1: Да очень просто, Крутилкин. Хе, я отправился на своей машине времени в тот момент, когда ты только собрался отправиться к этим, как, господи, к динозаврам.
0: И я?
1: И ты не отправился, и машина не сломалась.
0: А кто же подкладывал сосиску?
1: А ты догадайся.
0: Ты гений, Вертелкин! Гений!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну что, теперь домой, в наше время.
2: Конечно.
1: Или, может, сперва заглянем к динозаврам? Сосисочка-то уже в холодильничке.
3: Придумали в России. С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
6: Детское радио.

тайге. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защищу.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле-оле-оле. Каждую неделю новая программа.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам крутится.
2: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
2: Здравствуйте-здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я Кипидоша.
1: Всех поздравляем с понедельником и приступаем к работе!
2: Прямо сейчас приступит к работе Ярослав Попов, ведущий новостей.
1: Привет, Ярослав! Что приготовил?
3: Привет-привет! В этом выпуске расскажу о детском велофестивале, об одной многодетной семье и об играх кочевников.
1: Кочевники – это такие люди, которые все время в пути.
4: Московское время – 7 часов.
5: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Ярослав Попов.
3: В Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников. Это большой праздник дружбы народов и уникальное состязание. В программе были скачки на лошадях, борьба на поясах, стрельба из лука верхом и даже соревнования по тяге дров. А еще старинная кыргызская игра «Орда». В ней нужно метко выбивать фишки с игрового поля. На необычные соревнования съехалось более 3000 спортсменов со всего мира. Российские атлеты отличились. Наша команда завоевала 34 медали. А спортсмен из Тувы Айдын Мангуш стал великим борцом кочевников. Он победил в суперфинале по национальным единоборствам и получил титул, который будет носить до следующих игр. Они пройдут в 2028 году в Казани. Следующая новость пришла из приморского города Спасск-Дальний. Здесь в многодетной семье Поляковых появился очаровательный малыш. Папа у них военный, мама домохозяйка. У Поляковых есть добрая традиция. Имя каждому ребенку родители выбирают по очереди. В этот раз выбирал папа, поэтому мальчика назвали Леонидом. Теперь в семье стало 9 детей, а старшая дочь и сама скоро станет мамой. И родители впервые станут бабушкой и дедушкой. Вот такая большая и дружная семья. Много дружных семей посетило грандиозный московский детский велофестиваль. Он собрал рекордное количество участников. Среди них была и команда детского радио. Ее капитаном стал наш юный корреспондент Илья Веселков. В своем репортаже Илья сейчас расскажет, как проходил заезд и чем он запомнится.
6: Начался день с бодрой зарядки, которую для участников провели ведущие детского радио Ириска и Кирилл Раскаскин. Вместе с ребятами они крутили воображаемый руль и давили на педали, чтобы как следует подготовиться к велогонке. Для юных участников фестиваля устроили большую развлекательную программу с участием жонглеров и акробатов из цирка Юрия Никулина. А спортсмены делали трюки на велосипедах, перелетали через препятствия, крутились в воздухе, прыгали с высоты. Каждый желающий мог попробовать нарисовать велограффити на стене, посмотреть мультфильм в кинотеатре под открытым небом и сделать моментальное фото с логотипом детского радио на память. Ведущими праздника были мои коллеги Катя Знайкина и Супер Гарик. Они проводили для ребят викторины и дарили подарки. Конечно, главным событием стали велозаезды. Они проходили в течение всего дня. Ребята разного возраста на своих велосипедах колесили по Цветному бульвару. Многие старались выделиться. Надели необычные костюмы, обклеили шлемы цветной бумагой и украсили свой двухколесный транспорт. Приняла участие в заезде и команда детского радио, которую мы собирали в прямом эфире. Я попросила ребят рассказать, как это было, и поделиться впечатлениями.
7: Мне дался шанс позвонить в детское радио, ответить на 3 вопроса и попасть в команду. Я очень рада.
8: Конечно, очень много сил потратил, но впечатление просто отличное.
9: Крутая гонка.
10: Тут весело. 3 круга – это очень много, но мы справились.
6: Несмотря на усталость, все остались довольны. Прокатились по центру Москвы, отлично провели время и ушли с фестиваля не с пустыми руками. Наши участники получили от детского радио фирменный подарок и классное фото на память.
4: Это был репортаж нашего корреспондента Ильи Веселкова о московском детском велофестивале. Видеоверсию сюжета смотрите

0: детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Бишкеке, столице Кыргызстана, где прошли всемирные игры кочевников, плюс 26 градусов, ясно. Кочуй, как говорится, не хочу в такую погоду. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Спасске Дальнем, где в одной семье родился 9-й ребенок, которого называли Леонидом, сегодня плюс 18, малооблачно, в столице Приморского края, в Владивостоке, детское радио слушают на частоте 91.3 FM.
1: В Москве, где прошел детский велозабег, сегодня плюс 21 градус, облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: А ведь действительно сегодня самый лучший день. Понедельник. Время начинать новые дела прекрасные. Выходные прошли, мы напитались энергией, желанием сделать этот мир лучше. Ведь правда, Кипятоша?
2: Да, действительно, многие люди начинают новое дело именно с понедельника. Кто придумал эту традицию, неизвестно, но она до сих пор еще здесь, она жива. Может быть, кто-то вот сегодня решил переехать куда-то, сдвинуться с места, как говорится, оседлого, отправиться в дальний путь, как вот эти вот кочевники. Не, большинство людей, конечно, в современном мире редко уже покидают свои дома, квартиры. Но есть еще в мире такие свободолюбивые люди, которые не могут жить долго на одном месте. Вот не могут и все. Их вперед гонит мечта, новые свершения. Вот среди вас есть такие, ребят?
1: Ну, наверное, ребята еще маловато для того, чтобы начинать кочевать.

0: Хотя, может быть, если у них свободолюбивые родители, может быть, они действительно передвигаются с места на место, потому что старая обстановка уже начинает немножко надоедать. Тут вопрос тогда такой. А как тогда ребята вот привыкают к новым школам, к новым друзьям?
1: Каждый раз все новое. В этом тоже есть что-то интересное.
0: Это страшно, Кипятоша.
1: Ну что, у тебя всю жизнь одни и те же старые друзья?
0: Нет, ну смотри, взрослым легче, а нам, детям, знаешь, как трудно адаптироваться в новой школе. В саду-то еще ладно, а в школе да.
1: Ну не скажи, не скажи. Мне кажется, ребенок как раз быстрее может с кем-то познакомиться, чем взрослый.
0: А вот мы у ребят и спросим, где вы кочевали? Дорогие ребята, переезжали ли вы с места на место, и как вам вообще дался этот переезд?
1: Или вы, наоборот, такие вот домоседы, любите всю жизнь вот на одном месте прожить и никуда не ездить?
0: Да кто ж их спрашивает?
1: Нет, есть и такие же.
0: Давайте звоните 8495-134-5664, а взрослые, кстати, могут нам написать. У них же был опыт детский, может быть, у кого-то он был действительно переездом.
1: Может, уже и взрослый.
0: Давайте.
1: Давайте, кочевник ты или нет?
0: В конце
1: концов. Если да, то где ты кочевал?
0: 8-916-968-0968.

0: развитии.
1: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
2: Так, сегодня у нас очень интересный вопрос на повестке дня. Вы кочевник или нет? Если да, ну-ка расскажите, пожалуйста, где вы кочевали за всю свою длинную 5-6-7-8-летнюю жизнь?
3: Ну, тогда они могут принимать, если они скажут, кочевник, могут принимать участие в играх кочевников.
2: Ну, почему нет?
3: Прийти и сказать, я вот кочевал, берите меня, давайте.
2: Вы удивитесь, может быть, но в современном мире очень многие народы до сих пор ведут вот такой кочевой образ жизни. То есть никогда не живут долго на одном месте. У них и дома специально для этого устроены. Вот эти чумы, юрты, кибитки. Их легко собрать и разобрать. Разобрал как палатку, собрал, все, поехал дальше.
3: Так, ладно, нам дозвонилась Варя. Привет,

0: Варя.
1: Привет.
0: А ты, кстати, где живешь? В каком городе?
1: В Домодедово.
2: Угу. Ты кочевница?
1: Нет, но за свою 12-летнюю жизнь я съездила с мамой в санаторий в Сочи. И вот там...
2: Что? Что там?
1: Мне пришлось искать новых друзей. Ну, я быстро нашла друзей, мне там очень понравилось. Очень здорово.
2: Вот.
1: Но что-то такое необычное. У меня такие чувства были, когда я приехала на новое место. Было очень здорово.
2: Но интересно же, согласись.
1: Да.
2: Конечно, всегда узнавать что-то новое, оказаться в новом месте, узнать новых людей, это очень интересно.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Полинка у нас в эфире. Полинка, доброе утречко.
3: Алло, здравствуйте.
0: Привет. Ну скажи, а ты где живешь?
3: Я на выходные переезжаю к бабушке, а потом я переезжаю к маме.
0: Угу. То есть некоторым образом ты кочевник?
3: Да.
2: Ну, да, какое-то время у бабушки, потом опять у мамы, потом у дедушки, потом у второй бабушки, потом опять у мамы.
0: Но скажи, пожалуйста, ну тебе нравится переезжать, или ты все-таки хотела уже остановиться и где-то осесть? А...
3: Нет, мне хорошо у бабушки.
0: Хорошо.
3: У меня братик такой.
0: Классно.
3: Младший.
0: А далеко тебе приходится ехать к бабушке, или она где-то рядышком? О,
3: как сказать? Нет. Мы на машине ездили.
0: А, на машине. Сколько добираться до бабули на машине?
3: 10.
0: Что 10?
3: 10 минут.
0: О,
2: ну это как-то недалеко.
0: Это такое...
2: Кабы 10 часов, вот это...
0: Мини-кочевничество
2: вот,
0: получается.
2: Вот, кстати, еще один плюс жизни кочевников. Ты много времени проводишь в пути. Едешь, дорога, день, ночь за окном, природа, ветер в лицо, волосы назад.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Ну, пока у нас, да, такой формат мини-кочевничества. Может быть, кто-нибудь из ребят все-таки совершал какие-то длительные переезды?
2: Ну, или хотя бы кочевали ли вы из школы в школу? Я вот слышал, что многие ребята за время обучения в школе могут сменить несколько раз место обучения.
0: Вот что-то вижу. Я уже такое в наших сообщалочках. Если тоже хотите нам что-то рассказать, пишите прямо сейчас. 8-916-968-0968.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ну что, сегодня, узнав о том, что с успехом прошли всемирные игры кочевников в Кыргызстане, мы решили понять, а кто мы, кочевники или как? Вот, пожалуйста, Марьям. Мы дом, в принципе, не меняли, пишет она, но школу я менял 4 раза.
2: О.
1: С 1 по 4 класс.
2: Это что, каждый следующий год новая школа?
1: Ну вот сейчас я в 5-м, она пишет, а осталась в той же школе, слава богу.
2: Вот это да!
1: А я и моя мама домоседы, пишет Вадим. Мне очень сложно адаптироваться в новом месте. Даже в новой школе в 10 классе я еще не совсем познакомился с новыми одноклассниками. Сейчас как раз еду в школу на электричке. Вадим у нас живет в Архангельске. А, так, кто-то нам дозвонился. Привет.
2: Доброе утро.
1: Давай знакомиться, как тебя зовут?
3: Радима.
1: Радима.
2: Ну, рассказывай, да. Где ты путешествовала, где кочевала?
3: Я путешествовала в Дубае.
1: Ну ты там жила или ездила туда отдыхать?
3: Я ездила туда отдыхать.
1: Угу. А место жительства ты когда-нибудь меняла? Или ты все время живешь в одном и том же доме, в одном и том же городе?
3: Я
1: забыла.
3: Ты из Москвы.
1: Ты из Москвы. А ты бы хотел в Дубае жить, переехать туда, перекочевать?
3: Нет.
1: Правильно. Там жарко.
2: Молодец.
1: И люди там не наши.
2: Где родился, там и пригодился.
1: Так, еще один потенциальный кочевник у нас в эфире. Доброе утречко.
4: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Как тебя зовут?
4: Соня.
1: Соня, очень приятно. Так, ты кочевник или нет?
4: Кочевник.
1: Так, ну рассказывай про жизнь свою кочевую. Куда ездила?
4: Я переезжала из дома в дом и переезжала из садика в садик.
1: Ага, из дома в дом в одном городе или в разных городах?
4: В одном.
1: В одном. Так, как тебе в новом садике?
4: Ну, лучше, чем было.
1: Ага, ну то есть ты быстренько такая там освоилась, сколотила уже себе коллективчик. То есть тебе было хорошо переехать из одного дома в другой, никаких неудобств?
4: Ну да.
1: А у тебя, наверное, комната своя появилась, да?
4: Да.
1: Вот, это плюс, когда ты переезжаешь из маленького дома в большой. Вот это вот я понимаю. А не из большого дома, например, в юрту или в шалаш. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, ребят, давайте присоединяйтесь к нашей теме. И взрослые тоже. Пишите. Будем ждать ваших сообщений кочевых. 8-916-968-0968.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
5: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
6: А я Полина.
5: А это наш верный друг Робопес.
7: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
5: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет, каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
4: мультики!
3: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Привет, вы кто?
8: Мы мини-лента.
7: О, вы что, вернулись?

0: Минздрава УКН 1378320486-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
4: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
5: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
6: Театральный этикет. Правило номер 1. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
7: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
8: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
9: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Все ленивцы – левши.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.
16: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
17: Привет всем, кто нас слышит, и домоседам, и кочевникам, и маленьким, и большим. Это мы, Веснушка и Кипитоша.
18: Да, встречаем сегодня новую недельку, понедельник уже наступил, планы уже построены на все дни. И надеюсь,

0: надеемся, в эти планы включены какие-нибудь поездки интересные. Ну, или походу хотя бы.
1: Да?
0: В театр там, я не знаю, на выставку. Вот, ну и, конечно, каждое буднее утро мы начинаем с зарядки. И сегодняшнее не исключение. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дежурной.
2: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем. А теперь встали на носки и пошли по комнате на носочках. Перекатываемся на пятки, идем на пятках. Встаем снова на носки, идем на носках. И снова на пятках. Идем на носках. И на пяточках. Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно. Опустили руки. И повторим это упражнение еще 3 раза. Руки вверх. Сомкнули пальцы рук. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. Хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки. Встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх. Тянемся за руками. Хорошо тянемся. И встали ровно. Опустили руки.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Стали ровно руки на поясе. 3. Поворот влево, руки в стороны. 4. Стали ровно руки на поясе. Энергично. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вправо руки в стороны, встали ровно. Влево, ровно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В завершении зарядки легкий бег. Тело расслаблено, руки вдоль тела, ноги не напрягаем. Бежим легко, лишь слегка отрывая ступни от пола. Бежим! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Остановились. Поднимаем руки вверх. Вдохнули носом. Выдохнули ртом. Еще раз. Руки вверх, вдохнули. И опустили, выдохнули. На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего вам дня!

0: жилище Бабадуль. Так, интересно. Есть среди наших ребят-слушателей такие вот любители перемещений?
1: Доброе утро, пишет мама Вани, 12 лет, из Ижевска. Мы в этом году съездили в Армению с папой Ваней и еще 7 семей из класса поехали с нами.
0: Ого.
1: Были в течение 7 дней, и каждый раз ночевали в разных отелях прекрасной Армении. Кочевали по этой стране.
0: Помчи меня, олень, в страну Армению.
1: Да, в горах недалеко от монастырей 12 века, на минеральных источниках, даже лечились минеральной водой в Ереване, в Дилижане, где снимали фильм «Мимино». Смотрели с высоких гор, спускались в подземные пещеры, где жили и молились монахи. Ване запомнились армянские собаки. Их очень много у каждого дома, при этом они толстые, ухоженные и спокойные. Их любят и кормят. Вот.
0: Ну а как, не захотелось ли вам там осесть?
1: Ну, об этом пока история умалчивает. Они так пробный шар кинули. Понравилось им там, нет?
0: Привет, Вестушки Петош, у нас семья любит путешествовать. Мы были в Казани, на Байкале, в Сочи. Хорошая география такая.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипятош. Меня зовут Варя, мне 8 лет. И этим летом я переехала из Вологды в Санкт-Петербург.
0: Насовсем?
1: Ну да, мы ехали на машине 10 часов. Я пошла в новую школу. И мне очень нравится мой новый учитель. Класс тоже хороший, но пока ни с кем я не подружилась.
0: Ну, это дело наживное, Варечка.
1: Да.
0: Все получится.
1: 20 дней только прошло с начала учебного года. Да.
0: Папа Саша пишет, дочь, значит, Эмилия, говорит, что она кочевник. Почему? Потому что кочует каждый день. Из дома в школу переезжает, потом из школы переезжает обратно домой.
1: Вот вам, пожалуйста, моя дочь Вероника тоже кочевник. Она тоже кочует утром в школу, вечером на английский, потом домой. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И так каждый день.
0: Мини-кочевание называется.
1: Так, ну, родители, молодцы, что присоединяетесь к нашей беседе, к утреннему шоу. А тем более, что прямо сейчас, внимание, именно для вас. Объявляем игру для семейной команды «Ребенок плюс взрослый». Вашему ребенку понадобится ваша поддержка в эфире. Тем более, что приз в этой игре для всей семьи. Кто там у нас любит путешествовать? Сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области.
0: Кто хочет туда кочевать, давайте, звоните. 8495-134-566.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Да, нам сегодня сообщили, что в Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников. А это люди, которые ведут кочевой образ жизни. То есть периодически перемещаются с места на место, когда не имеют постоянного...

0: Себби Рейка.
1: Так, ну что ж, мы сейчас будем кому-то помогать собираться в путешествие, а может быть, к переезду подготовиться.
2: Настя нам дозвонилась из Раменского. Приветики.
3: Привет.
2: Так, скажи, пожалуйста, вот сборы в путешествие для тебя это неприятное мероприятие? Или ты любишь вот это все пошвырять в чемодан быстренько?
3: Люблю.
2: Люблю. То есть ты собираешься сама, тебе никто не помогает?
3: Да.
1: О.
2: Но сегодня тебе будем помогать собираться мы.
1: Куда?
2: Ой, мы тебе поможем.
1: Куда будем собирать? Давайте определим цель, направление.
3: В горы.
2: В горы.
1: О,
2: хорошо.
1: Что?
2: Смотри, мы будем называть какой-то предмет. Если он подходит тебе для поездки, ты говоришь, берем. Если не подходишь, говоришь, не берем. Понятно?
3: Да.
2: Ну все, давай, открывай чемодан. Зашвыриваем туда вещи.
1: Плюшевый мишка.
3: Берем.
2: Ласты.
3: Не берем.
2: Жалко.
1: Ласты в горах?
2: Ну, бывает высокогорное озеро. Там ласты очень нужны. Ну ладно, ласты.
1: Титикака?
2: Да, она самая.
1: Зонтик берем?
3: Нет.
2: Не берем.
1: Почему нет?
3: Ну, мне кажется, там вряд ли дождь будет.
1: В горах?
2: Ха-ха! Ладно, хозяин-барин. Крем от солнца?
3: Не берем.
2: Тоже не берем? Какая самоуверенная, ты посмотри.
1: Хорошо, а сковородка?
3: Не берем.
2: Жалко. Резинка для волос?
3: Берем.
2: Берем.
1: Телевизор?
3: Не берем.
2: Парашют?
3: Не берем.
1: А как ты будешь спускаться вниз с гор? Без парашюта?
3: Да.
2: У своих
1: вот
2: двоих.
1: Вот какая смелая девочка, посмотрите, а? Я не знаю. Хорошо, друзей берем?
3: Да.
1: Прям в рюкзак их побросать.
2: Ведро!
3: Не берем.
2: Эх, ну что ж, мне кажется, у нас хороший набор для похода.
1: Опытный собиральщик, вот я чувствую, опытный.
2: Ну, ведро не взяла, видишь? А ведро бы могло пригодиться для воды. Ну что ж, ты молодец. Быстренько сориентировалась.
1: От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» получаешь сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
3: Ура!
1: Там есть акваценттр, конный клуб, мини-фермы, всяческие развлечения для детей и взрослых. Барская усадьба, семейный отдых на Волге по системе «Все включено». Категория 0+.
2: Настя, спасибо тебе большое за звонок, приятного путешествия, а у нас впереди поздравлялки.
0: Собирай-ка.

0: Сегодня 21 сентября, в этот день появились на свет интересные личности. Например, английский писатель Герберт Уэллс, фантаст. Жена Антона Павловича Чехова, Ольга Книппер, Чехова, актриса. Зиновий Герц, замечательный народный артист, актер театра и кино. Капитан Врунгель тот самый.
1: Да.
0: Леонард Коэн, поэт, певец, автор песни «Аллилуйя, аллилуйя». Наша Светлана Ромашина, спортсменка, синхронное плавание, семикратная чемпионка мира. Вот, ну и ребята, давайте-ка, принимайте поздравления, дорогие наши.
1: Представляете, маленькая Миладочка Торрес Вальдес выросла.
0: Ну,
1: ей уже 11 лет.
0: Милаша, как ты выросла.
1: Мама и папа бесконечно тобой гордятся, Милан. Ты самая нежная, самая добрая, самая любимая. Иногда, конечно, и самая вредная. Но все равно самая замечательная дочка на земле. Иди вперед и не оглядывайся. Твоя цель впереди, а не сзади. Не трать силы на тех, кто много говорит, но мало добивается. Твоя жизнь намного интереснее. Мы всегда будем рядом, чтобы поддерживать тебя и не давать сдаваться. С днем рождения, мама Катя и папа Йоан.
0: Замечательные слова, очень мудрые. С днем рождения, милаша. Сегодня в Международный день мира. Мы поздравляем нашу дочку Миру с днем рождения. Сегодня Международный день мира, оказывается. О. С восьмилетием. Пусть твои мечты сбываются, учеба дается легко, успехи в спорте и других начинаниях сопутствуют тебе. Мы все тебя очень любим. Мама Юля, папа Айрат, старшие сестры Зарина и София, город Казань.
1: Поздравляем Катюшку Колосову из города Видное с днем рождения. 10 лет сегодня нашей крошке. Спасибо за любимые ладошки, за глазки озорные, звонкий смех, за то, что ты на свете лучше всех. Папа, мама и сестренка Маргарита.
0: Поздравляем Рому с днем рождения. 19 сентября исполнилось 10 лет. Желаем здоровья, отличных успехов в учебе и музыке, а также много верных друзей. Мы тебя очень любим. Город Москва.
1: Доброе утро, веснушки Питош. Я Василиса, мне 11 лет. Я поздравляю младшего брата Севу с днем рождения. Братик, тебе уже 9. Такой взрослый. Счастья, здоровья тебе. Всего самого лучшего.
0: Доброе утро. Поздравляю с днем рождения сыночка Андрея. Ему 19 сентября. А, это тот же самый, наверное, Андрюша, да? А, нет, нет, это тот Ром был. А, сыночка Андрея, ему 19 сентября исполнилось 9 лет. Мы с папой очень тебя любим, Андрюша. Будь всегда таким сильным, добрым, умным, заботливым и веселым. Пусть все твои мечты сбудутся.
1: Назарова, Платош и Огнюш, плавленный привет от мамы Кати. Хорошего дня в школе и садике. Вечером мы увидимся. Люблю вас.
0: Привет сыну Диме из Кирова. Хорошей учебной недели ему желает мама.
1: Понедельник, день сонный. Едем в школу, детский сад. Все зеваем. Но вы давайте, Кирюш, Федя, не спите на занятиях. Выходные только кажется, что далеко. Желаем с папой классной недели. Федя, сегодня в саду будут поздравлять тебя с днем рождения, который был в субботу. Наслаждайся этим праздником. Очень вас любим, мама и папа.
0: И вот сейчас сообщение. Всем передаем хорошего настроения. С новой рабочей неделькой поздравляем всю нашу Гжельскую прогимназию. Антону Михайлову, Светлане Ерохиной желаем побольше улыбок и хороших ответов. И новых знаний.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Лисичка.
2: Вот так.
1: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
3: О, отлично!

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Марья Петровна.
1: Здравствуй, Добрыня.
3: Привет, Добрыня.
2: О, Максимка, хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
3: А что случилось?
2: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
5: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, осёк.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
4: Вы даже не представляете, сколько интересного можно...

0: Но знать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Я МС Топик.
5: Я Пушистик.
4: Погнали в Африку.
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
4: Африка!
6: В кино с 1 октября.
0: 6+. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: Реклама. Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
8: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Сезар «Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону /495.
10: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Лучший подарок для лося – это соль.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем доброе утро! Второй час эфира. Да, и мы тут как тут. Чайник Кипидоша и девчушка Веснушка.
2: Так, что у нас по расписанию? А по расписанию у нас отличные новости. Ведущий Ярослав Попов это подтвердит. Всем привет! Верно Веснушка подметила. Новости такие. В Москве прошел праздник песни. В Новом Уренгое родился малыш в самолете. А в Нью-Дели показали индийскую неваляшку.
3: Погодите, неваляшка, это же наша русская игрушка.
2: Просто сходила, так сказать, на шопинг. Московское время 8 часов. В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Ярослав Попов. В Индии прошла выставка российских товаров. Гости увидели много интересного и вкусного. Сладости, тульские пряники, одежду и даже неваляшку в саре. Сари – это традиционная индийская женская одежда. Длинный кусок ткани, который красиво оборачивают вокруг тела. В Индии женщины носят сари каждый день. И в праздник, и дома. Обычно у русской неваляшки красный наряд. Но сари – оранжевая с фиолетовой полосой. А еще у неваляшки карие глаза, как у многих индийских женщин. Получилась русская игрушка в индийском стиле. –

0: Следующая новость пришла из Нового Уренгоя. Прямо в самолете после приземления рейса из Красноярска одна пассажирка стала мамой. Малыш решил, что пора появляться на свет. Первыми на помощь пришли бортпроводники. Экипаж сразу сообщил о ситуации в аэропорт. На земле самолет уже встречали врачи. Они поняли, отвезти маму в больницу не успеют. Малыш вот-вот родится. Так и вышло. На свет появился чудесный мальчик весом почти 3 килограмма. Теперь его семья многодетная. Дома новорожденного ждали старший брат и сестра. Из поездки мама привезла им самый ценный сувенир – младшего братика. И в завершении выпуска новость из мира культуры. На исторической сцене концертного зала Останкино при поддержке детского радио состоялся яркий музыкальный праздник. Свой творческий вечер провел один из самых известных детских композиторов – Григорий Гладков. Он написал много знаменитых песен и даже попал за это в Книгу рекордов Гиннесса России. На концерте всеми любимые песни – «Пластилиновая ворона», «Коробка с карандашами», «Песня о дружбе» и другие хиты. В интервью детскому радио композитор признался, что на творчество его вдохновляют воспоминания о детстве. Яркие впечатления, путешествия и общение с детьми. Взрослым стоит брать с них пример, уверен Григорий Васильевич.
1: У них надо учиться радости жизни, восторгу, наивности, дружбе, умению быть счастливым. Ребенок просыпается счастливым и засыпает счастливым. Дети везде чудесны. И чем меньше возраст, тем ярче концерты.
0: Концерт действительно получился ярким. Вместе с музыкантом на сцене выступили известные детские коллективы «Непоседы», «Домисолька», детский хор имени Попова. Их номера зарядили отличным настроением юных и взрослых зрителей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша. Сегодня в Новом Уренгое, где малыш появился на свет прямо в самолете, плюс 14 градусов, пасмурно. Там детское радио слушает в мобильном приложении.
2: Летчиком будет.
0: Ты думаешь?
2: Уверена.
0: А может быть, бортпроводником?
2: В Нью-Дели, где на выставке представили неваляшку в саре, сегодня плюс 35, ясно.
0: Ой, мне кажется, она выглядит очень мило. Неваляшка в саре. В Москве, где прошел творческий вечер Григория Гладкова, который, кстати, бывал у нас в студии.
2: И не раз.
0: Да. Сегодня днем плюс 21 градус, облачно, с прояснениями.
3: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, новости одна другой краше всегда. Но вы подумайте только, родиться в самолете. Вот где качкачемничество.
2: Вот, я же говорю, а представляешь, какая биография. А? Ему всегда будут говорить, а ты знаешь, сынок, где ты родился? В самолете.
1: Его, по-моему, назвали даже уже каким-то интересным именем, связанным с полетами. В общем, таким необычным.
2: Да?
1: Да. Ну, не в честь самолета, не Ил какой-нибудь, конечно. Не Ту. А вот что-то такое, связанное с самолетными терминологией. Вот. Надо будет уточнить. Но в любом случае поздравляем счастливую семью, что все закончилось действительно благополучно. Вот. Бывает всякое. Вот. Поэтому... Ну, мне кажется, тут уже решение за родителями. Где но появляться на свет их ребенку?
2: Мне кажется, вот такие вот ребятки самые счастливые. Вот ждет его необычная судьба, точно вам говорю.
1: Ты думаешь?
2: Уверена.
1: Ладно, ребят, впереди у нас игра «Загадочный ИК». Кто хочет у нас поиграть, получить подарочек хороший, с утра взбодриться, мозги свои немножко протрясти, давайте звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: Ик!
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
3: Да, именно так мы назвали нашу игру «Загадочный ик». Хотя, на самом деле, этих иков, вернее, друзей у этого ика, очень-очень много.
4: До нас дозвонился Тимофей. Тимофей, привет!
5: Здравствуйте.
3: А тебя называют Тимофейчик?
5: Скорее, Тимоха.
4: Тимоха.
3: Тимоха.
4: Тимоха. Вот так вот.
3: Это уже другая история.
4: Ну, хорошо звучит Тимоха, мужественно. Ладно, будем играть, ты готов?
5: Да, готов.
4: Значит, тебе нужно превратить большие слова в маленькие и миленькие. Для этого нужно добавить к слову загадочный ик или, как сказал Кипятоша, кого-то из его друзей.
3: Да, чик, йок, ушк, йоньк и так далее, и так далее.
4: Ну, давай порепетируем. Например, я говорю микрофон. Ты тут же ика, и получится...
5: Микрофончик.
4: Да, маленький такой, славненький. Отлично. Микрофончик. Теперь то же самое, только быстренько. Поехали.
3: Стол.
5: Столик.
4: Стул у нас же, а не стол.
5: Столик.
3: Стульчик.
4: Стульчик. Лимон.
5: Лимончик.
3: Кошка.
5: Кошечка.
4: Лодка.
5: Лодочка.
3: Колесо.
5: Колесико.
3: Хорошо, сориентировался.
4: Замечательный мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Молодец, и мы тебя поздравляем, Тимофей.
3: Ну что ж, ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте. С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвес и мини-лента.
4: Спасибо тебе, Тимофей, за звонок. Спасибо за игру.
3: Спасибо, Тимоха.
4: Тимоха. Тимофейчик.
3: Тимохачка.
4: Ну что ж, а мы приглашаем всех отправить свои поздравлялочки, если они у вас есть. Потому что совсем скоро мы начнем поздравлять именинников.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
0: Загадочный ик.

0: Овечкина и Полина Захарова с днем рождения. У Полиши был день рождения 31 августа. Только торт доели. А у Тимофея 9 сентября. Желаем счастья, здоровья и благополучия. Это Арина из Санкт-Петербурга.
1: Поздравляем Дарью Догадкину с 16-летием. Очень любим, гордимся тобой, наша девочка. Твоя семья.
0: Веснушка Кипятош, Светуля Красотуля едет в садик. Желаем ей хорошего дня. Это мама Катя из Москвы написала.
1: Хочу поздравить свою маленькую девочку Катюшу с днем рождения. Ей сегодня уже 11 лет. Пусть радость и счастье наполняет твою жизнь и приносит только приятные эмоции и сюрпризы. Люблю до луны и обратно. Мама Оксана.
0: Привет, Кипятош и Веснушка. Передаю привет своей дочке Еве. Пусть сегодня Марс и доклад о нем принесут тебе пятерку. Всем отличного дня и суперского настроения. Это сообщение из Сочи.
1: Марс?
0: Марс, да.
1: А он пятерки приносит?
0: Но если о нем сделать доклад, да еще и грамотный, он тебе пульнет
1: Материк.
0: Оттуда. Пятерочку.
1: Всем доброе утро. Лада Аверина поздравляет Милану Торрес-Вальдес. С днем рождения передает привет ансамблю «Семицветик».
0: О, замечательно. Передаю привет Полине, Маше, Диане и Тасе. Это мои лучшие друзья, между прочим. В Санкт-Петербурге мы все живем.
1: Привет, меня зовут Яша, мне 8, я из Москвы. Привет школе 2107 во второй З. И пусть неделя будет интересной.
0: Всем привет, традиционный от Намаза. Всем желаем хорошего дня. И от мамочки Елены тоже.
1: Тебе тоже.
0: Поздравляю всех с новой неделей. Это написала Маша из Санкт-Петербурга. Ну что, действительно, новая неделька наступила. Давайте, пусть она будет удачной. Пусть хоть Марс, хоть Сатурн, хоть доклад, хоть ваши знания принесут вам обязательно пятерки. Ну а мы всю неделю будем с вами.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног?

0: Каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в

0: 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
1: 18+.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
5: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Доброе-предоброе утречко всем, кто нас слышит, девчонки, мальчишки, а также уважаемые родители. Новый понедельничек уже стучится в ваши двери и окошки. Давайте, отворяйте же их уже поскорее. И первая гостья, которую вы встречаете, надеюсь, прямо сейчас, наша дежурная по зарядке.
2: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Спину держим ровно, подбородок приподнят. Раз, два, три, четыре. А теперь побежали! Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим, бежим. И снова идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки перед собой, затем вверх, разводим стороны и опускаем. Шагаем. Руки перед собой, вверх, стороны, опускаем. Перед собой, вверх, стороны и опускаем. Остановились. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки, а потом разожмите. Сожмите, разожмите. Раз сжали, два разжали.

Раз, два. А теперь вращайте кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Поднимаем колени. Раз, два, левый, правый. Раз, два, три, четыре. Левый, правый, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули носом и опустили руки. Выдохнули ртом. И еще раз. Руки вверх. Глубоко вдохнули носом и опустили руки. Выдохнули ртом. На этом все. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего!

0: музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно, чудо-юдо!»
1: Никто еще до сих пор так и не узнал, что это за загадочное существо. Остались только следы. Откуда взялось и как выглядит, непонятно.
0: Но понятно, что сказочный мир явно в опасности. Смогут ли детективы агентства Хрум разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории?
1: Мы в них верим. Они не раз спасали наши сказки.
0: Да, было дело.
1: Произойдет это и в этот раз. В новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Только, пожалуйста, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами.
1: А, впрочем, все подробности, конечно же, на нашем сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
0: Ну, а прямо сейчас приглашаем взрослых. Вот прямо сейчас поиграть с нами в машинку времени.
1: Категория 20+.
0: Ну, а чего это так? 18+, это тоже взрослые, между прочим.
1: Ну, хорошо, давайте, 18+.
0: Так, ну давайте, мамы, папы, бабушки, дедушки, звоните, пожалуйста, очень ждем.
1: 60+.
0: Значит, 8495-134-5664. Звоним.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ох, этой осенью столько сюрпризов. Кто бывал на велозаезде? Чуть не пишите нам ничего.
2: Ну почему, мы сегодня в новостях услышали?
1: Нет, новости это одно, Веснушка.
2: Только мы с тобой же скольких ребят отправили на велозабег?
1: Да? Я бы хотел бы получить обратную связь. Извините, конечно.
2: Пишите. Ну ладно, впереди у нас маячит новое событие. Новый музыкальный...

0: Нашелся взрослый, который хочет поиграть с нами. Прям как дитя. Яна, это у нас из Санкт-Петербурга. Доброе утречко.
1: Доброе утро.
0: Как вы играете сегодня, одна или поддерживает вас кто?
1: Поддерживает дочка.
2: Да.
0: Грустно, сказала Яна. Как зовут-то тебя, дочь?

0: девочка?
1: Ева зовут.
2: Я тут.
0: Ева. Ну что, очень приятно познакомиться с вами. Прямо сейчас мы, Яна, будем вас перемещать на машинке времени в прошлое. И теперь с нами играет девочка Яна. А девочка Ева будет как бы взрослой поддержкой. Вот так, наоборот.
3: Да.
0: Угу. Вам предстоит отгадать несколько фрагментов из детских кинофильмов или мультиков. Как у вас? Вы специалист в этой области?
1: Нет, к сожалению, не специалист, но я попробую.
0: Угу. Ладно, давайте попробуем, пожалуй. Слушаем первый отрывок.
4: Дыбом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня не стой.
3: О, это из нового музыкального спектакля «Осторожно, чудо-юдо»?
0: Не знаю, это уж я не сейчас решать, откуда это.
1: Это из «Кота Леопольда».
0: Вот, никакого там не чуда, никакого там не юда. Слушаем дальше.
5: Стоп! Вы что это? И конфеты за меня есть будете?
3: А это откуда? Что это за история? Кто там за кого конфеты собирался есть?
1: Вот кого знакомое, что
0: ну, сразу двое собирались есть конфеты за одного.
3: Да, двое из ларца, одинаковых с лица.
1: Так, уже, по-моему, так, вот этот вот Вовка из 39-го царства.
0: Ну, конечно, это он, да. Так, едем дальше.

0: А это? What is it?
1: Сложно, сложно.
2: Нет, да это просто. Это мультфильм про животных. Там одно животное.
1: Король лев?
2: Да, да, конечно, да, смелее. Так, дальше едем.
3: Блинов хочу со сметаной.
0: Ой, я тоже хочу.
1: Это домовенок Кузя.
2: Да, блинов хочется со сметаною. Так, и еще один фрагментик.
0: Откуда мелодия?
1: Карлсон.
0: Да!
2: Отлично!
0: Ну вот. Ой, а столько было беспокойств, смотри-ка.
2: А ну хорошо. Яна, мы вас поздравляем вместе с Евой. Вы получаете два билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо!
1: Спасибо большое.
2: Да,
1: очень рада.
2: Ой, спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и в вашем родном Санкт-Петербурге. Так что приходите. А если хотите узнать подробности, заходите на сайт детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Спасибо, Яна и Ева.
0: Ну ладно, все, взрослые поиграли. До свидания. Возвращаются дети на детское радио.
2: Так, дети возвращаются. И чего они, зачем они возвращаются?
0: Ну, сейчас будем складывать 2 и 2.
2: Ну, что тут сложно? 2 и 2 складывают. Это даже, мне кажется, в саду люди складывают без труда.
0: Складывают, да не так складывают. У нас по-другому это все складывается.
2: По-другому.
0: У нас 2 и 2 каждый раз может получиться по-разному.
2: Действительно, игра-то неправильная абсолютно. Поэтому там будет много сюрпризов. Давайте-ка, звоните, ребята. Вы теперь. 8495-134-5664.
4: Машинка времени.

0: дважды два равно три. Неверно отвечаешь, подарки получаешь.
1: Уникальная игра детского радио, где нужно давать неправильные ответы. Вот такой вот эксклюзивчик.
2: Да, мне кажется, все любят иногда похулиганить, но только, конечно, не на уроках. Не на уроках это вообще нельзя делать.
1: Нет.
2: А вот в прямом эфире детского радио, пожалуйста, заходите, хулиганьте вот целую минуту.
1: Матвей заходит.
2: Матвей, привет.
3: Здравствуйте.
2: Угу. Смотри, рассказываем тебе. Тебе нужно будет на наши вопросы отвечать неправильно и желательно с юмором. Вот.
1: Тебе сколько лет, в каком классе ты?
3: Мне 9 лет, я в 4-м классе.
1: А, ну ты опытный уже человек по отвечаниям, да?
2: Ну что, если мы тебе, например, говорим, сколько будет 5ю 5, ты говоришь?
3: 84.
2: 84.
3: Нет, 8-19.
1: Во! Да-да, конечно.
2: Какой не возьми, число они неправильные. Ни 84, ни 8-19. Вот.
1: Сейчас где-то учительница по математике схватилась за сердце.
2: Не надо, не надо. Все спокойно, всего минуту вам придется потерпеть. Можно пока сделать радио потише, уважаемая учительница по математике. Матвей, готов ли ты?
3: Готов.
2: Ну тогда давай, поехали.
1: Ну, поговори, как у нас разговаривает кошка. Какими звуками?
2: Замечательно. А для чего человеку нужен нос?
3: Чтобы слышать звуки.
1: Правильно. Так, а ну, как петух кукарекает?
3: А ну, вставай, в школу пора.
1: Вот так вот, да?
2: Кто приходит зимой с подарками?
3: Дедушка Лето.
2: Дедушка Лето.
1: Конечно, да. Угу. А как собака лает?
3: Уходи быстро из моего дома. Я вас не знаю.
1: Какая вежливая у тебя собака.

0: А зачем чистить зубы?
1: Чтобы ходить к стоматологу.
0: Чтобы ходить к стоматологу. И демонстрировать. Смотрите, я вот чищу он. Зубы.
2: Круг замкнулся.
0: Ну а что, Матвей, молодец, отвечал быстро, не задумываясь, смешно. И получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
2: Ты так? Плавать любишь?
1: Очень люблю. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе за игру. Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей. Спасибо тебе, Матвей.
3: Дважды два равно три.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
3: Реклама. Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
7: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
8: Застройщик ООЭЗ Третий Силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет всем, кто нас слышит. Всех с новеньким понедельничком. Все, поехали. Приступаем к работе. С вами по-прежнему мы, чайник Кипитоша и моя подружка Веснушка.
2: Удача сегодня обязательно улыбнется всем-всем. А нам уже улыбается Ярослав Попов, ведущий новостей.
1: Привет, Ярослав. Что приготовил?
3: Привет. В этом выпуске расскажу о детском велофестивале, об одной многодетной семье и об играх кочевников.
2: Кочевники – это такие люди, которые все время в пути. Интересно, в какие игры они играют в дороге?
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: студии Ярослав Попов. В Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников. Это большой праздник дружбы народов и уникальное состязание. В программе были скачки на лошадях, борьба на поясах, стрельба из лука верхом и даже соревнования по тяге дров. А еще старинная кыргызская игра «Орда». В ней нужно метко выбивать фишки с игрового поля. На необычные соревнования съехалось более 3000 спортсменов со всего мира. Российские атлеты отличились. Наша команда завоевала 34 медали. А спортсмен из Тувы Айдын Мангуш стал великим борцом кочевников. Он победил в суперфинале по национальным единоборствам и получил титул, который будет носить до следующих игр. Они пройдут в 2028 году в Казани. Следующая новость пришла из приморского города Спасск-Дальний. Здесь в многодетной семье Поляковых появился очаровательный малыш. Папа у них военный, мама домохозяйка. У Поляковых есть добрая традиция. Имя каждому ребенку родители выбирают по очереди. В этот раз выбирал папа, поэтому мальчика назвали Леонидом. Теперь в семье стало 9 детей, а старшая дочь и сама скоро станет мамой. И родители впервые станут бабушкой и дедушкой. Вот такая большая и дружная семья. Много дружных семей посетило грандиозный московский детский велофестиваль. Он собрал рекордное количество участников. Среди них была и команда детского радио. Ее капитаном стал наш юный корреспондент Илья Веселков. В своем репортаже Илья сейчас расскажет, как проходил заезд и чем он запомнится.
1: Начался день с бодрой зарядки, которую для участников провели ведущие детского радио Ириска и Кирилл Раскаскин. Вместе с ребятами они крутили воображаемый руль и давили на педали, чтобы как следует подготовиться к велогонке. Для юных участников фестиваля устроили большую развлекательную программу с участием жонглеров и акробатов из цирка Юрия Никулина. А спортсмены делали трюки на велосипедах, перелетали через препятствия, крутились в воздухе, прыгали с высоты. Каждый желающий мог попробовать нарисовать велограффити на стене, посмотреть мультфильм в кинотеатре под открытым небом и сделать моментальное фото с логотипом детского радио на память. Ведущими праздника были мои коллеги Катя Знайкина и Супер Гарик. Они проводили для ребят викторины и дарили подарки. Конечно, главным событием стали велозаезды. Они проходили в течение всего дня. Ребята разного возраста на своих велосипедах колесили по Цветному бульвару. Многие старались выделиться, надели необычные костюмы, обклеили шлемы цветной бумагой и украсили свой двухколесный транспорт. Приняла участие в заезде и команда детского радио, которую мы собирали в прямом эфире. Я попросила ребят рассказать, как это было, и поделиться впечатлениями.
2: Мне дался шанс позвонить в детское радио, ответить на 3 вопроса и попасть в команду. Я очень рада.
3: Конечно, очень много сил потратил, но впечатление просто отличное.
4: Крутая гонка.
5: Тут весело. 3 круга – это очень много, но мы справились.
1: Несмотря на усталость, все остались довольны. Прокатились по центру Москвы, отлично провели время и ушли с фестиваля не с пустыми руками. Наши участники получили от детского радио фирменный подарок и классное фото на память.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Ильи Веселкова о московском детском велофестивале. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
6: Сегодня в Бишкеке, столице Кыргызстана, где прошли всемирные игры кочевников, плюс 26 градусов, ясно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
7: А в Спасске-Дальнем, где в одной семье родился 9-й ребенок, которого назвали Леонидом, плюс 17, малооблачно, в столице Приморского края Владивостоке детское радио слушает на частоте 91,3 FM.
6: В Москве, где прошел детский велозабег, сегодня днем плюс 21 градус, облачно, с прояснениями.
8: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну, не знаю, как там на Лим-Попо сейчас обстоят дела. А нас, как говорил один персонаж, и здесь неплохо кормят.
2: Ну, как обстоят? Там гуляет Гипопо, гора Фернандо-По. Угу. Ну, все там, все в порядке, я думаю. И температурка там, наверное, жаркая какая-нибудь.
1: Слишком уж.
2: Ну, действительно, у нас тут свои дела, свои праздники, свои именинники. Поэтому прямо сейчас все о них и узнаем.
0: Наш календарь.
1: А сегодня 21 сентября на дворе. Многие отмечают в нашей стране большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. С чем мы вас и поздравляем.
2: Главная именинница у нас, соответственно, сегодня Мария.
1: Ага.
2: Марьюшка. А еще Иван и Георгий тут рядышком стоят. Угу.
1: Международный день мира. Нам ребята уже с утра об этом рассказали.
2: Спасибо большое. Да, поздравляем всех. Всемирный день русского единения. Что еще сегодня отмечается? Всемирный день благодарности.
1: Вот это очень важно. Умейте быть благодарными за все. И вам добро обязательно вернется.
2: А еще сегодня отмечается День воинской славы России. День победы русских полков в Куликовской битве.
1: О, это важнейшая, конечно, историческая дата для всей нашей страны.
2: Может быть, мы сегодня тоже немножечко прикоснемся к истории, узнаем, как там что было, да?
1: А почему нет? Давайте попробуем.
2: Ну что, сегодня отправляемся на Куликово поле.
0: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня 21 сентября. Как было сказано, отмечает День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Было это, ребята, очень давно. В 1380 году.
2: Да.
1: Это даже сосчитать трудно.
2: Действительно, очень давно это было. Но... так сказать, прикоснуться к истории можно, поехав в музей-заповедник Куликово поле,
1: да,
2: где, собственно, все и происходило.
1: Может быть, кто-то там бывал, ребят? Тогда пишите, что там вас удивило, что понравилось. Может быть, фотографии какие-то остались у вас после этого путешествия?
2: Да, пожалуйста, вот сюда пишите. 8-916-968-0968.
1: Ну, историков, ученых, конечно, противоположные, разные мнения. Но просто давно это было, понимаете? Трудно проверить, было ли вот что-то вот прям на самом деле или не было, понимаешь? И тогда никто не снимал это на телефон. Видео Куликовской битвы не сохранилось.
2: Ну да. Ну, какие-то все-таки сведения о нас дошли. И мы привыкли в это верить. И четко знаем для себя, что так оно и было. Ну, если написано в учебнике, что же что-то делать-то, а? Ну, давай начнем сначала, пожалуй, а?
1: А начало у тебя где?
2: Начало...
1: Начало татаро-монгольского ига?
2: Не, ну это уж совсем. Мы тут с тобой до вечера будем сидеть.
1: Вот
2: я и спрашиваю. А там надо место уступать уже следующим. С чего началась, давайте, знаменитая битва на Куликовом поле? Давайте вот с этого начнем.
1: Ну давайте. Кто-то, может быть, слышал, кто-то, может, уже изучал, кто-то был в музее и так далее. Вспомните, ну или догадайтесь. Скажем, один вариант. С поднятия знамен, да, по ту сторону и по эту. Ведь у каждого войска были свои флаги, знамена, свои отличительные особенности.
2: Со звука боевых труб. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
1: Ну, вообще, да, в армии это принято.
2: Угу. А может быть, с поединка двух воинов началась эта самая Куликовская битва? Или внезапно пошел сильный дождь? А вот что было
1: дальше? Отлично. Выбирайте.
2: Давайте. 8-4-9.

0: 5-5-1-3-4-5-6-6-4 телефончик, по которому можно позвонить. Дзинь-дзинь.
1: И пишите знатоки истории земли русской. +7 916 968 0968.

0: Кошкой и Кипитошей.
1: Долгие годы, ну, как говорят историки, много-много лет назад, понимаешь, заполонили земли русские ордынцы, татаро-монголы. Да так прям заполонили, что приходилось русским князьям платить этим завоевателям дань.
2: Так ведь это тоже были, кстати, кочевники.
1: Да.
2: Предки да, вот раз, этих да. современных кочевников. Знаете, это приличные, а те вот были жадные какие и вообще.
1: Ой, да, терпели-терпели, значит, князья русские. И потом решили все-таки дать отпор врагам, завоевателям. И вот московский князь Дмитрий Иванович, его еще тогда не называли Донским, это он потом уже стал, отправился, значит, к святому Сергию Радонежскому. Слыхали, наверное, имя?
2: Слышали, такое. Да.
1: И вот именно Радонежский благословил русское войско на победу и предрек, что победите вы врага этого в этот раз.
2: Ух ты! И так все
1: и
2: случилось.
1: И так и случилось потом. Ага.
2: А с чего же все-таки началась эта самая Куликовская битва? Посмотри, какой ответ нам прислала Ясна из Екатеринбурга.
1: Так, вот уже интересно.
2: Вот. Я, между прочим, это то ли в шестом, то ли в седьмом классе проходила. Вот, поэтому знаю, помню еще что-то. А Даниил нам дозвонился. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну с чего же началась Куликовская битва? Мы тут представим.
3: Куликовская битва началась с поединка двух воинов Александра Пересвета и Челубея с монгольской стороны.
1: Ух ты!
2: Так. Поединок.

0: пересвета с челубеем. На самом деле, загляните в видеотрансляцию, вы увидите. Многие художники стремились изобразить этот поединок на своих холстах. И вот некоторые картины вы можете видеть. Действительно.
1: А чем же закончился поединок-то?
2: Смертью двух воинов. Челубей проткнул копьем щит Пересвета, и Пересвета проткнул копьем щит Челубея.
1: То есть, получается, ничья?
2: Ничья, да.
1: Вот это да, удивительно. Обычно кто-то один, ну, побеждал в таких боях-то.
0: Ну, вот так вот. Это, как говорится, может быть, была правда, но мы считаем, что это чистая правда. Правильно же, Дань?
2: Да.
0: А ты откуда это знаешь? Ты любишь историю? Читаешь?
2: Да, мы в школе проходили в 4-м классе.
0: А, все-таки в 4-м классе. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что-то еще больше об этой легендарной битве у нас впереди.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: По заказу госавтоинспекции МВД России. Радио.

0: отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 23 сентября с 18.30 до 19, 27 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубы?

0: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Рыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
1: Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет, маленьким взрослым, с вами по-прежнему мы, Веснушка Кипитош. Сегодня обнаружили в календаре интересную дату. День победы русских полков в Куликовской битве.
2: Началась она с поединка Челубея и Пересвета, но я узнала, что, оказывается, Челубей был не просто воином-богатырем, он был тибетским монахом, который прошел подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнюю практику боевой магии.
1: Ого!
2: Представляешь, то есть какого сильного вообще бойца выпустили, чтобы сломить нашего?
1: Пересвет был монахом?
2: Да.
1: И в то же время тоже бойцом?
2: Ну, как бы тут, наверное, свет и тьма, может быть, сражались, да? Пересвет, Челубей.
1: Можно и так сказать, конечно. Эта битва обросла уже многими подробностями.
2: Так, ну давай тогда дальше, значит, поехали, пожалуй, да? Вот состоялся этот поединок, все началось, Куликов.

0: битва. И по преданию, во время этой самой битвы и монголы, и русские выражали свой боевой настрой одним и тем же кличем.
1: Что само по себе удивительно, конечно.
0: Да, потому что люди-то вообще разных национальностей и всего такого прочего.
1: Тут есть один секрет. Догадайтесь, каким же кличем начиналась эта битва?
0: Угу. И продолжалась, в общем. А давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. Это наш телефончик.
1: Ну и пишите, пишите, если вы интересуетесь историей, что очень хорошо. +7 916 968 0968.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Маркой и Кипитошей.
1: Ну что, у нас сегодня историческое утро. Все-таки день воинской славы России, ребята.
2: В это утро когда-то, в 1380 году, на поле, расположенном возле впадения в реку Дон речки Непрядвы, супротив друг друга, на самом рассвете, в тумане, выстроились русские и татарские войска. Угу. Кстати, туман, как утверждают историки, сыграл на руку русской армии.
1: Да, каким образом?
2: Да потому что не могли никак враги понять, сколько их там.
1: А, понятно. Но на самом деле в этот день победа уже состоялась. Началась-то битва пораньше. А вот в этот день принято считать, что она закончилась именно 21 сентября. По новому стилю.
2: Ну, сколько она длилась от нескольких часов до суток, тоже историки пока точно не знают.
1: Можете сами поехать. Да, вот в выходные поехать. Вот, собственно говоря, вот этот музей и заповедник Куликово поле. Множество экскурсий интересных проводится там. Так что вот, большой исторический праздник пройдет в выходные. Реконструкция, я думаю, что будет.
2: Ой, вот это мне нравится.
1: Так, а все-таки, значит, говорят, что и монголы, и русские выражали свой боевой настрой одним и тем же кличем. Каким? Знает у нас Евгений. Привет.
3: Доброе утро.
1: Жалко, конечно, что мы не дождались. Евгений не дождался нас, а мы его не дождались. Но в любом случае, правильный ответ мы знаем. Да,

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Нас, а мы его не дождались. Но в любом случае, правильный ответ мы знаем. Да?
3: Да. И этот клич... Давай.
2: Так.
3: Нет, подождите. Может быть, там все-таки кто-то ответит сейчас.
4: Я хочу с Весновской и Кипятошей поговорить.
2: О, привет. Ты Захар,
4: привет,
2: да?
4: Привет.
2: Ты Захар?
4: Да, я Захар.
2: Ага, скажи, пожалуйста, ну какой же боевой клич был одинаковый и у наших, значит, врагов, и у нас?
4: Ох, я не изучал, честно.
2: Ну, давай попробуй догадаться. Клич был один такой. Боевой клич.
3: Его даже и в современное время используют.
4: Сейчас, я подумаю.
3: Часто и мальчишки во дворе тоже, когда реконструкцию какую-нибудь боевых действий начинают, тоже даже в 2026 году кричат вот это. Одно короткое слово.
4: Так, какое короткое слово?
2: Ну вот они друг на друга идут с криком каким?
3: Перед боем.
4: Сейчас, вот подумаю.
2: Ну,
4: вот
2: предположи, это... давай, предположи, да. Вот что первое тебе на ум приходит, то и говори.
4: Не знаю, что-нибудь, типа, не знаю.
2: Ну, ура же это клич.
3: Ура!
4: Ура, я знаю,
3: это ну,
2: пошли, конечно, и пошли друг на друга. А почему у нас и у них одинаковые ура?
3: А вот, понимаешь, некоторые историки утверждают, что корень слова ура тюркского происхождения. То есть это слово проникло в славянский язык как раз от монголов.
2: Ага,
3: поэтому есть... так исторически случилось, что и те ура кричат, и эти ура кричат.
2: Ну, нам оно больше подходит, вот это вот слово ура.
3: Почему?
2: Ну, потому
3: вам
2: что больше. И вообще это наша национальная традиция. Кричать ура. Во всех случаях, во всяких. Вот. Салют гремит, ура. Победили, ура.
3: Все понятно.
2: Спасибо большое тебе за звонок, Захар. Ну что, давай еще скажем.
3: Ну не все так было однозначно, потому что битва могла закончиться не очень хорошо для русского войска. В какой-то момент переломили ход битвы завоеватели. И тут князь Дмитрий придумал одну военную хитрость. И именно благодаря ей войска русские одержали победу.
2: Ага, так, ну что была за хитрость, скорее рассказывай.
3: Какая хитрость? Какая? Вспоминайте, кто изучал. А я предложу как раз несколько вариантов. Прорвал плотину на реке, и вода затопила войск врагов.
2: Так, хитро.
3: Сделал вид, что сдается, что уже проиграл. Ой, сдаюсь. А на самом деле, как, даст потом?
2: Ага, так.
3: Третий вариант. Укрыл в ближайшем лесочке воинов своих в засаде, и те выскочили вдруг откуда ни возьмись, когда никто не ожидал.
2: Ага.
3: Или не было никакой хитрости. Наши и так победили.
2: Ну, давайте, ребята, если знаете толк в военных хитростях, звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои ответы вот сюда. +7 916 968 0968.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Сегодня вспоминаем славную победу войск русских на Куликовом поле. Хотя историки говорят, что окончательное освобождение Руси тогда не произошло. Еще долго пришлось ждать. Но основополагающим это сражение все-таки было.
4: И вот тут Кипитоша утверждает, что князь Дмитрий придумал какую-то хитрость, чтобы одержать победу в бою. Наши девочки, посмотрите, стали сразу рассуждать. Полина 9 лет. О, сдались, может быть, а? Они, сделали вид, что сдались такие. Не-не-не, мы ничего. А Полина другая из Краснодара думает, что они, наверное, ждали в засаде. То есть он разместил воинов в засаде. А дозвонился нам мальчик Глеб из Томска. Глеб, привет.
3: Привет.
5: Привет.
4: Так, какая же военная хитрость была в запасе у князя Дмитрия, чтобы одержать победу в бою?
5: Они спрятались в лесу в засаде.
4: И потом как выскочили, да?
5: Да.
4: Неожиданно. Как выпрыгнули. И пошли тогда клочки по закоулочкам.
3: Вот это правда, это исторический факт. Решающий удар нанес засадный полк, который скрывался в небольшом лесочке, когда ордынцы уже смяли левый фланг русских. Они такие раз, и все. И переловили исход битвы. Ну, потому что враг не ожидал. Думал, уже сейчас победим, а тут свежие силы как подскочили. Побежал завоеватель. Русские войска стали преследовать убегающего врага.
4: Спасибо тебе, что интересуешься историей. У нас, конечно, мы могли бы бесконечно рассказывать, потому что там было и очень много хитростей, и очень много тонкостей, и очень много героев, и вообще про музей-заповедник отдельная история, сколько там всяких маршрутов, сколько троп. Говорят, что если приложить ухо к земле, можно услышать топот коней тех, которые много-много столетий назад здесь скакали. Ладно. Вот вам мой вопрос. Во время Куликовской битвы отдельные смельчаки становились ежиками. Как это, скажите, пожалуйста?
3: Кем становились?
4: Ежиками. И здесь не в волшебстве дело.
3: Чуть перепутала это.
4: Чуть я перепутала.
3: Не история про
4: Гарри Поттера. Я в умной книжке прочитала, что во время Куликовской битвы воины становились ежиками.
3: Воины оборотились ежами?
4: Оборотились, да, именно, ежами. Ребят, вы себе представляете такую картину? Или обошлось здесь без совершеннейшей магии? Как это? Стать ежиком? 8495-134-5664. Телефон наш.
3: Интересно.
4: Звоните, пожалуйста.
3: Интересно, да. Вы пишите, что за ежики такие. +7 916 968 0968.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня отмечаем День воинской славы, День победы русских полков в Куликовской битве. Несмотря на то, что событие произошло очень-очень-очень давно, в 1380 году, об этом необходимо помнить. Это как вот когда-то праздновали, да, победу русского войска над Наполеоном. Война 1812 года.
2: Да.
1: Потом как-то все сходило на нет, и вот уже все. Забыты герои прошлых лет. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать факт нашей истории.
2: Вот тут я согласна.
1: Так же, как бережно надо относиться к языку своему, так же и бережно относиться к истории. Вот у нас есть «Покажи язык», да? И мы так радуемся всегда, когда ребята нам звонят, рассказывают про правила. Думаем, вот это вот молодцы. Вот это вот настоящие жители своей страны.
2: Так что там с ежиками?
1: Что там с ежиками? Дело в том, что отдельные смельчаки становились ежиками во время Куликовской битвы.
2: Ну,
1: как это?
2: Так утверждает Веснушка. Мы пока еще не убеждены.
1: Это я-то утверждаю. Это история об этом говорит. Юля нам дозвонилась.
3: Здравствуйте.
1: Привет. Ты дозвонилась из Архангельска, да?
3: Да.
1: Очень приятно тебя слышать. Как это становиться ежиками? Расскажи, Кипятош, сидит здесь и не верит мне.
2: Угу.
3: Я предполагаю только, ежики в клубочек сворачиваются при опасности.
1: Угу.
3: Они пользовались этим и перекатывались так через кусты, а потом так вот ложились и в своих противников стреляли.
1: Угу.
2: Ну, интересная, кстати, версия.
1: Ну, интересная версия.
2: При помощи перекатов. Как
1: не
2: ёжики.
1: Стреляли, у них же копья были, да, насколько я помню.
3: Ну да, копья.
2: Ну, копья и стрелы.
1: Поэтому похоже на ёжиков. Но на самом деле, знаешь, как все было? Они, воины, вставали спинами друг к другу, выставляя копья, и отбивались. И получался такой, знаешь, огромный ёжик. Несколько воинов становились спинами и выставляли копья. И вот так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп и отбивались.
2: А, интересный, кстати, способ.
1: Да.
2: Не подберешься.
1: Ну, это правда. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, ребят, если вам захочется самостоятельно изучить Куликовскую битву, сегодня откройте какие-нибудь книги, сайты, ну или в школе вас обязательно научат, что там да как было. Ну а нам пора прощаться. Прощаться до завтра. Спасибо всем, кто сегодня встречал утро вместе с нами. Это были мы, Веснушка и Кипятоша. Всем пока!

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что за чертовщина.

0: Здравствуйте! В программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
0: Ква-ква! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: В «Магнит у дома» замон строением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
3: Детское радио. Реклама.
9: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
10: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка.

0: Подробности на сайте cesardefizgroup.ru.
1: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: до 9. Детское радио.
1: Детское радио.

0: Обхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
2: Я хоть и жадничаю, но зато от чистого сердца.
0: Обхохочешься!
3: Почитай-ка с книжным червячком.
4: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Кто не знает сказку о русалочке? Такую грустную и такую прекрасную. Да и во многих других сказках загадочный образ подводной девы нередко появляется. А уж в романтической поэзии тем более. А какими представляли русалок наши предки на Руси? Однажды этим вопросом задалась писательница Анастасия Строкина. Она изучила самые разные упоминания о русалках в древних преданиях и легендах, собрала их воедино и на их основе написала 7 рассказов. Получилась книжка «Русалки России. От Карелии до Амура». В ней рассказывается о судьбе разных водяных дев. Велама из Карелии, Бродницы из Удмуртии, сибирских Болотницы и Лабасты, татарских сестер Акбике и Каракуш, Вайнаки с побережья Амура и Аймесии из глубин Каспийского моря. Оказалось, что в разных краях русалки очень сильно отличались друг от друга. Считалось, например, что северные русалки особенно опасны и страшны. У них спутанные волосы и длинные когти. Они так и норовят заманить путника к себе на дно. А русалки на юге приветливы и очень красивы. Чем-то напоминают лесных нимф. Люди в теплых краях верили, что на поле, по которому весной пройдет русалка, пшеница будет расти быстрее. Зимой их не встретишь, а вот летом они сидят на ветвях деревьев или водят хороводы в высокой траве, или расчесывают длинные волосы в лунном свете, или плетут венки из осоки и полевых цветов. Самый русальский месяц — это июнь. Именно в этом месяце русалки чаще всего водят ночные хороводы. И тот, кто окажется рядом с танцующими русалками, станет без устали повторять все их движения. После таких танцев человек может лишиться рассудка, или ослепнуть, или даже погибнуть. Но от русалочьих чар есть противоядие. В кармане обязательно должен быть пучок полыни. У каждой большой реки или озера есть своя легенда про подводную деву. Существует она и у реки Кама. Звали ее Юсь-Марпа. Была она единственной дочерью старого могучего водяного царя. Однажды отец позвал ее и повелел наказать 3 своих злейших врагов. Один как-то разжег огромный костер на берегу реки, огонь был до небес. Второй выловил старейшего осетра, которому исполнилось 99 лет. А третий проклял реку, и от его страшных слов вода в реке стала холоднее, а лед с тех пор держался дольше обычного. В награду отец обещал сделать Юсь-Марпу владычицей Камы и подарить сундук с сокровищами. А если она не выполнит приказа, то станет белой лебедью. Девушке совсем не хотелось становиться птицей, и она согласилась. Однако все оказалось совсем не так, как говорил водяной царь. Чем обернулась эта история, вы узнаете, если прочитаете книгу Анастасии Строкиной «Русалки России. От Карелии до Амура. До самого конца». Ее выпустило издательство «Ламинария» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь водных глубин и старинных преданий, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
3: Почитай-ка с книжным червячком.
5: Детское радио.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
4: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш! Попов, олимпийский чемпион.
3: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
5: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
6: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
6: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
5: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
8: Ноль плюс. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
14: Все макароны сделаны из одного теста.
15: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
16: Покупайте в Пятерочке.
8: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
17: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
17: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
17: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
18: ООО «Карибара». 18+.
19: А кто эта счастливая мама?
20: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
19: А что это за ясный взор?
21: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
22: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: красные гладиолусы?
1: Это бабушка в теплице выращивает. Сказала, отнеси Марье Петровне букетик, Максимка.
0: Спасибо большое. Сейчас мы их поставим в вазу.
1: А как дела в сказках? Добрыня не писал?
0: Нет, пока. Так.
1: Это Добрыня?
0: Да. Сообщение из двух слов. Аленький цветочек. Что-то случилось в сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
1: Помню эту сказку. Младшая дочь купца попросила отца привезти из путешествия необычный подарок – цветочек аленький. Купец попал в заколдованное место. Нашел там цветок и сорвал. А цветок принадлежал чудищу, страшному, мохнатому.
0: Чудище согласилось отпустить купца и подарить ему цветочек в том случае, если купец пришлет вместо себя одну из дочерей.
1: Младшая дочка купца отправилась к чудищу.
0: Как пошла сказка на этот раз, узнаем у Добрыни. Перемещаемся.
2: Здравствуйте, детективы!
1: Привет начальнику сказочной полиции!
0: Здравствуй, Добрыня! Пропал аленький цветочек?
2: Похищен, Марья Петровна. Место преступления осмотрел.
1: С чудищем поговорил?
2: Поговорил. Настроение у него, сами понимаете. Вон он, на пригорочке.
1: На пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого. Красоты невиданной и неслыханной. Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах дивный от цветка, по всему саду ровно струя бежит.
2: Теперь приходится говорить «цвел», а запах был дивным. На месте цветочка только яма, ни комочка земли вокруг.
0: Здравствуйте, зверь лесной, чудо морское.
3: И вы, сыщики Марья Петровна и Максим, здравствуйте. Сможете ли беде моей помочь?
0: Поведайте, что видели, что слышали.
3: И поведать-то мне нечего, Марюшка Петровна, голубушка. Никого я не видал, во дворце был. Слышу, птицы закричали, громко так, тревожно. Потом тишина. Зверья со мной много живет. Я подумал, может, кто из них пташек напугал. Снова крики услыхал. Вышел из дворца, гляжу. Свет цветочка аленького тускнеет. Кинулся я к пригорочку заветному. Да только опоздал. Украли цветочек мой отраду душевную.
1: Яма на месте, где цветочек рос, будто ковшом экскаватора сделана, только игрушечным.
0: Вы преследовали похитителя?
3: Да не преследовал я его. В круг дворца моего лес дремучий, непролазный, непроходный. Деревья ни перед кем не расступаются, кусты не раздвигаются. Меж стволов их руки не просунуть. Меж пней да кореньев ни мыши, ни зайцу косому, ни другому зверю не проскочить. Затосковал я, Марья Петровна, голубушка. Сыщите цветочек мой аленький. Нету мне без него жизни.
0: Найдем, обязательно.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Благодарствую.
1: И как сквозь эти заросли пробираться?
2: И вправду, тесновато. Марья Петровна, за мной старайтесь ступать.
0: Спасибо, Добрыня.
1: Марья Петровна, слышите запах?
2: Приятный аромат.
1: Лепесток
0: от аленького цветочка.
1: Светится.
2: Видно, похититель обронил, когда тут пробирался.
1: Значит, правильно, по следу идем. Ух, сплошь репейник да колючки.
2: Тут не то, что заяц.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Вмятины в глине. Следы не иначе.
3: Посмотрим. 4 вмятины. Маленькие. И 3 большие, широкие. 3 широкие вмятины, 2 глубокие, 1 неглубокая.
4: Что это значит?
3: Пока не могу сказать.
1: Эх, вода изрядно следы размыла. От ног или лап не разобрать. Пойду гляну, нет ли следов на том берегу. Есть следы, только 4 маленьких, как на вашей стороне. А 3 широких, больших нету.
3: Итак, что мы имеем?
1: Начнем с крика птиц.
3: С этим более-менее ясно. В первый раз, когда похититель появился. Второй, когда убегал с аленьким цветочком.
4: Лепесток, вмятина у ручья.
1: Следы похитителя или похитителей?
3: Предполагаешь, Добрыня, что похитители – несколько сказочных существ?
1: Предполагаю.
4: Тут явно присутствует волшебство. А иначе, как пробраться через такой лес?
1: Может, похититель летать умеет? Раз и нету.
4: А потерянный лепесток – улика. Или случайность.
3: А что, если похититель нарочно оторвал лепесток?
1: Что он, на аленьком цветочке, как на ромашке, гадал? Любит, не любит?
3: Не гадал, а загадывал.
4: Желание?
1: Цветик-семицветик. Похититель ищет цветок с волшебными лепестками.
3: Именно об этом я подумала.
4: «Цветик-семицветик» — сказка Валентина Катаева. Девочка Женя получила от волшебницы «Цветик-семицветик». Первые 6 лепестков потратила на ерунду.
1: И только последний на доброе дело.
3: Но могло быть и такое. Лепесток случайно оторвался. Ведь аленький цветочек не сорвали, а выкопали. То есть хотели...
1: Чтобы не завял. Не для букета же брали. Для букета сорвал и все.
4: А может, для запаха?
1: Так говорю же, букет.
3: Волшебство, букет, запах.
1: Час от часу не легче.
4: Что случилось, Добрыня?
1: Похищены цветы из сказки «Цветы маленькой Иды».
3: Сказка Ганса Христиана Андерсена.
4: Девочка Ида узнала, что у цветов бывают ночные балы. Ей захотелось увидеть, как цветы танцуют. Тут Иде приснился сон. Во сне она была на балу и танцевала вместе с цветами.
1: Судя по всему, в нашем случае до бала дело не дошло. Перемещаемся в сказку.
3: В сказке ночь. Значит, преступление произошло недавно.
1: Никогда раньше не был в этом цветочном дворце.
4: Двери открыты.
3: Словно ураган прошелся. Стулья и столы опрокинуты, занавески оборваны, на подоконнике стоят цветочные горшки.
1: Но цветов в них нет. Тс, за роялем кто-то прячется. Выходите!
5: Ах, господа сыщики, как хорошо, что вы пришли. Это я, желтая лилия, сообщила в полицию о сказочном происшествии.
3: Добрый день, желтая лилия. Пожалуйста, расскажите подробнее, что случилось.
5: Да. Я играла на рояле, цветы танцевали. На наш бал приехали даже король с королевой. Две хорошенькие алые розы с золотыми коронами на головах. И вдруг, ах, это было ужасно, ужасно. Что-то загрохотало, загремело, окно распахнулось. Ой, страшно вспомнить. Будьте добры, полейте на меня из лейки. Это поможет мне успокоиться. А, благодарю вас.
3: Что же было дальше?
5: Я спряталась за рояль. Мои лепестки от страха закрылись. И я ничего не видела. Почти. Мне удалось приоткрыть один лепесток. Из окна на меня смотрели 2 огромных цветка. Они были похожи на 2

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Меня смотрели два огромных цветка. Они были похожи на две огромные желтые луны. У каждой точно посередине была черная дыра.
3: Эти цветы разговаривали?
2: Я зажмурилась и сквозь закрытые лепестки услышала какие-то слова. Говорили что-то о луне.
4: Скажите, какие-то цветы пропали?
2: Розы, король с королевой, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы.
5: Надо осмотреть окрестности. Похититель не мог далеко уйти.
3: На траве следы.
4: Точно такие, что мы видели на месте похищения аленького цветочка.
5: Нечеткие. Три широкие вмятины. Две глубокие, одна неглубокая.
3: И четыре вмятины поменьше. Ой, кто это летит?
5: Бабочки.
4: Это лепестки. В сказке сказано, цветы прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками точно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Цветов?
1: Помните, в сказке «Снежная королева» у старушки был большой цветник?
3: Да, цветник. Сад. Старушка, у которой Герда чуть навсегда не осталась.
4: Та самая.
1: Старушка пошла по сказкам искать цветочные диковинки для своего цветника.
3: А почему горшки не взяла? И как старушка пробралась сквозь непроходимые заросли?
4: Старушка умеет колдовать. В своей сказке она прикоснулась к розовым кустам клюкой, и розы ушли под землю. То же самое могла проделать и с непроходимыми зарослями. Цветы брала без горшков, чтобы пересадить.
3: А чтобы ее не узнали, эти желтые цветы наколдовала.
1: Между прочим, старушке цветик-семицветик не помешал бы. В смысле, помог бы ее желание исполнять.
3: Например, исполнить желание оставить у себя Герду.
4: Но сообщение о пропаже цветика-семицветика мы пока не получали.
1: Думаю, просто похититель не знает, в какой сказке его искать. Поэтому ищет везде, где герои, цветы.
4: Волшебным цветком хотел бы владеть любой персонаж.
3: Это мог быть Урфин-Джус.
1: Волшебного порошка уже нет, а дуболомов надо делать.
3: А цветок выполнит желание и даст Урфину бесконечное количество порошка.
1: Утинам логика ностра. Это на латыни.
4: Следуя логике.
1: А помогала Урфину медвежья шкура, табатун.
3: Вот откуда такой след. Словно экскаватор цветочек выкопал. Когти.
1: Да, и широкие следы от лап тоже он оставил. А три, потому что в четвертой лапе цветы держал.
4: А что, если лепестки нужны не для того, чтобы колдовать, а чтобы...
3: Расколдовывать? Вы кого-то имеете в виду, Мария Петровна?
4: Если предположить, что следы от лап — это могли быть мачеха и ее дочка из сказки Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев».
1: Это они послали падчерицу в лес за подснежниками. А в конце сказки их в наказание превратили в собак.
3: Они отрывают лепестки, но ничего не происходит.
1: Значит, понесут цветы к себе в сказку. Там будут подбирать волшебные слова.
4: Пока похититель не добрался до цветика-семицветика, надо успеть побывать у всех подозреваемых. Максим, перемещайся в сказку «Снежная королева». Поговори со старушкой.
3: Хорошо.
1: А мы к Урфину.
4: Нет, Добрыня, попробуем сначала подкараулить похитителей в сказке «Цветик-семицветик».
3: Хорошо, что в лодке оказался. Мог бы и в речку свалиться. Герда плыла на такой же. Река должна вынести меня к домику старушки. О нет, только не это. Похоже, в лодке течь. Еще и дождь. Придется руками воду вычерпывать. Ух, и холодная. Ничего, берег близко. Настоящий сыщик в любой ситуации внимателен и запомнит все, что видит вокруг. Так, на берегу вишневый сад. В глубине домик под соломенной крышей. В окошках красные и синие стекла. У дверей 2 солдата.
5: О, бедная дитятка. Сейчас. Так, зацепила. Тяну. Ну, хватайся за клюку мою. Ох, ну вот, вытянула. Все хорошо. О, промок весь, продрог. На-ка, жилетка меховая. Набрось.
3: Чи, спасибо.
1: А где нам девочку Женю искать?
4: Тут должен быть маленький садик.
1: Да вот он.
4: Понаблюдаем издалека. Мы не можем вмешиваться в ход сказки.
1: Ага, старушка. Все как в сказке.
4: Дает Жене цветик-семицветик.
1: Сейчас появится похититель.
4: Женя оторвала желтый лепесток, что-то сказала.
1: Исчезла.
4: Первым желанием Жени было перенестись домой. Следуем за ней.
1: Погодите, Марья Петровна, сообщение пришло.
4: Исчез цветок?
1: Да, тот, из которого появилась дюймовочка.
4: Значит, о сказке «Цветик-семицветик» похититель еще не знал.

0: знает. Надо выяснить подробности и найти улики. Дюймовочку похитили жаба с сыночком. Надо с ними побеседовать.
1: Здесь у сада протекает речка. Под ее берегом болотце. Там их и найдем.
2: Что за ранние пташки залетели на наше болотце? Сынок! Сынок! Встречай гостей! Чем же вас угостить?
0: Мы не голодны, благодарю. Ночью вы похитили дюймовочку.
2: А что, ежели и так? Для ее же блага старалась. Лучше моего сынка женишка не сыскать.
0: Наверняка вы что-то видели или слышали.
1: Когда для дюймовочки старались.
3: Я есть хочу.
2: Бегу, крошка моя. Ква-ква. Ну, может, чего и слыхала.
0: Добрыня, мы поговорим, а ты пока осмотри окрестности.
1: Хорошо, Марья Петровна.
0: Что же вы слыхали?
2: Кто-то что-то прорычал или пролаял. А может, и рычал, и лаял. Неприятный такой голос.
0: Рычал, лаял или говорил?
2: Не разобрала. Мне ведь надо было дюймовочку нести.
0: Попытайтесь вспомнить, пожалуйста.
2: Вспомнила. Вроде спросил про луну. Луна — это он?
0: И что было потом?
2: И ничего. Рычание или гавканье не разобрала.
3: Мам! Брэ-ки-ки-ки-кекс из мошек будет?
2: Будет, будет. Некогда мне с вами разговаривать.
3: Мам!
2: Иду, мой дорогой, иду.
1: Марья Петровна, вы уже закончили разговор?
0: Все, что было можно, я от жабы узнала.
1: Идите за мной. Я тоже кое-что узнал. Вернее, нашел.
0: Что же?
1: Следы. Точно такие, как у ручья в маленьком цветочке и как в сказке цветы маленькой Иды на берегу озера.
0: 7 вмятин. 4 широкие, 3 глубокие и 1 неглубокая.
1: И вот еще. 4 маленькие вмятины и лепесток.
0: Красный. От тюльпана дюймовочки.
1: Сомнений больше нет. Похитителю нужны волшебные лепестки. Значит, он ищет семицветик. Урфин с медведем. Или собаки. Мачеха и дочка.
0: Или эта старушка сбивает нас с толку колдовством.
1: А может, кто-то ей помогает? Исключать эту версию нельзя.
0: Согласна. Только пока не могу понять, как маленькие следы связаны со старушкой и Урфином.
1: Разберемся.
0: Мы опоздали, Добрыня? Цветик-семицветик все-таки похищен?
1: Нет, Марья Петровна. Пропала роза маленького принца.
0: Похититель пока нас опережает. Перемещаемся в сказку Антуана де Сент-Экзюпери.
1: Какая же маленькая планета маленького принца. Шаг, и ты на обратной стороне. Максу звоните, Марья Петровна.
0: Да, надо сообщить ему, в какой мы сказке. Не отвечают.
1: Занят, наверное. А вот и маленький принц. Пока вы с ним будете говорить, я буду рядом исследовать место происшествия.
0: Хорошо, Добрыня. Здравствуйте, маленький принц.
4: Здравствуйте, Мария Петровна. Как же хорошо, что вы пришли. Найдите, найдите мою розу, умоляю, умоляю вас. Она такая беззащитная. У нее всего-то 4 шипа.
0: Обязательно найдем. Расскажите, как все случилось?
4: Я летал на астероид 325. Он совсем недалеко от моей планеты. Хотел найти себе занятие и поучиться чему-нибудь. А когда вернулся...
0: Когда вернулись вы?
4: Я увидел кратер. То есть я подумал, что это кратер от метеорита. Но оказалось, что это яма. На том самом месте, где росла она. Моя роза. Она никого не боялась. И все же пропала.
1: Точно, яма. И в ней... О! Клочок черной шерсти. Видимо, за розовый шип зацепился.
0: Скажите, может, кто-то что-то видел?
4: На моей планете никого нет. Здесь росла роза. А теперь мы с барашком... Теперь мы с барашком остались вдвоем. Знаете, мой барашек такой маленький. Настоящее чудо. Его нарисовал для меня настоящий летчик.
0: А можно поговорить с барашком?
4: Можно.
0: Он живет в нарисованном ящике.
4: Да, он

0: днем спит, по ночам.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Скажите, пожалуйста, барашек, вы случайно не видели похитителя Розы?
1: Не видел. Но я слышал шаги. Такие тихие-тихие, опасные шаги. Потом кто-то зарычал. Потом я слышал голос.
2: И что говорил голос?
1: Я не слушал. Мне было очень страшно. Я думал только о том, чтобы не шуметь.
2: Может, вы расслышали какие-то слова?
1: Кажется, было слово «луна».
2: Луна?
1: Да, голос спросил, где она? Луна. Так мне показалось.
2: Спасибо вам, барашек.
1: Пожалуйста, Мария Петровна.
3: Марья Петровна, смотрите, и здесь лепестки, но не розы.
0: Я знаю эти лепестки. Эти лепестки от цветов, что распускаются на моей планете каждое утро и увядают каждый вечер.
2: Лепестки, клочок черной шерсти, кратер, яма, луна. Похоже, мы что-то упускаем.
3: А что вас смущает в луне? Все похищения были совершены ночью. Может, похитители не могли рассмотреть цветок в лунном свете?
2: Не о лунном свете говорили похитители, а как будто один обращался к другому по имени.
3: Имя Луна? Да нет, Луна здесь ни при чем. Ведь все сходится. Лепестки отрывали, чтобы воспользоваться их волшебными свойствами. Поняли, что не волшебные. Да и цветы завяли. Осталась только роза. Кратер? Ее явно выкапывали. Урфинета и Топотун. Точно. У него когти. Такому цветок выкопать, что мне репу раскусить?
2: Пожалуй, тут я с тобой соглашусь. Перемещаемся в сказку Александра Волкова «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Может, успеем раньше, чем Урфин отправится за Цветиком-семицветиком. Странно, Макс давно не выходит на связь.
3: Беспокоюсь я за него.
2: Я тоже начинаю волноваться.
4: Забавные солдаты вход охраняют.
5: Они деревянные.
4: Возможно, дуболомы. На жилетке, что дала мне старушка, много выдранных клочков шерсти. Красиво у вас тут.
5: Да, я свой садик люблю. Цветочки разные сажаю, кусточки.
4: А какие запахи волшебные?
5: Цветочки у меня на всякое время года.
4: Можно взглянуть на них?
5: Можно, можно.
4: Возможно, где-то здесь и аленький цветочек посажен. Он должен светиться. Ночью проверю. И волшебные, наверное, есть.
5: Вот волшебных маловато. Не просто с ними. Все ноги собьешь, пока разыщешь. Да и не молода я уже. По сказкам трудно самой ходить.
4: Значит, ходит не сама. Кто-то ей помогает. Скажите, пожалуйста, а розы где растут?
5: Так нету их. Пропали. Завяли. Да и колючие больно. Не люблю я их.
4: Розы она от Герды под землю колдовством спрятала. Может, и семицветик уже там.
5: Пропали, пропали. Идем в дом, детка. Выпьешь чаю, обсохнешь, согреешься. Небось, проголодался.
4: Опасно, но надо соглашаться. Это отличный способ пробраться в дом и осмотреть все внутри. Честно говоря, да.
5: Входи, входи. Какой милый ребенок. Надо же, такая удача. Сейчас чаю тебе налью. Варенье у меня вишневое. Вот. Как же кудри твои вымокли. Все спутались. Дай-ка расчешу.
3: Давненько я, Марья Петровна, в стране живунов не был. Уж и запамятовал, где тут дом Урфина.
2: Похищен семицветик?
3: Нет. Сообщение от Макса. Вот, читайте.
2: Так-так. Любопытно.
3: Еще как любопытно. Может, все эти цветочные похищения старушкиных рук дело?
2: Полной уверенности у меня нет. Но, может, мы найдем разгадку в доме Урфина Джуса. Нам нужен квадратный дом, выкрашенный в коричневый цвет.
3: Вспомнил. У живунов все дома круглые, с остроконечными крышами и хрустальными шариками наверху. А на крыше дома Урфина чучело орла.
6: Да вот же он!
2: Отлично. Вызову к нам Макса. Наверное, все, что надо, он у старушки узнал.
7: Алло, слушаю.
2: Макс, мы с Добрыней ждем тебя у дома Урфина Джуса.
7: Урфин, Добрыня, Джус. Вы, вероятно, ошиблись номером.
2: Макс, это Мария Петровна. Мы детективы агентства «Хрум».
7: Не знаю никакого «Хрум». И вас не знаю. Кто вы? Почему называете меня Максом? Меня зовут совсем не так.
3: Ничегошеньки я не понял, Марья Петровна. Что это было? Шутка?
2: Боюсь, это не шутка. Макс действительно забыл нас.
8: «Хрум» или «Сказочный детектив». Продолжение расследования в следующем часе.

0: детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!

0: языке вы с ней не говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
1: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой. Днем по будням на детском радио.
2: 0+. Реклама.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
2: «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Кабибара». 18+.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
8: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Однажды, в Германии дело было, приехали мы в загородный дом к одному коллеге, тоже доктору, только немецкому. На улице стояла сырая промозглая погода, мы страшно продрогли и проголодались, поэтому, почуяв восхитительные запахи жаркого, я почувствовал, что смогу в один присест съесть жареного слона и еще двух антилоп в придачу. В комнате пылал жаркий камин, а на вертелах жарились перепела, перепелка. Итак, птичка-невеличка на ладони уместится, а общипанная да поджаренная смотрится, прям как воробушек. Думаю, вертела два-то уж я точно осилю. Благо, на каждом по три маленькие птички насажены. Прям есть-то нечего. И каково же было мое удивление, когда, доев первую же крошечную птичку, я вдруг почувствовал сытость. Вторую я уже ел для приличия, чтобы хозяина не обидеть. А третью через силу. Уже потом я узнал, что мясо перепела настолько калорийно, что средневековые бароны и маркизы, отличавшиеся завидным обжорством, на пирах соревновались, кто больше съест жареных птиц, и редкий проглот мог слопать десяток. Хотя мясо-то в перепелке не больше, чем у скворца. Необычно целебны и калорийны перепелиные яйца. В Японии, например, они входят в обязательный рацион школьников. Причем перепелка, как хорошая курица, несется каждый день. На Руси в старину этих птиц держали не столько для еды, сколько для забавы. Вроде бы и певцы перепела не самые знаменитые. Кому-то

0: их полуденном свисте слышится «спать пора», кому-то «пить, полоть», а еще глуховато ворчать могут «ва-ва-ва». Но знатоки перепелиного боя, как в старину выражались, отмечали особенно звонких птиц с приятными голосами и покупали их за десятки, а то и за сотни рублей, в то время как обычные стоили копейки. А в Средней Азии до сих пор очень любят держать перепелов в круглых, продолговатых, как дыни, клетках. Причем не только за мелодичные посвистывания, но и за бойцовые качества. Да-да, дружок, перепелиные бои не менее популярны, чем петушиные. Правда, не такие кровавые и жестокие. Мне приходилось их наблюдать много лет назад в Узбекистане. Признаться, во-первых, я до сих пор не понимаю, в чем смысл, в чем прелесть этой забавы. Не доставляет мне удовольствия вид драки. А во-вторых, я совершенно не мог определить, какая птица победила. Ведь это не борьба людей, где один борец кладет другого на лопатки. Впрочем, я хотел поговорить о совсем других вещах. Во-первых, о том, каких перепелов можно держать дома. Прежде всего, это расписной или китайский перепел. Он, кстати, самый маленький из всех перепелов, да и вообще мельчайший представитель куриных птиц. Зато такой симпатичный. Особенно отличаются самцы с нарядными белоснежными воротничками. Если ты хочешь, чтобы расписные перепела регулярно несли яйца, то придется поселить их в просторном вольере с травой и с естественным грунтом. В клетке их невозможно уговорить нестись. Во-вторых, я бы посоветовал недавно появившихся в России калифорнийских хохлатых перепелов. Они очень яркие, необычные. К тому же у самцов на голове торчит длинный изогнутый хохол, как на гусарском кивере. Выражение, ну чуть не сказал лица, у них становится очень смешным, словно у веселых клоунов. У самок хохолок маленький и тона оперения мягче. Держать всех перепелов дома очень просто. Они не доставляют никаких хлопот. Потребуется просторная широкая клетка, на дне которой должен быть чистый песок для купания. Корм, зерна, просо, пшеница, обязательно дробленая, овес. Вполне подойдет зерносмесь для канареек и попугаев. Расписным перепелам с детства рекомендуют подмешивать зернышки мака. Для сведения белкового баланса очень хорошо давать перепелам мучного червя. Это личинки небольших жуков-хрущиков, творог и муравьиные яйца. Единственное, что я хочу тебе напомнить, нельзя держать вместе самцов. Перепелки хоть и маленькие, но все-таки куры. Перепела – петушки, задиристые и дрочливые. Ну, пожалуй, все на сегодня. Пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: «Живой уголок».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Много песен на детском радио.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
2: Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Марья Петровна.
2: Здравствуй, Добрыня.
4: Привет, Добрыня.
3: О, Максимка, хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
4: А что случилось?
3: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал.
0: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, трещотка.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Батарейка, варежка, коньки, зонтик,
3: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, антрасюка.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
1: ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все.
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь за зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Кабибар». 18+.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40.

0: Трум или сказочный детектив.
1: Наше расследование началось с того, что в сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» исчез аленький цветочек.
2: Явно был похищен. Просто был выкопан с корнем, словно маленьким экскаватором. Похитители, а мы знаем, что их было несколько, убегая, легко прошли сквозь чащу. Мы нашли один аленький лепесток и уже сильно размытые водой отпечатки. 4 неширокие вмятины и 3 широкие. Причем одна из 3 широких была еле-еле вдавлена в мокрый берег. Никто ничего не слышал и не видел.
1: А вот в сказке Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды» Лилия сначала слышала страшный грохот, а потом видела 2 огромных желтых цветка, похожих на 2 луны. Посередине каждой была черная дыра.
2: В этой сказке тоже были похищены цветы. Розы, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы. И тоже обнаружены странные вмятины.
1: А потом пропал красный тюльпан, из которого появилась дюймовочка.
2: Жаба, что похитила дюймовочку, слышала, как кто-то из похитителей то ли прорычал, то ли пролаял какие-то слова.
1: Что-то похожее на «луна». Это он?
2: У пруда, где живут жабы, на траве, я обнаружил такие же вмятины, как и в случаях остальных похищений.
1: Везде мы находили лепестки.
2: И на планете маленького принца тоже.
1: Пропала любимая роза принца. От нее осталась только яма.
2: Друг принца Барашек слышал, что похититель сказал что-то похожее на «Где она, луна?».
1: Анализируя улики, мы пришли к выводу, что похитителей было несколько. Возможно, кто-то пытался нас обмануть, оставляя такие следы.
2: Скорее всего, везде не обошлось без колдовства. Все эти цветки, странные голоса и непонятные слова, похожие на луну.
1: Правда, 3 следа стали нам понятны. Это следы лап. В 4-й несли похищенные цветы. После долгих размышлений мы стали подозревать в совершении преступлений Урфина Джуса и его медвежью шкуру по имени Топотун.
2: Своими когтями он мог запросто выкапывать цветы.
1: Мы подозревали мачеху и дочку. Из сказки «12 месяцев» в финале сказки они заколдованы и превращены в собак.
2: Опять же, и лапы разных размеров, и когти имеются.
1: И старушку-колдунью из сказки «Снежная королева».
2: Все они похищали цветы, желая найти один – волшебный цветик-семицветик.
1: Ведь его лепестки исполняют любое желание.
2: Урфин наделал бы новых дуболомов.
1: Мачеха и дочка приняли бы человеческий облик.
2: А старушка – большая любительница редких цветов. Вот и решила заполучить себе уникальный экземпляр. Или навсегда оставила бы у себя бедняжку Герду.
1: Старушке явно кто-то помогал.
2: Возможно, они все вообще сговорились.
1: На нашу удачу никто из них не знает, в какой сказке растет цветик-семицветик. И поэтому они перемещались в те сказки, где есть герои-цветы, и похищали их.
2: Искали один единственный.
1: Макс переместился в сказку «Снежная королева», чтобы встретиться со старушкой.
2: И, видимо, оказался заколдован.
1: Он забыл все, что с ним было.
2: И нас тоже.
1: Мы отправились выручать Макса.
2: Неужели эта старушка-колдунья заколдовала Макса?
1: Не сомневаюсь в этом. Она же пыталась лишить памяти девочку Герду, когда расчесывала ей волосы волшебным гребешком. Мы пришли.
2: Все как в сказке. Большой вишневый сад, домик под соломенной крышей,
1: красные и синие стекла в окошках, 2 деревянных солдата у дверей.
2: Отворите, пожалуйста.
3: Иду, иду. Только присела отдохнуть.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Добрый день, милые.
2: Мы сказочные детективы.
3: Это я вижу. А зачем вы пришли?
2: Чтобы сказать вам, что вы нехорошо поступили. Это ведь вы нашего мальчика памяти лишили.
3: Что такое? Знать не знаю никаких мальчиков. В моей сказке девочка.
1: Герда ушла от вас, и вы решили заняться мальчиком. Такой рыженький, кудрявый, с веснушками.
3: О, так это ваш мальчик.

0: Все вышло случайно. Мальчик плыл по реке в лодке. В лодке оказалась течь. Лодка стала уходить под воду. А я проходила мимо. Помогла выбраться. Бедный ребенок. Весь промок и продрог. Я и пригласила в дом обсохнуть.
1: Где наш?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Мальчик.
4: Да здесь он. Детка, поди-ка сюда.
5: Что, бабушка?
4: Поздоровайся.
5: Здравствуйте.
1: Здорово, Максимка. Как-то ты странно, Макс, выглядишь. Волосы не кудрявые, а прямые. Меховую жилетку зачем-то надел.
5: Бабушка, кто это? Зачем они пришли?
1: Значит так, бабуль. Как заколдовали, так и расколдовывайте.
4: Не могу.
1: Что так?
4: Так ведь, миленький грипешок.
1: Ну не розы же.
6: То, что напомнит ему о прошлом. Минуту.
1: Что это?
6: Школьная тетрадка Макса с контрольной по математике. Уважаемый мальчик,
5: слушаю вас.
6: Взгляните, пожалуйста, вот сюда.
5: Ой, ой, Мария Петровна, Добрыня.
6: Да, математика все-таки волшебная наука.
5: Откуда у вас моя контрольная?
6: Сейчас это не важно.
1: Ой, главное, что ты все вспомнил.
5: Что вспомнил?
1: После, Максимка. После расскажем.
5: А расследование? Нашли похитителя цветов.
4: Так вы цветочки ищете. Как же славно, что вы пришли.
6: Вам что-то известно о пропаже цветов в сказках?
4: В каких сказках? Это мои коралловые розы похищены.
1: Вот те раз. Опять 25. Как похищены? Это же вы.
6: Те самые розы, что вы прятали от Герды?
4: Те самые.
5: Когда их похитили? Как это произошло?
4: Сегодня ночью. Сплю я чутко, слышу шум во дворе. Вышла на крылечко. Темно. Ночь безлунная. Звезды только блещут. Ничего не увидела, вернулась в дом. Утром вышла в сад, глянула, а мои розы пропали.
1: Место пропажи можете показать?
4: Могу, могу. Вот, вот что осталось от моих розочек. Только несколько лепестков.
5: Опять лепестки.
6: Значит, наши предположения верны. Идет охота за цветиком-семицветиком.
4: Вот тут мои розочки росли.
6: Яма такая же, как на месте пропажи аленького цветочка.
5: Трава вокруг примята. А вот и следы.
6: Такие же. 4 одинаковых нешироких и 3 широких. 2 глубоких, 1 неглубокий, еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышите?
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
6: А глубоких – один неглубокий, еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышали что-то?
4: А страшновато мне было. Могла услышать, чего не было.
1: Что-то слышали, значит.
4: Слышала. Когда в дом заходила уже. Вроде кто-то кому-то что-то о луне говорил.
6: Луна.
5: Опять.
1: Снова. Пока ясно только одно. До цветика-семицветика похититель еще не добрался.
6: Но может.
5: И куда мы теперь?
1: Устроим засаду. В сказке цветик-семицветик.
6: Нет, Добрыня. Старушка там сейчас явно не покажется. А мы с вами так и не поговорили с Урфином и заколдованными собаками, мачехой и ее дочкой.
5: Мы перемещаемся к живунам?
6: У них мы уже были, Макс. А с Урфином встретиться не успели, потому что отправились спасать тебя.
1: И куда же нам сейчас?
6: Думаю, что мы попадем в то место и время сказки, где есть Урфин.
5: Если его там не окажется, значит, он в сказке «Цветик-семицветик».
6: Именно.
1: Ух, красотища-то какая!
6: Да, изумрудный город очень красив. Если мы попали сюда, значит, Урфинджус сейчас самозванный король.
5: Поищем в тронном зале. Наверняка он там.
1: Ну а где же ему быть? Я помню дорогу.
6: Макс, мы с Добрыней поговорим с Урфином, а ты разыщи его мастерскую. Посмотри, что там.
5: Сделаю.
6: Только не попадись дуболомом. Встретимся возле тронного зала.
5: Хорошо, Мария Петровна.
1: Марья Петровна, идите за мной. Знаю, где это. Бывал у Страшилы в гостях.
9: Кого это принесло? О, начальник сказочной полиции. И Марья Петровна с ним.
6: Мы к вам по делу.
9: Да уж ясно, не в гости.
1: В сказках стали пропадать цветы. Кто-то ищет волшебника.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Кто-то ищет цветочки.
4: Слышал? Клоун! Цветочки ищет.
5: Эотлинг! Меня зовут Эотлинг, дырявая ты шкура.
4: Вот скажи мне, Эотлинг, любишь ли ты цветочки, как люблю их я? Клоун, ну скажи, клоун, а лютенькие цветочки у меня в садочке. Подарю букетик моей милой дочке. Счастье в дом мой принеси, а милый семицветик. Вставлю этот я цветок в простенький букетик. Эх, раз, да-да-да, еще раз.
1: Хватит, Топотун, тут дело-то серьезное.
5: Не обращайте на него внимания, глупости несет, как всегда.
4: Вовсе не глупости, кусачая деревяшка.
3: А ну хватит, замолчали.

0: Я сам законы пишу вместе с моими дуболомами. Скоро их будет еще больше.
1: И чтобы вся волшебная страна стала нашей, нам не нужны разные... Ромашки спрятались, поникли лютики.
2: Выдрал с корнем и делов-то.
3: Что же, вы совсем не любите цветы?
0: А с чего мне их любить? Толку от них? Ну, разве что у меня вон в огороде салат, зелень всякая, овощи. Вот это дело. А цветочки ваши? Тьфу.
3: Неужели вам не понравились бы какие-нибудь красные розы?
0: Фу, гадость. Особенно эти вот их шипы.
1: У нас другие любимые колючие растения.
2: Замолкни ты, мохнатый коврик. А вам, господа хорошие, пора того проваливать. Его высочество, наш повелитель Урфин Первый, отдыхать изволят.
4: Уходим, Марья Петровна. Ух, грубияны. Но мы еще вернемся. Чует мое сердце, а? Что скажете, Марья Петровна?
3: Увидим. Сейчас надо найти Макса.
5: Мария Петровна, Добрыня. Столярную мастерскую Урфина осмотрел.
3: Что-нибудь интересное заметил?
5: Для нас ничего. Дуболомы делают новых дуболомов. Их очень много. Только пока не у всех есть лица.
3: Так я и думала.
4: Ну вот, вы со мной согласны, что Урфин и Топотун есть похитители цветов.
3: Не уверена. Все же есть сомнения в их виновности.
4: Presumptio innocentiae.
5: Это на латыни. Презумпция невиновности.
3: Если есть сомнения, обвинять нельзя.
4: Вот чует мое сердце, а не это. Топотун же проговорился. Если бы не клоун, медвежья шкура еще бы что-то важное нам сказала. И Урфин так прямо и сказал. Скоро их будет еще больше. Дуболомов.
5: Может, они все же со старушкой сговорились? Старушка им волшебство, чтобы уйти незамеченными. А они ей цветок.
4: Без лепестков?
5: Лепестков на всех хватит. Поделят между собой.
3: Не исключено, что ты прав, Макс. Но без разговора с мачехой и дочкой из сказки «12 месяцев» окончательные выводы делать рано.
4: Ух и морозец!
3: Я захватила пуховики, коллеги. Надевайте.
4: Ну и метет.
5: Впереди вроде огонек.
4: Да, это дом, где пачерица живет.
5: Перед домом будка.
3: В будке живут превращенные в собак мачеха и дочка.
4: Тук-тук. Потише. Сказочная полиция.
6: К нам отродясь полиция не хаживала.
3: Мы к вам по поводу цветов.
6: К пачерице ступайте. Уж она да получше нашего в цветах разбирается.
7: Особенно в подснежниках.
5: Нам не подснежники нужны. Мы другие цветы ищем.
7: Да откуда у нас цветы? Снег-то какой! Разве что в лес идти к братьям месяцам.
6: Только нас в лес и косточкой не заманишь.
7: Не заманишь.
3: Скажите, как вам здесь живется?
6: Пачерица нас не забежает.
3: Цепи нет.
5: Значит, можете убежать.
7: А куда бежать-то? Где нас ждут? А пачерица и накормит, и подлечит.
6: Дочка давеча льдинкой лапу заднюю уколола. Уж больно острая была. Так пачерица ранку-то и промыла, и перевязала.
3: Сильно вы поранились?
7: По сию пору лапу ставить больно.
5: А ведь собачки сами себе ранки зализывают.
6: Люди мои, люди! Собачьей шкуре дворы до времени.
5: Простите.
7: А вот пачерица нас никогда собаками не кличет. Даже возле печки спать дозволяет.
6: А мне вчера такой кусок мяса дала.
7: Ты его одна съела?
5: Да, если они и дальше будут так себя вести, то человеческий облик примут не скоро.
3: Вопрос в том, не хотят ли они стать людьми с помощью лепестков цветика-семицветика.
4: Ясно одно. Мы гоняемся за неизвестными похитителями цветов и никак не можем их поймать.
3: Поймать пока не смогли, но кое-какие следы мы сумели объяснить. И цветик-семицветик

0: не похищен.
1: Правда, это не наша заслуга.
0: Согласна.
2: Вы хотите сказать, Марья Петровна, что мы близки к разгадке?
0: Полагаю, да. Клочки шерсти и то, как были похищены некоторые цветы, прямо указывают на Урфина Джуса и его медвежью шкуру.
1: Но Топотун и Урфин не смогли бы пробраться сквозь волшебные заросли в сказке «Аленький цветочек», не оставив на ветках ни клочка шерсти.
0: Урфин Джус мог бы привлечь дуболомов.
2: Твиль просто попытался бы прорубить проход. Выходит, старушка с ними заодно. Пришла, поколдовала, заросли расступились.
1: А что, если они все сговорились и...
0: И это многое объясняет. И следы, и улики. Только луна не дает мне покоя.
1: Никто из свидетелей толком не слышал, что говорили похитители. Но все упоминали луну.
2: И жаба из сказки «Дюймовочка», и лилия из сказки «Цветы маленькой Иды», и барашек из «Маленького принца».
1: Старушка из «Снежной королевы» тоже слышала ночью разговор про луну. Может, это их кодовое слово? Луна. Значит, все, уходим.
2: Не сходится. Барашек услышал слово «луна» до похищения розы, а жаба – после.
1: И все-таки речь о луне шла неспроста. Лилия из сказки «Цветы маленькой Иды» тоже слышала, как злоумышленники говорили о луне.
0: Лилия единственная, кто видел цветы, похожие на две огромные желтые луны с черной дырой посередине.
2: Возможно, это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя, чтобы сбить нас с толку.
3: А как назывались цветы, которые видела Лилия?
4: Она не сказала.
3: А мы не спросили. Необходимо вернуться в сказку «Цветы маленькой Иды».
2: Перемещаемся.
3: А вот и Лилия.
4: Лепестками нам машут.
5: Вот так встреча! А я думала, мы с вами больше не увидимся.
3: Уважаемая Лилия, вы говорили, что из окна на вас смотрели два цветка. Два огромных, похожих на две огромные желтые луны, и у каждого черная дыра точно посередине.
5: Да, да, да, да, так и было. Ужасно. До сих пор лепестки от страха дрожат.
2: Может, вы узнали этот цветок? Вы знаете его имя?
5: Ну, разумеется, узнал. И знаю его имя. Абутилон.
3: Абутилон. Интересное название.
4: Чем оно интересно?
3: Многое объясняет. Хотя не все.
4: И где же нам искать похищенные цветы? Все эти розы, тюльпаны, гвоздики, петушиный гребешок, аленький цветочек и красные пионы.
3: Почему красные? Лилия говорила о белых пионах?
4: Белые, конечно. Просто в сказке говорится. Музыканты – крупные маки и пионы. Дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги. А маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики.
3: То есть колокольчики и подснежники не похищены?
4: Выходит, нет.
3: Гениально, Макс, гениально.
2: Марья Петровна, вы хотите сказать, что мы вот-вот поймем, кто похититель?
3: Да.
2: Ну и кто же этот похититель? Ну, вернее, похитители.
3: Сначала о том, кто не похищал цветы. Старушка-колдунья. Она бы выкапывала цветы с помощью волшебства. То есть аккуратно. Ведь она садовод. И не оставила бы в качестве следа клочок шерсти. Кстати, вспомните. Мы нигде не видели следов от ее клюки. И последнее. У нее украли любимые розы. Похищать у самой себя? Запутать нас можно было более простым способом.
2: Ну... Значит, как я и говорил, Урфин и Топотун.
3: Без волшебства, как сказал Макс, им через дремучий лес было бы не пройти. И следы, что мы обнаружили на берегу ручья и в других местах, не их. Что Урфин, что Топотун ходят на двух ногах.
4: Значит, собаки, мачеха и ее дочь.
3: Нет, к чему бы им говорить о луне? Но они подсказали, кто похититель.
2: Как это подсказали?
3: Дочь в образе собаки уколола лапку. И хромала. А это значит?
4: Это значит, что в одной лапе похититель нес цветок. Два следа нормальные, а третий едва заметный. Потому что он хромал на эту ногу. Не сильно наступал. След неглубокий.
3: Молодец, Макс.
2: Так кому же понадобились все эти цветы и лепестки?
3: Вот, в этом-то и была наша главная ошибка.
4: Ошибка?
3: Лепестки никто не отрывал. Просто когда несли цветы, они отлетали сами по себе.
2: То есть, выходит, цветик-семицветик никто похищать не собирался.
3: Какие цветы были похищены, коллеги?
4: Аленький цветочек, тюльпан дюймовочки, розы старушки и маленького принца.
2: Цветы из сказки «Цветы маленькой Иды». Маки, гвоздики, петушиный гребешок, белые пионы.
3: А подснежники и голубые колокольчики не взяли. Почему? Что общего у похищенных цветов?
4: Цвет.
3: Именно, все они красные. Даже белый пион становился красным, когда дул стручок.
4: А как со всеми этими красными цветами связана луна?
3: Хороший вопрос. А что, если это не небесное тело, а...
2: Имя?
3: Да. Что, если имя только похоже по звучанию на слово «луна»?
4: А почему имя?
3: Вспомните. Старушка говорила, что розы были похищены в безлунную ночь. Луны не было. Но она слышала, что кто-то кому-то говорил, что... Что-то со словом «луна».
4: И чье это имя?
3: Я не сразу вспомнила, чье имя похоже на слово «луна». Подсказала Лилия. Она назвала

0: имя цветка, который она видела.
1: Абутилон.
0: Да. Знаете ли вы, как еще называется один из похищенных цветков петушиный гребень?
2: Если не ошибаюсь, его название переводится с греческого как «пылающий», «горящий».
0: Верно, Макс. Только удивительно ловкое, гибкое существо могло пройти сквозь дремучий лес. Только тот, кто хромал, мог оставить следы, которые мы нашли. Только обладающий огромными когтями мог словно экскаватор вырыть цветок. Только тот, чье имя Лунгри, похоже на слово «луна». Тот, в честь кого назвали цветок Абутилон. И тот, кого не боялась роза маленького принца. Когда ее похищали, она сумела зацепить шкуру похитителя, вырвав кусочек шерсти из черной полоски.
1: На шкуре похитителя черные полоски?
0: Да.
2: А роза маленького принца? Я помню, она говорила, пусть

0: Приходят тигры, не боюсь я их когтей.
1: Цветок абутилан называют еще тигровый глаз. Тигренок, которого мама звала Лунгри, был хромым с раннего детства. Так написано в книге «Джунглей» Рюдьярда Киплинга.
2: Гениально, Марь Петровна! Тигр Шерхан искал по сказкам красный цветок, а помогал ему шакал Табаки. Вот вам и 4 небольших следа.
0: Ведь Шерхан красного цветка как огня боится. Вот и хотел найти и уничтожить. Я читал и наш мультфильм «Маугли» смотрел. Музыка там фантастически красивая. Написала ее София Губайдулина.
2: Ну и дело. Но дальше я уже сам с Шерханом разберусь. Сказки будут спасены.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
4: Детское радио.
3: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно. Хорошо, будь по-твоему. Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

0: Реклама.
1: Театральный этикет, правило номер один. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
2: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
3: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
4: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает...
8: Детское радио.
6: Не торопись взрослеть.

0: Это... Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Ну что ж, вот и прискакал новый понедельник, и с ним в студию Детского радио прискакала я, диджей Алё Алёна, чтобы прямо сейчас начать программу «Музыкальный привет», в которой принимают участие слушатели нашей любимой радиостанции. Вы можете передавать приветы, поздравления, говорить теплые слова, и, конечно, мы будем слушать самые лучшие на свете песни. Звоните, пожалуйста, 8-495-134-56-64 и, конечно, присылайте свои...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Пожалуйста, 8-495-134-56-64. И, конечно, присылайте свои сообщения полные любви. 8-916-968-0968. Ну, сразу, пожалуй, первой песенкой поздравим всех, у кого сегодня 21 сентября день рождения. И сделаем это вместе с Миланой Учайкиной.
3: Свет!

0: Музыкальный привет.
1: Улыбку и счастье мы можем принести самостоятельно, просто отправив музыкальный привет всем, кого мы любим. Сегодня, прямо сейчас, этим займется Ева. Она дозвонилась из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Евушка.
2: Здравствуйте.
1: Ты открываешь эту неделю музыкальных приветов. Кому хочешь передать их?
2: Я хочу передать привет Всебудетскому радио и слушателям, и ведущим. Хочу передать привет папе, маме, бабушкам всем, дедушке. Хочу передать привет всем моим одноклассникам из 4 класса из школы Центра искусства воспитания на проспекте Кима.
1: Замечательно. Ну что ж, а теперь давай подкреплять свои приветы хорошей песней. Давай, объявляй ее сама.
2: Я хочу послушать песню «Крылатые качели».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Музыкальный привет.
1: Ну и вместе с качелями мы тоже летим дальше. Ваши приветы, которые прилетели к нам сюда. Привет, алло, Алена, я Маша. Хотела бы передать привет маме Свете, папе Максиму, бабушке Ларисе, бабушке Гале, всем друзьям, всем артистам детского радио. Машенька у нас живет в Ярославле, в славном городе. Здравствуйте, привет маме Ольге, папе Диме и собаке Хане. Это Вика из Фрязино. Привет моим девочкам Софии и Мире из Челябинска. Мы едем в машине на занятия. Они очень любят детское радио. Мама Лили. Привет, девчонки. Хороших вам сегодня занятий. Софья 14, она живет в Красноярске. Она передает привет младшей троюродной сестре Диане, лучшей подружке Ульяне, всему 8 Г классу, всей 8 гимназии, всему Красноярску, всему детскому радио и всему миру. Вот как Софьяшка хочет обнять весь мир своими теплыми словами. Сава, передаю тебе большой привет. Если получится, когда-нибудь обязательно поставлю твою любимую песню. Меня зовут Ольга. Я хочу передать привет всему детскому радио, слушателям, маме, папе, семье, 5 Ж классу и всей Вологодской области. О, какой размах у наших приветов. Меня зовут Зоя. Я хочу передать привет маме Ане, папе Лене, наверное, будущей сестренке Кларе, всему детскому радио, а еще всему 5 Д-классу 533-го лицея города Санкт-Петербурга. Ну что ж, а мы с вами слушаем отличную песню, очень бодренькую, можно потанцевать немножко. Ну и звоните, конечно, 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Да, обязательно, обязательно допоем, допередаем все приветы. И сейчас прямо передача приветов займется Лиза. Лизонька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Кому ты хочешь отправить свои приветы?
2: Я хочу передать свой привет маме, папе, брату, который сейчас учится в Питере, еще одному брату, который сейчас в школе, всем подругам в гимнастике, тренеру, который сейчас на соревнованиях, и батьке.
1: Угу, замечательно. Какую песенку ты желаешь послушать?
2: «Болтушку».

0: Привет.
1: Привет. Ну вот я никогда без толку не болтаю, между прочим, а помогаю передавать музыкальные приветы. Вот, например, от Маргариты из Новоалтайска. Привет папе Саше, маме Свете, а еще братьям Гоше и Андрюше. Доброго осеннего дня, коллектив детского радио. Вам добрый день, уважаемая Алло Алена. Передаю привет своим любимым родным и близким, лучшим друзьям, подружкам и коллегам по работе. И вот что, поделюсь, давал обещание. Отработав полгода, я заработал законный 14-дневный отпуск. Сегодня начинаю сбор вещей и составление списка плана поездки. И мы с мамой едем в Москву, в которой я буду с 23 по 30 число. Вам желаю прекрасного дня, Сережа Земеров из Санкт-Петербурга. Добро пожаловать! Ну, надеюсь, Москва встретит вас с мамой ласковым солнышком. Даже если встретит небольшим дождиком, ничего страшного. У нас здесь и под дождиком есть что посмотреть. Приезжайте к нам сюда. Посмотрите, как у нас здесь красиво. Ну что ж, а прямо сейчас мы слушаем красивую песню про мир, который нужен всем.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Музыкальный привет.
1: Мама Рая передает большой привет дочкам Маракаеву, Малиночке и Есенечке, мужу Мишуте, очень люблю. А дозвонился Артем из Красноярска. Привет, Артем.
2: Привет.
1: Ну что, ты завершаешь нашу программу. Кому будешь отправлять приветы?
2: Я долго тянуть не буду. Передаю привет всей стране.
1: О, замечательно. Ну что ж, спасибо.
2: И передаю особый привет своему любимому блогеру под псевдонимом Пискас.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Бросила, у него теперь команда, конечно, так себе. Ему очень нужны лайки. Подписывайтесь, лайки ставьте. Очень прошу.
3: Ну что ж, хорошо, когда у человека есть такая мощная поддержка. Спасибо тебе от его имени. Вот. Кстати, наша заключительная песня так и называется «Спасибо». Совсем скоро встретимся в ярмарке талантов.
4: Ладно, все ясно. Я вижу, ты обомлела. Великих не встречают каждый день. Запуталась в чувствах своих.
5: Как это мило!
4: Ох, люди, чего ждать еще от них? Открой глаза и прозрей.
5: Да, перед тобой сам Мауи, царь морей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сердце маленького стук.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
10: Мама! Папа!
11: Бабушка!
10: Дедушка!
11: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
9: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Ярмарка талантов.
12: И снова здравствуйте, дорогие мои слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир и начинается ярмарка талантов. Самая творческая программа. Веду ее я, диджей Алло Алена. Ну, мои дорогие певцы, чтецы, музыканты, идите же скорее сюда, в прямой эфир. Выступайте на всю нашу страну и окрестности. А все будут вас слушать и восхищаться. 8495

8017-134-5664. Можно позвонить, спеть песню, прочитать стихотворение или сыграть на музыкальном инструменте. Также можно прислать свои поделки и рисунки. Сначала сфотографируйте их, а потом присылайте вот сюда. 8-916-968-0968. Какое сегодня у нас там число? 21 сентября. О, немного осталось. Поклонники Хрум, мне кажется, уже готовятся к выходу. Дело в том, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», если кто еще не слышал. В сказочном мире появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир в опасности! Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле с самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем всем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, мы начинаем. Друзья, звоните, присылайте. Ну а мы слушаем песню, которая называется «Посмотри».

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что ж, наоборот, вам сейчас нужно взять в руки телефон, дозвониться и спеть песню, например. Как это сделает сейчас Ангелина? Правда, я не знаю, что она будет делать. Ангелина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда дозвонилась?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Что же ты будешь делать в нашей программе?
2: Я буду исполнять стихотворение «Белая береза».
1: Все, готовимся к зиме. Давай.
2: Белая береза под моим окном.

0: Ну, уже готовимся потихонечку. Да, Ангелина?
1: Да.
0: Достаем, как говорится, сани уже. Спасибо тебе большое за звонок. Это у нас была Ангелина.
2: Ярмарка талантов.
0: А теперь мы встречаем Вику. Вика, добрый день.
3: Добрый день.
0: Вика, ты откуда звонишь нам?
3: Я из Загородного.
0: Угу. Ну что ж, воздух у тебя там, наверное, прекрасный, да? Свежий.
3: Да.
0: Что ты будешь исполнять?
3: Я буду исполнять свою любимую песню.
0: Так, интересно, какая песня у Вики любимая? Вот сейчас мы и узнаем. Давай.
3: Это будет песня на сербском языке.
0: На каком?
3: На сербском.
0: На сербском. Ну ты потом нам переведешь, что ты, о чем ты пела. Угу. Хорошо, да. Давай.

Tam daleko, kde světa limun hůd, tam o těch serbské vojsce.

Biega karabini daleko, na krychu żywych ja.

0: Но я поняла, что Сербия где-то далеко, да?
1: Да.
0: А что еще мы можем узнать из этой песни? Скажи, пожалуйста.
1: В этой песне поется про то, как цветет там лимон.
0: А ты была в Сербии-то сама?
1: Да, я туда каждое лето летаю на самолете. Туда на самолете 3 часа лететь.
0: Угу. А что ты там делаешь?
1: Там очень тепло, даже, наверное, сейчас.
0: Угу. Ну, я так понимаю, ты летаешь летом, да?
1: Да, ага. Летом.
0: Угу. Ну что ж, очень, наверное, интересная страна Сербия. И ты так проникновенно про нее спела, даже песню выучила. Ну. Кто тебя научил вообще петь-то?
1: Бабушка.
0: Она у тебя в Сербии живет?
1: Да.
0: Ага, она на сербском говорит или на русском?
1: Ну, на русском.
0: На русском.
1: Угу. Сербский она мало знает.
0: Понятно, но живет при этом в Сербии, да?
1: Да.
0: Самое главное, что она внучке своей передала эту чудесную песню, очень красивую. Спасибо тебе большое за нее, дорогая Вика. Ну, а через несколько минут открою-ка я, значит, нашу галерею талантливых работ слушателей детского радио. Давайте пополняйте ее, ребята. Присылайте свои рисунки, поделки, может быть, то, что вы готовите своими руками. 8-916-968-0968. А если вам очень хочется что-нибудь исполнить, звоните 8-4 9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Привет! Мы группа «Пугалки». Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
3: включи песню группы «Пуговки, мы похожи».
4: Ярмарка талантов.
5: Ой, наши слушатели похожи тем, что они молодцы. Они всегда очень творчески подходят к нашей программе. Кто поет, кто что-то читает. А вот Рая, интересно, что же она нам сегодня представит? Рая, привет.
6: Здравствуйте.
5: Скажи, пожалуйста, что же ты хочешь сегодня нам рассказать, спеть, сыграть?
6: Я хочу рассказать самую длинную скороговорку в мире — Лигурию.
5: Ага, да, я ее слышала и всегда удивляюсь. Вот как ребята могут запомнить такую продолжительную скороговорищу? Так, мы все затаили дыхание. Раечка, можешь начинать.
6: В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа регулировщик регулировал Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколов запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, дорапортовал, да так разрапортовался про размокропокодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом, судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в микростационном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начали обкурен трубкой: «Не кури, турка, трубку купи, лучше пику кипу купи, а то придет бомбандир из Бранденбурга, бомбами забомбандирует за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара Карли в то время кралась к Ларю, пока Кару у Клары крал Карал, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Дегонтяков вдовы Варвары два этих вора дрова воровали, но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Кармом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбандира ворам было, и не до Дегонтяковых детей, и не до Дегонтяковых вдовы, но зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова, не вместили все дрова, и два дровосека, два дровокола, двороруба выдрывали дрова в шерсть двора на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапки, цепка цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который везет Сеньку, Соньку, Саньку, Саньку на санках. Сеньку в лоб, Соньку в лоб, все в сугроб. Санька только шапкой шишки сшиб. Сонька же Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Аккуратный медовик, да ей не до медовика. У Соньки с ватрушками во рту пономарит, перепономарит, перевыпономарит. Да при том у Соньки вертушки во рту еще три ватрушки. Пойдет к Лору, о, Фролу, Фролу на лавру наврет. Пойдет лавру, Фролу лавру наврет. Что вахмистр с вахмистршей, ратмистр с вахмистршей. Что вахмистр с вахмистршей, ратмистр с ратмистршей. Что ужа ужата, а ежа ежата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И снова опять пять ребят съели пять опять. С четверти четвертника без чечевицы и 1666 пирогов из творога из-под простокваши. А потом около колокола звонили и раззванили, что даже Константин Зацуберский констатировал, как из-под бронетранспорта констатировал, как все колокола не переколоколовать, так и все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить, но попытка не пытка.

0: Скажи, пожалуйста, а что тебя сподвигло выучить такую глыбу? Тебя кто-то заставлял или ты сама?
1: У нас на Кучемале был такой конкурс, надо было выучить ликурию и рассказать ее. А за это еще награждение было. Я тоже выучила и рассказала ее.
0: А Кучемала это где?
1: Это медиа-центр, который... журналистика, видеоблогинг, операторство.
0: То есть это, можно сказать, твоя профессиональная обязанность скороговорить скороговорки.
1: Скороговорить скороговорки – это моя профессиональная обязанность, да.
0: Да, потому что журналисты должны говорить четко, как и ведущие, как и блогеры, я думаю. Без
1: пе-пе-пе. А можно рассказать кое-что?
0: Расскажи кое-что.
1: У нас скоро выйдет фильм «Команда особых дел». Очень советую посмотреть. В октябре.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Это ближе выйдет.
4: Угу. Вы запомнили, ребята, куча мала. Кодовое слово.
3: Да.
4: Я вот, например, запомнила. Ой, Раечка, да. Спасибо тебе огромное. Ты большая умница и трудяга. У тебя все получится.
2: Ярмарка талантов.
4: Вот, учитесь, учитесь, будущие артисты. Так, а у нас есть еще кто-то дозвонившийся. Лизочка, привет. Здравствуй, Лиза. Что ты нам принесла, Лизочка?
5: Игру на фортепиано.
4: Угу. И Лиза принесла нам фортепиано. И что же ты будешь исполнять на инструменте своем?
5: Кое-что.
4: А, то есть собственного сочинения?
5: Да.
4: Ну давай, с удовольствием послушаем.

0: Это, мне кажется, крайне тревожное такое, знаешь, предвкушение какого-то, может быть, какого-нибудь урагана. Ты сама как назвала свое произведение? Скажи, пожалуйста.
1: Радость.
0: Как мы по-разному воспринимаем музыку. Мне показалось, наоборот, что-то такое, что предупреждает нас о грядущей опасности. А оказывается, радость. Но я художник, я так вижу. Произведение твое, поэтому тут уж не поспоришь. А, молодец, спасибо тебе большое за творчество. Обязательно сочиняй еще и не бросай это дело. А, привет, алло, Алена. Девочка Соня, ей 4 года, передает привет своим подругам Зое и Мире и собачке по имени Крошек и желает скорее выздороветь. И вот Сонечка прислал мне свой рисунок. Здесь все тоже такая сплошная радость. Яркие цвета, вокруг еще и брелочки с авокадиками. Видимо, очень любит Сонечка авокадо, как, впрочем, и я. А, осенняя работа пришла. Так, это у нас кто? Это у нас Карим из Казани. Здесь у нас веточка рябины, собственно говоря, на цветной бумаге из пластилина. Друзья мои, ярмарка талантов на этом заканчивается. С вами была я, диджей Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.
2: Ярмарка талантов. Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
3: А ну, покажи язык.
4: А скажи мне, дружочек мой Кипитоша, что это ты в руках такое разноцветное крутишь?
5: Погоди, не мешай. Мне немножко осталось. Совсем чуть-чуть. Так, вот так. Здесь как? Вот так. А потом... Вот так. Ха-ха! Ура! Получилось.
4: Да что ура-то? Покажи хоть.
5: Вот, смотри, собрал. Суть этой головоломки в том, что каждая сторона куба должна быть одного цвета. Красная, желтая, без вкраплений постороннего.
6: Ты что, никогда не слышала об этой игрушке?
4: Слышала, наверное, но чего-то не помню.
5: Когда еще не было компьютеров, в этот кубик играл буквально весь мир. Да и сейчас он очень популярен.
4: Как ты сказал?

0: кубик Рубик, да? Дай покрутить, пожалуйста. Никогда в руках не держала.
1: Кубик Рубик? Ну ты и сказала.
0: Да, точно, я ж вспомнила. Это он, я на картинке видела когда-то.
1: Ну, с кубиком все понятно. А почему он Рубик-то? Неужели не знаешь?
0: Да какая разница? Дай покручу. Ух ты, какой яркий, гладенький.
1: Крути, крути. Все равно сразу не соберешь. Только давай все-таки выясним, что за слово такое Рубик. Как думаешь?
0: Ну, не знаю. Просто слово. Просто в рифму. Кубик, Рубик. Классно же звучит. Как мальчик с пальчик. Или цветик-семицветик. Бычок смоляной бачок. Мишка-топтышка.
1: Ботинки, полуботинки, ага. Все, на этом остановимся. Смотри, мальчик с пальчик, он же не просто так в рифму, а потому что он совсем маленький, ростом с палец. Цветик-семицветик, потому что этот цветик — цветок о семи лепестках, понимаешь?
0: Так ты хочешь сказать, что Рубик — это тоже что-то значит? В этом есть какой-то смысл?
1: Именно так. И если бы ты об этом знала, ты не сказала бы «Кубик-Рубик».
0: А как бы я тогда сказала?
1: Надеюсь, грамотно. Но давай лучше спросим у главной по запяточечкам, склонением ударением, преподавателя Института русского языка Александры Матрусовой. Почему нельзя говорить «кубик-рубик» и как правильно называется этот кубик-головоломка?
2: А ну, покажи язык!
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Правильно говорить «кубик Рубика», потому что Рубик – это фамилия. Фамилия человека, который первым придумал эту замечательную головоломку. Архитектор Эрньо Рубик из Венгрии, поэтому у него такая необычная фамилия. И в честь него получила имя головоломка – кубик чей? Рубика. Тут работает то же правило, что в обычных сочетаниях слов. Сумка чья? Мамина. Работа чья? Папина. Кукла чья? Машина. А кубик чей? Рубика. И вот вам подсказка-запоминалка. Ночь я целую не спал, кубик Рубика собрал. Говорите правильно.
2: А ну, покажи язык!
0: Эх, вот бы что-нибудь эдакое изобрести, чтоб твоим именем назвали.
1: А что бы тебе хотелось изобрести?
0: Не знаю, что-нибудь. Какое-нибудь чудо-лекарство, чтобы никто не болел и никогда не грустил. И чтобы это лекарство было вкусным и полезным, как варенье. Не грусти, Веснушки. Звучит, а?
1: Звучит. А я бы хотел вечный двигатель изобрести. Ну или машину времени.
0: Ух ты! Машины Кипитоши! Раз! И ты уже в будущем!
1: Или в прошлом. 80-е годы 20 века. Сидишь себе на диване, смотришь черно-белый телевизор и собираешь цветной кубик Рубика.
0: Дашь мне его на денек-другой? Вдруг я тоже научусь его собирать?
1: Забирай, конечно. А когда научишься, попробуй делать это на скорость. Даже чемпионаты мира проводятся по скоростному собиранию кубика Рубика.
0: Правда? Займусь, пожалуй. Все-таки молодец был этот дядя, этот инженер Рубик, что такую умную игрушку изобрел.
1: А нам остается только повторить нашу подсказку запоминалку.
4: Ночь я целую не спал, кубик Рубика собрал.
5: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
6: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
5: 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что
11: роботы бывают жидкими?
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.
3: 1, 2, 3, go!

0: Не-не-не-не, Крутилкин, не трогай, особенно печенье.
1: Жадина ты, Вертелкин, другу печенье пожалел.
0: Ничего я не жадина, это запасы. Они нам, между прочим, в Арктике пригодятся.
1: В какой такой Арктике, Вертелкин?
0: В самый настоящий. Мы с тобой, Крутилкин, в научную экспедицию отправляемся, и она, Крутилкин, полна страшных опасностей. Среди этих арктических льдов и ледяного ветра, где бродят только одни лишь белые медведи, нам с тобой, Крутилкин, потребуется много сил. Так что еда там нужна, знаешь, сытная и главное, чтоб побольше.
1: И что, одними батончиками питаться? Ну уж нет, Вертелкин, так не пойдет. Вот, смотри, что мне тут прислали. На, попробуй.
0: Кекс, зимний витамин. Хе, интересно. А ну-ка, давай, Крутилкин, попробуем.
2: А ну не сметь меня есть. Не сметь, кому говорят.
0: А почему это мне вас не есть? Интересно, скажите-ка.
2: А потому что меня для работников севера испекли, которые трудятся в тяжелых условиях.
0: Это мы, дорогой кекс, в тяжелых условиях. Съесть хочется, а нельзя. И кто этот кекс? Зимний витамин придумал. Не знаешь, Крутилкин?
1: Не придумал, а придумали. Ученые Московского государственного университета технологий и управления вместе с научно-образовательным центром «Российская Арктика». Ох, попробовать бы!
2: И вы туда же. Чуть что сразу съесть хотят. Что за день такой?
1: Ладно, ладно, не буду. Тем более, что у меня к вам научный интерес. Потому как я вижу, что в вас много полезных добавок и витаминов имеется. Ведь в Арктике так холодно, что людям нужна особая еда, очень полезная.
2: Точно, я полезнее батончика. И, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне Арктики.
0: Мы ученые, уважаемый кекс. Мы вас есть это не будем. Немножко изучим только.
2: Так я вам с удовольствием помогу. Внутри меня морская капуста и грецкие орехи. Сахара мало, жира тоже мало. Сплошная польза.
1: Капуста и орехи? Хм, интересное сочетание. Капуста способна восполнять дефицит йода. Это важное вещество для здоровья человека.
2: Да, высокая кухня.

0: Ну, очень вкусный кекс.
1: И что? Вы такой мне один вкусный и питательный?
2: Нет, конечно. Нас таких, сделанных для Севера, много.
1: Что там мне тебе еще прислали, Крутилкин?
2: Хлеб сдобный с медом и кедровыми орехами, зефир с морожкой и макароны с беломорским фикусом.
3: Не с фикусом, а с фукусом. Вы растения-то с водорослями не путайте.
1: А батончики? Батончики есть?
3: Есть, но не такие, как ваши, а с хвоей и клюквой. Многие вкусности из нашего арктического меню сделаны из того, что растет у нас на севере.
2: Хватит, хватит, уважаемый зимний витамин. Аппетит уже проснулся.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: У дедушки за

не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды.

0: песен на детском радио.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
4: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
5: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз? Ква!
6: Очередное путешествие
7: в эту субботу
6: на детском радио.
7: Ква-ква!
8: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
9: Да-да-да.
10: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
9: Теперь нас не только слышно, но и видно.
2: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
10: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
9: А как я правым глазом подмигиваю?
2: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама на детском радио.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
14: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
15: Я Пушистик, и я потерялся.
16: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
17: Пушистик!
16: Приключения мамонтенка.
17: Мама!
16: В поисках мамы.
15: Я плыву к тебе.
16: В кино с 1 октября.
18: 6+.
19: Привет, вы кто?

0: 8-7-8-2-0-4-8-6-0-5. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Карибара». 18+.
3: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Поняли? Вот так. О, никогда бы не подумал. Столько щеток.

0: ж так сделал?
1: Три, два, один. Супер-пупер-ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Как и из чего получаются нужные человеку вещи? В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, слышите меня?
3: Брам, вы уже на месте?
2: Да, я на заводе, но я тут, признаться, совершенно запутался.
3: Запутались? В чем?
2: В нитках. Ведь сегодня разговор пойдет о них.
3: Да, мы сегодня будем изучать нитки, ткани и все такое.
2: Смотрите, нитки нужны землянам, чтобы скреплять вместе куски ткани. Правильно? И в то же время эта самая ткань, она ведь тоже состоит из ниток. Здесь этих самых ниток видимо-невидимо. Толстые и тонкие, пушистые и совсем гладкие. Зачем землянам столько видов? Глаза разбегаются, не зная, с чего начать. Вообще, этот предельно-ниточный комбинат похож на гигантский лабиринт. Я, признаться, заблудился.
3: Соберитесь, коллега. Нам скоро выходить в эфир.
2: Ай! Зацепился. Говорю же, нитки — такая странная вещь. Радикс, я запутался!
3: Вы уже говорили, Брам.
2: Нет, на самом деле я весь запутался в нитках. Невероятно, я стараюсь выбраться, они только еще больше переплетаются, узлами завязались.
3: Вы там держитесь, Брам. Может, вернетесь на космолет?
2: Я могу только ползти. Ой, мне не получится принять позу, необходимую для телепортации. И потом, у нас же передача.
3: Ой, точно. Удачи, друг. Ну, а мы тем временем начинаем программу.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Привет, друзья! У микрофона я, ведущий энциклопедии интересных вещей Радикс. Мы продолжаем знакомиться с различными удивительными предметами, которыми ежедневно пользуются жители Земли. И сегодня речь пойдет о нитках. Если заглянуть в жилище любого обитателя этой прекрасной планеты, на каждом шагу мы наткнемся на вещи из них. Почти вся одежда человека сделана из тканей, которые, в свою очередь, тоже из ниток. Окна украшают тканевые занавески, на полу лежат ковры, и они тоже сделаны из ниток. Множество предметов — тряпичные куклы, всякие полотенца, носовые платки, постельное белье — перечислять можно бесконечно. Для всего этого человек использует нитки. Как же был изобретен столь необходимый предмет? Думаю, что наш научный консультант, историк-землевед, приоткроет завесу тайны. Итак...
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Да-да-да, мудрец!

0: Лекция в нашем эфире. Начинаем сеанс телепатической связи.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую, мудрицы. С нетерпением ждем рассказа о том, как же люди научились прясть. Поясню. Прясть значит скручивать что-то в нить. Так как же люди

0: давно.
1: Выходит, нитки, из которых делают ткани, были изобретены позже, чем эти самые ткани?
0: Нитки, да. Древним людям, когда они начали мастерить первую одежду и обувь из звериных шкур, нужно было как-то скреплять их. Для этого они брали прочные стебли растений или жилы животных.
1: Это и были первые нитки.
0: Можно и так сказать. Пещерный человек пробивал острым камешком дырочки по краям шкур и костяной иглой продевал в них стебельки трав. Надо сказать, получалось уже что-то напоминающее современные одежды людей. Это называется шитье.
1: Выходит, друзья, первые нитки-то были вовсе и не нитки. Стебли растений, жилы, полоски кожи. В общем, такое, что можно было найти у себя под ногами. А уж потом человек догадался скручивать какие-то волокна и создавать такую нить, какая ему, собственно, нужна. Прочную и длинную. А из чего же были сделаны эти первые нитки, мудрицы?
0: В общем, тоже из того, что росло вокруг. Из разных трав. Сначала крапивы, позднее из льна, конопли и хлопка.
1: Крапива? А ну-ка, посмотрю в компьютере, как она выглядит. На картинке растение, которое встречается на Земле повсюду. Даже вокруг нашего космолета я видел нечто похожее. Так-так-так, очень интересно. Думаю, настало время передать слово нашему специальному корреспонденту Браму, который сейчас среди людей на предельной фабрике. Кстати, наш коллега говорит, что попал в крайне затруднительное положение, и все опять-таки из-за них, этих ниток.
0: Странно, Радикс. Наши азерийские ученые полагают, что эта вещь безвредна. И кроме того, люди приписывают ниткам самые разные магические свойства. Считается, например, что тоненькая веревочка, повязанная на запястье, может защитить землянина от беды. А старинная красивая легенда...
1: Я что-то читал, помнится. Один древний герой должен был освободить народ от чудовища, которая обитала в пещере.
0: Да-да, ужасный Минотавр. Он скрывался в лабиринте, выбраться из которого не мог никто. И прекрасная Ариадна дала Тесею, так звали смельчака, волшебный клубок. Нить помогла юноше выбраться наружу. Вот такие прекрасные выдумки рождались.
2: Это вовсе не выдумки, друзья. Я специальный корреспондент Брам, веду репортаж с предельно-ниточного комбината. Должен сказать, что сегодня я работаю в очень трудных условиях. Мне приходится передвигаться ползком, потому что здесь повсюду нитки, и я нечаянно запутался в них. К тому же я слегка заблудился, но неожиданно обнаружил клубок. Ну, вы знаете, такой шарик из смотанной нити. Причем она тянется куда-то очень далеко. Но, следуя за этой чудесной нитью из клубка, я приполз, кажется, туда, где, собственно, и начинается все самое интересное.
1: В таком случае, Брам, передаю вам слово. А я ненадолго покину космолет и попробую раздобыть крапивы, земного растения, из которого когда-то делали нитки.
2: Прошу вас, Радикс, будьте осторожны. Ну, а мы, друзья, будем продолжать нашу программу.
3: Энциклопедия интересных вещей.
2: Тема нашей передачи, напомню, нитки. Надо сказать, что их действительно производят из очень разного сырья.
0: Коллега, позвольте заметить, когда-то они были из крапивы. Наблюдаете ли вы какие-либо растения там, на заводе?
2: В этом цеху никакой растительности нет, мудрицы. Здесь шерсть, огромные тюки. Мне удалось выяснить, что больше всего шерсти дают овцы. С одного животного за одну стрижку можно получить до 10 килограммов будущей пряжи.
0: Я не очень понимаю в этих килограммах.
2: Приблизительно столько весит годовалый человечек.
0: Поразительно. А у меня вопрос, и думаю, слушатели тоже заинтересуются. Овца ведь, как бы сказать, носит эту шерсть, не снимая целый год. Наверное, перед тем, как стричь это животное, его необходимо как следует пропылесосить или помыть.
2: Овец на предельном комбинате нет. Шерсть сюда привозят упакованной в тюки. Но я совершенно точно могу сказать, что... Этих овец никто не пылесосил, потому что шерсть очень пыльная.
0: Нитки делают из грязной шерсти? Какой кошмар!
2: Уважаемые мудрицы, не переживайте. Грязную овечью шерсть вот прямо здесь, в цеху, очищают в рыхлительно-трепальном агрегате. Пушистые клочки едут на конвейере, проходя через множество хитроумных устройств, некоторые из которых выглядят, впрочем, весьма угрожающе. Постепенно шерсть становится

0: становится белый, чистый, мусор отсеивается.
1: Белый, вы говорите? Мне доводилось видеть изображение изделий из шерстяных ниток. Из них ткутся изумительные ковры. А также, я знаю, женщины на планете Земля умеют искусно вязать и делают очень красивые носки.

0: Рам, говорите, что шерсть белая.
1: Я вас не обманываю, она белая. Но сейчас нитка от моего клубка куда-то ведет. Я иду за ней. Я попал, погодите-ка, в красильный цех. Похоже на кухню. Здесь несколько огромных кастрюль, где шерсть варится в краске.
2: Ой. Итак, друзья, в эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Я снова с вами и готов продолжить разговор о нитках этой удивительной и такой необходимой вещи.
0: Радикс, дорогой, вы вернулись. Удалось ли вам раздобыть это растение, крапиву? Азерийские ученые будут очень признательны, если привезете

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Тим, несколько экземпляров.
3: Ай! Да, нашел несколько таких растений, вот. Ай! Но должен сказать, очень странно, что именно их люди использовали для пряжи. Им совершенно невозможно прикасаться, они жгутся. Потом все начинает невыносимо чесаться. Не уверен, что одежду из этого можно носить на себе. Ай. Давайте лучше послушаем нашего специального корреспондента Брама. Он как раз... Ай!
4: Да, друзья, я наконец выпутался из ниток и обрел свободу передвижения. И теперь я веду свой репортаж из чесального цеха. Это, мне кажется, самое интересное и красивое место на заводе.
3: Чесальный цех? Что ж там делается? Неужели все, из чего делают нитки, такое колючее, что от него все чешется?
4: Вовсе нет, Радикс. Окрашенная шерсть мягкая, пушистая на ощупь. А тут в чесальном цеху есть чесальный аппарат. Внутри него крутятся несколько барабанов с мелкими зубчиками, и спутанные клочки шерсти наматываются на эти валики, превращаются в одно тонкое, гладкое, мягкое полотно, похожее на вату.
2: Позвольте, Брам, а как же полотно превращается в нитки?
4: Тут есть специальная машина. Она разрезает полотно на полоски, которые после этого скручиваются в толстую нить. Ее называют ровница.
2: Брам, скажите, а нельзя ли нам попытаться получить экземплярчик этой нитки? Думаю, для наших ученых это был бы ценный подарок. Да и я бы, наверное, с удовольствием попробовала что-нибудь связать.
4: Уважаемая мудрица, из ровницы еще нельзя ничего связать. Она легко рвется.
2: Странно.
4: Клубочек ведет меня дальше. А, теперь понятно. В следующем цеху эта толстая нить, ровница, скручивается более плотно и вытягивается. Так она получается более прочной.
2: А, да, вспомнила. Механическая прялка. Когда-то в Англии придумали это устройство. Веретено. Такую заостренную палочку, которая помогает скручивать нитку и которым укололась одна красавица из сказки и уснула. Так вот, веретено соединили с колесом, а колесо с педалью. При нажатии на педаль веретено начинало крутиться.
4: Только теперь тут, на заводе, предельная машина, у которой не одно веретено, а несколько сотен. И крутятся они не от педали, а от мотора. И вот то, что получается в результате, уже называется пряжей. Но, как я уже говорил, люди придут не только из шерсти. И я отправляюсь дальше. Посмотрим, куда приведет меня этот волшебный клубок. Через пару минут я снова выйду на связь и расскажу вам, дорогие слушатели, что же еще интересного есть тут, на предельно-ниточном комбинате.
2: Да, договорились, Брам. Постойте, а где же ведущий нашей программы Радикс?
3: Здесь я. Кто бы мог подумать, что производство ниток такая опасная для здоровья вещь.
2: Радикс, дорогой, ну как мы выяснили, люди уже не используют для их создания крапиву. Они берут, например, овечью шерсть. И нитка получается мягкой, пушистой. Из такой можно соткать красивый ковер или связать теплый свитер.
3: Ох, мудрица, вы говорили что-то о магических свойствах ниток. Как вы думаете, а от укусов колючих растений нитка не защищает?
2: Об этом в книгах не пишут.
3: Подождите-ка, в книгах? Мне встречалось такое выражение «проходит красной нитью». Думаю, это как раз об их магических свойствах. Может, есть какая-то инструкция? Ну, вдруг эта самая красная нитка каким-то волшебным образом облегчит мои мучения?
2: О нет, Радикс, проходит красной нитью. Как бы вам объяснить? В данном случае красная нить – это главная мысль какого-либо рассказа. Ученые долго пытались понять, откуда же взялось это странное выражение. И кое-что раскопали.
3: Что? Ох, ужасное растение.
2: Вообще-то предположений о красной нити несколько. Вот одно из них. Когда-то давно в Голландии фабрики делали ткань для парусов. Чтобы их сшить, требуется очень много полотна. Но его все время не хватало, потому что оно было очень хорошим и его постоянно воровали. Так вот, решили в

0: вплетать в ткань красные нити, чтобы было ясно, что она изготовлена именно для парусов, а стало быть, если вы видите ее на прилавке магазина, ткань краденая, и покупать ее нельзя.
1: Вот же какие люди были нечестные! А другие версии?
0: Они тоже связаны с кораблями, вернее, с канатами. Это очень толстые прочные веревки, которых для судна тоже требуется очень много. И их тоже крали.
2: И для борьбы с преступниками вплетали красные нити.
3: Энциклопедия интересных вещей.
2: Кажется, вновь на связи наш специальный корреспондент Брам, который сейчас находится на предельно-ниточном комбинате. Уверен, что он тоже сейчас расскажет нечто увлекательное в нашей программе.
4: Дорогие слушатели, приветствую еще раз. Продолжаю знакомить вас с чудесами, которые происходят на заводе. Клубок, который мне посчастливилось найти здесь, ведет меня из цеха в цех, и я не перестаю удивляться тому, что тут наблюдаю. Нитки, оказывается, делают из очень разного сырья. Например, в них превращается хлопок и лен.
2: Объясните нам, коллега, что это такое?
4: Это растение.
2: Брам, уходите оттуда! Я сегодня, можно сказать, на собственной шкуре почувствовал, насколько неприятными могут быть земные растения. Колючие, жгучие.
4: Ничего такого тут на комбинате не наблюдается. Лен — это вообще нежная травка с красивыми голубыми цветочками.
2: И как же, позвольте узнать, из этого получаются нитки?
4: Мне удалось разведать, что стебли льна срезают под корень и на 3 недели оставляют под открытым небом в поле. Когда он подсохнет, сматывают в рулоны. В таком виде лен привозят на завод, где из стеблей получают волокно. С хлопком еще проще. Оказывается, хлопок — это кустик, на котором вместо ярких цветков вырастают небольшие шарики с пухом. А дальше все происходит примерно так же, как с овечьей шерстью.
2: Да, это вам не крапива. Вот так легко из природных материалов человек получает натуральные нитки и ткани.
4: Да, из хлопка, например, делают ситец, сатин, бязь. Они мягкие, приятные на ощупь. Из шерсти ткут драп, габардин, кашемир. Чрезвычайно теплые и уютные. Да, натуральные ткани.
2: Но, насколько мне известно, сейчас на Земле очень популярны материалы ненатуральные. Их люди называют синтетика.
4: Братикс, при этих ваших словах мой путеводный клубок убежал от меня. Эй, клубочек, ты куда?
0: Знаете, я вот о чем подумала.
2: О, мудрица, вы еще с нами на связи?
0: Конечно, я не могу отключиться. Такой интересный разговор о нитках. Так вот, говоря о натуральных тканях, вы, Радикс, забыли об одном великолепном природном материале.
2: Умоляю вас, только не крапива.
0: Спокойно, это не растение.
2: Тогда что же?
0: Гусеницы. Они называются тутовый шелкопряд. Эти маленькие существа, когда вырастают, превращаются в бабочек, прекрасных насекомых. Думаю, их изображения встречались и вам. Перед тем, как отрастить крылья и превратиться в бабочку, шелкопряд закручивается в кокон, то есть наматывает на себя тончайшую прочную нить, которую делает сам и...
2: А, как я понимаю, наш специальный корреспондент Брам сегодня тоже что-то подобное проделал. Надеюсь, ему никакие превращения не грозят. Стало быть, еще и гусеницы производят нитки для человека.
0: Именно. Люди разматывают это волокно и получают шелк. Причем, если взять и распрямить кокон покрупнее, можно размотать непрерывную ниточку длиной 1500 метров.
2: 1,5 километра. Чтобы пройти это расстояние спокойным шагом, человеку требуется около получаса. Целая наша передача. И давно люди догадались использовать труд насекомых?
0: Давно. Тысячелетия назад. Шелководство появилось в Древнем Китае. И долгое время китайцы хранили это в секрете от прочих землян.
2: Я, кстати, не уверен, мудрица, что в этом есть толк. Такая ниточка от гусеницы вряд ли будет прочной.
0: Ох, как вы ошибаетесь, Радикс. Люди однажды сравнили шелковую нить с настолько же тонкой металлической нитью. И оказалось,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Где однажды сравнили шелковую нить с настолько же тонкой металлической нитью. И оказалось, что продукция гусеницы ничем не уступает по прочности стали. К тому же шелк блестящий, гладкий. Самый ценный бархат, ткань с мягким мелким пушком, тоже делают из шелкового волокна.
4: Кстати, о тканях. Мудрица в самом начале передачи поразила меня, сообщив, что люди сначала научились делать ткани, а уж потом нитки.
3: Да, ткацкое дело считается чуть более древним. В глубокой древности земные женщины руками сплетали травы или полоски кожи. Хотя уже первобытные люди пытались как-то облегчить это занятие. Подвязывали волокна к ветке дерева, внизу закрепляли на каком-нибудь бревне и продевали другие нити, как листочек в клеточку. Так получалась ткань.
4: Если верить земному интернету, люди постоянно пытались как-то улучшить технику, чтобы поменьше делать что-то руками.
3: Это да. Но и сейчас некоторые женщины Земли продолжают пользоваться первобытными ткацкими станками. Индианки племени Навахо, они живут где-то в Северной Америке, делают таким образом настолько плотные подстилки и одеяла, что те не пропускают воду. Хотя, разумеется, вы правы, Радикс. Люди предпочитают, чтобы за них работали машины.
4: Но согласитесь, так быстрее. Не нужно столько сил, времени и, знаете, производство тканей мне, жителю другой планеты, представляется очень опасным. Животные, которые дают шерсть, бодаются, легаются. Растения бывают чрезвычайно колючие. Гусеницы, кто их знает, может, кусаются. Лучше, мне кажется, ненатуральные нитки, химические. Синтетика, так сказать. Трудно представить себе жителя Земли, который бы не использовал вещи из синтетических материалов. Такие нити чрезвычайно крепкие. Ткани водонепроницаемы. Одежда из них дольше не изнашивается. Кроме того, ее проще содержать в чистоте. Это просто невероятно. Оказывается, нитки нужны людям не только для пошива одежды или еще каких-то вещей. Они используются в медицине. Это особые нити из химического волокна. Хирургические. Конечно, их делают не на том предельном комбинате, где сейчас наш специальный корреспондент Брам, а на других заводах. Это, я бы сказал, целебные нитки.
3: Люди часто приписывают им магические свойства. Мы уже

0: Кстати, она же главный информационный добытчик. Где Брам? Он давно не выходил на связь.
1: Брам, прием, прием. Это мы, Мудрица и Радикс. Ответьте.
2: Да здесь я, Радикс.
1: Что ж, дорогие межгалактические слушатели, нам пора прощаться. До встречи, друзья. Ждите новых репортажей с Земли. С вами были специальный корреспондент Брам, всезнающая Мудрица, я, Радикс, и...
3: Энциклопедия интересных вещей.
1: Ой, Брам, хорошо, что вы вернулись в наш космолет невредимым.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. Сет. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
6: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Познакомьтесь, три кота.
10: Три кота.
9: Три кота и три хвоста.
10: Три хвоста.

0: Телефон.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов.
4: В этом выпуске: неваляшка в саре, малыш в самолете, праздник детской песни.
1: В Индии прошла выставка российских товаров. Гости увидели много интересного и вкусного: сладости, тульские пряники, одежду и даже неваляшку в саре. Сари – это традиционная индийская женская одежда. Длинный кусок ткани, который красиво оборачивают вокруг тела. В Индии женщины носят сари каждый день. И в праздник, и дома. Обычно у русской неваляшки красный наряд, но сари оранжевая с фиолетовой полосой. А еще у неваляшки карие глаза, как у многих индийских женщин. Получилась русская игрушка в индийском стиле. Следующая новость пришла из Нового Уренгоя. Прямо в самолете после приземления рейса из Красноярска одна пассажирка стала мамой. Малыш решил, что пора появляться на свет. Первыми на помощь пришли бортпроводники. Экипаж сразу сообщил о ситуации в аэропорт. На земле самолет уже встречали врачи. Они поняли, отвезти маму в больницу не успеют. Малыш вот-вот родится. Так и вышло. На свет появился чудесный мальчик весом почти 3 килограмма. Теперь его семья многодетная. Дома новорожденного ждали старший брат и сестра. Из поездки мама привезла им самый ценный сувенир – младшего братика. И в завершении выпуска новость из мира культуры. На исторической сцене концерта

0: спортивного зала «Останкино» при поддержке детского радио состоялся яркий музыкальный праздник. Свой творческий вечер провел один из самых известных детских композиторов – Григорий Гладков. Он написал много знаменитых песен и даже попал за это в Книгу рекордов Гиннесса России. На концерте всеми любимые песни – «Пластилиновая ворона», «Коробка с карандашами», «Песни о дружбе» и другие хиты. В интервью детскому радио композитор признался, что на творчество его вдохновляют воспоминания о детстве. Яркие впечатления, путешествия и общение с детьми. Взрослым стоит брать с них пример, уверен Григорий Васильевич.
1: У них надо учиться радости жизни, восторгу, наивности, дружбе, умению быть счастливым. Ребенок просыпается счастливым и засыпает счастливым. Дети везде чудесны. И чем меньше возраст, тем ярче концерты.
0: Концерт действительно получился ярким. Вместе с музыкантом на сцене выступили известные детские коллективы «Непоседы», «Домисолька», детский хор имени Попова. Их номера зарядили отличным настроением юных и взрослых зрителей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Привет-привет, мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня уже 21 сентября.
1: А мне кажется, бабье лето на улице. Тепло.
2: Тепло, да, но, Ириска, ты заметила, как изменились деревья? Вот неделю нас не было в эфире, и вот я сегодня...
1: Ну, я же на улице была.
2: Да, но я... Ты на них сверху-то когда? Ну, если только из дома своего рыжего балкончика смотрела.
1: Ну, конечно.
2: Вот, а я сегодня захожу в наш офис, и смотрю сверху на деревья, а они уже все желтые, красные, оранжевые.
1: Ты же не забывай, я живу в башне принцессы.
2: Да.
1: И сверху могу смотреть на листву осеннюю. Поэтому я наблюдаю, как листва желтеет, краснеет. Действительно, зеленых листиков становится все меньше и меньше.
2: Ну вот, ты видишь, башня принцессы, а у меня, видимо, домик Шрека, и я вот снизу вверх все поглядываю.
1: Ну что, кстати, интересную тему мы с тобой затронули. Про принцессу и про Шрека. А вот интересно, сегодня о чем пойдет речь в дневном шоу «Развивайка»? Я думаю, помогут отгадать загадку наши слушатели. Ребята, мальчишки и девчонки, слушаем, Кирилл.
2: Там чудеса и волшебство, дракон, принцесса и добро. Читаешь и летишь вперед, а сердце радостно поет.
1: Интересно, что же это такое, где есть волшебство, добро и зло там тоже есть? Ребята, кто догадался, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Развивайка!
3: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Соня на детское радио позвонила. Соня, здравствуй.
4: Привет, Сонечка.
5: Здравствуйте.
2: Сонь, послушай еще раз загадку от Кирилла.
4: Там чудеса и волшебство. Дракон, принцесса и добро. Читаешь и летишь вперед, а сердце радостно поет. Что же это?
5: Я думаю, это сказка, потому что в сказке есть и добро, и зло.
2: И принцесса. И чудеса. Там леший бродит.
4: Ну, здорово, молодец. Молодец.
2: Да, да, это верно. Это речь пойдет о сказках сегодня в прямом эфире дневного шоу «Развивайка». У тебя есть любимая сказка, Сонь?
5: Ну, я люблю сказки. Вообще люблю сказки. Но одной у меня нет. Я люблю все сказки.
2: Все. А есть ли любимый персонаж сказочный у тебя?
5: Ну, я люблю принцесс.
2: Ты сама принцессой себя считаешь, Сонечка?
5: Да, считаю.
2: Молодец.
4: Конечно, еще бы.
2: Молодец. Я поддерживаю всех девчонок, которые считают себя принцессами. Именно так и нужно жить.
4: Молодцы, девчонки.
2: Я вот тоже. Ну, я уже, наверное, не принцесса, а королева.
4: Ну, уж пора, да, все. Как бы достигла следующего уровня.
2: Сонь, спасибо. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, сегодня будем о сказках говорить, Кирилл?
4: Да, обязательно, Ириска. Я сказки люблю.
2: Сегодня, потому что необычный праздник. День поиска сказок. Вот и займемся сегодня сказками. Будем их вспоминать. Поэтому, ребята, у нас вопрос звучит следующим образом. Расскажите, какая у вас любимая сказка? Ну и если бы вы в ней очутились, давайте представим такое. Что бы вы там делали?
4: Расскажите нам об этом в сообщалочках. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Обязательно пишите и не забудьте подписать, как вас зовут.

0: будет хорошо.
1: Развивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
3: Ребята, сегодня необычный волшебный праздник. Называется День поиска сказок. Он отмечается каждый год, именно 21 сентября. Ну, многие

0: Он отмечается каждый год, именно 21 сентября. Ну, многие спросят, а как это так вот сказки-то искать? Ну, разве они что, потерялись? На самом-то деле, да, сказки могут потеряться на полке в книжном шкафу. И наша задача сегодня их найти, вспомнить эти сказки. Вдруг какая-то сказка, может быть, затерялась в памяти в нашей, кто-то на книжной полке затерялся, а может быть, сказки затерялись в каких-нибудь старинных бабушкиных сундучках.
1: Ну, может да. быть, может быть, такое.
0: А вот, кстати, почему праздник отмечают сегодня, Кирилл, 21 сентября?
1: Хороший вопрос.
0: А потому что это приурочено все к юбилею писателя Ганса Христиана Андерсена.
1: А, вот оно
0: ну,
1: что.
0: Да, сначала в Чехии люди решили как раз вот устроить эту сказочную акцию к юбилею писателя Ганса Христиана Андерсена, потому что он родился 21 сентября.
1: Еще тот сказочник, кто.
0: Конечно, ну а потом эта идея понравилась не только чехам, но и по всему миру. Стали отмечать день поиска сказок. И вспоминать эти сказки. Сказки учат очень многому нас.
1: Да, абсолютно верно. И сегодня, друзья, мы с вами вообще давайте-ка превратимся в команду искателей сказочных сокровищ. И наш путь с вами будет лежать в далекое-далекое прошлое нашей с вами страны.
0: А вот давай, кстати, перенесемся действительно на 1000 лет назад, представим Древнюю Русь, дремучие леса, деревянные избы, никаких телефонов, Нет, как же дети тогда узнавали истории, да? Телевизоров нет, телефонов нет, умных колонок тоже нет. А тогда сказки не читали, их баяли. Баили.
1: Рассказывали.
0: Было такое красивое древнерусское слово «баить».
1: Абсолютно верно. То есть говорить, рассказывать. И отсюда, между прочим, пошло «баю-бай». То есть когда ребенка убаюкивают, нашептывая ему что-то доброе. И имя знаменитого ученого кота – кот Баюн. И
0: не просто так, конечно.
1: Не просто так. И, между прочим, встретить кота Баюна в лесу было очень на тот момент... Не особо хорошо это было. Нельзя было его слушать в лесу, между прочим.
0: А, он мог убаюкивать.
1: Он мог убаюкивать, а вы могли в лесу уснуть и замерзнуть.
0: Ой, как интересно.
1: Вот так.
0: Да, сказки раньше баяли, да? То есть убаюкивали, нараспев рассказывали,
1: да, абсолютно
0: пели.
1: Верно.
0: Ребята, спрашиваем вас, какая у вас любимая сказка. Расскажите, что бы вы в ней делали, да, если вдруг очутились. Звоните в прямой эфир.
1: 8-495-134-5664.

0: будут рады. Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Итак, Злата позвонила нам на детское радио. Злата, здравствуй.
2: Привет, Златушка.
3: Здравствуйте.
0: Злата, рассказывай, какая у тебя любимая сказка?
3: У меня любимая сказка «Золушка».
2: Так, почему именно эта сказка тебе нравится-то?
3: Потому что по сюжету очень она добрая, и потому что там Золушка примеряет туфельку, и как бы, ну, там принц, невеста.
2: Принц, невеста, вот эти любовные истории, да?
0: Да,
2: романтические.
0: Да, да, да. Да, жаль, что вот, и ведь как он ее искал, сейчас скажу, как он ее искал, принц. Помните, Злата, помните? Как он искал? Бегал.
2: Бегал по лесу, кричал,
0: да, да. Вот сейчас интересно мне просто, бегают сейчас мальчишки, ищут или
2: да
0: нет?
2: Уже все с ног сбились за вами бегать.
0: Да?
2: Да.
0: Вот мне кажется, жаль, что некоторые мальчишки подзабывают эту историю.
2: Да, забудешь с вами, ага.
0: Ну, мы напомним, да, Злата? Как ты считаешь?
2: Угу. Да вы и забыть не даете.
0: Конечно.
2: Конечно, все время в тонусе держите,
0: мы
2: знаете, чтобы не расслаблялись.
0: Королева, конечно.
2: Ой.
0: Так, Злата,
2: королевы.
0: А что бы ты делала, если бы в этой сказке очутилась?
3: Я бы первым делом примерила бы туфельку.
2: Такая сразу, ну-ка, туфельку мне, пожалуйста, будьте добры.
0: А ту принцессу, которая там в сказке... Что, подружилась
3: я бы
0: с ней?
3: Я бы с ней познакомилась, подружилась. Угу. И я бы сказала принцу, где Золушка находилась, что с ней случилось.
0: Угу. Помогла бы принцу найти.
3: Да.
0: Какая ты хорошая, добрая девочка, Злата. Ну, замечательно. Хороший поступок.
2: Да. Спасибо тебе огромное, Златушка. Ребята, и вам напоминаем, плюс 7-916-968-0968, номер сообщалочек. Какая у вас любимая сказка? Если бы вы в ней очутились, то что бы там делали?

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 23 сентября с 18.30 до 19, 27 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Дать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь за зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
0: ООО «Карибар». 18+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Все ленивцы – левши.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Какая у вас любимая сказка? Если бы вы в ней очутились, давайте и такое представим, что бы вы там делали в этой сказке. Расскажите нам в сообщалочках, напомню, номер +7 916 968 0968.
4: Итак, Ника из Воронежа пишет, ее любимая сказка это «Спящая красавица». Если бы она в ней оказалась, то берегла бы принцессу от столетнего сна. А еще очень нравится «Русалочка». Если бы я в ней оказалась, то «Русалочка», то я бы «Русалочке» рассказала, что ее ждет.
3: Интересно, интересно. Так, Саша Бабушкин, 5 лет, любимая сказка «Колобок». Да, и если бы он оказался в этой сказке, он бы разжигал там костер, чтобы было бы теплее, и помешал бы съесть лисе колобка.
4: Ну, тоже интересно. А вот если бы помешал лисе съесть колобка, то, может быть, он бы еще куда-то дальше покатился, еще кого-нибудь встретил.
3: Еще от кого-нибудь бы убежал.
4: Конечно, кому-нибудь другому на нос бы сел, и все.
3: Интересно.

0: шапочку, которая одна пошла по лесу. И каждый раз уже знал, чем закончится сказка, но все равно волновался, когда мама рассказывала на ночь ему.
1: А Эльза вот еще прислала, что в «Трех поросятах»-то, если бы она там оказалась, построил бы самый крепкий дом в мире. Вот так вот.
0: Чтобы ветер не сдул, чтобы холодно там не было, чтобы надежный был.
1: Да, да, такой хороший, капитальный. Ребят, продолжайте рассказывать нам про свои любимые сказки, и что бы вы делали, если бы в них оказались. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и, конечно же, не забудьте подписываться на... Ну, от кого сообщение, чтобы мы понимали и знали.
0: Да, пишите, как вас зовут. Ждем.

0: Выбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребят, мальчишки и девчонки, сегодня, 21 сентября, мы отмечаем День поиска сказок. А самые первые сказки на Руси появились, как вы понимаете, очень-очень-очень-очень давно. Люди тогда верили, что все вокруг живое. Ветер, солнце, мороз, деревья в лесу, сам лес, реки, конечно же. У всего есть дух, у всего есть душа. И чтобы вот подружиться с грозными силами природы, люди придумывали про них истории. Ну вот, например, если зимой наступали какие-нибудь жуткие холода, говорили, это морозка, по лесу трещит, с елки на елку перескакивает. А если в лесу заблудились, то значит леший их там где-то заводил по этому лесу, куда-то он их увел не туда. И вот так рождались первые волшебные сказки.
3: Ну, а еще были сказки о животных. Вот, кстати, может быть, замечали, да, что в сказках наших лиса всегда хитрая.
2: Да.
3: Волк немного такой глуповатый, да, вечно его там лиса обманывает. А медведь у нас сильный, но такой справедливый хозяин леса. Почему же именно так? А все потому, что наши предки жили рядом с этими животными и наблюдали за их повадкой.

наблюдали и переносили это все в свои истории. Действительно, в народной традиции закрепился такой образ лисы, лиса Патрикеевна, такая хитренькая, да.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Там воет на Луну, да, как так он глупый-то, да? Вот. Но все равно наблюдали, смотрели за ним. И очень часто волк где-то даже побаивался. Видел каких-то животных, например, и убегал вглубь леса.
4: Он осторожный просто.
3: Осторожный. Возможно, возможно. Ну, а медведь сильный. Почему такой образ? Потому что мощный, большое животное. И, естественно, это было воплощение физической силы, физической мощи. Такой хозяин леса русского.
4: Да. Ну и трусишка зайка серенький.
3: А трусишка зайка, потому что он всегда убегает.
4: Да.
3: Всегда бегает.
4: Да, на скорости. Ух, и убежал.
3: Ребята, позвоните в прямой эфир и расскажите, какая сказка у вас любимая. Если бы вы в ней очутились, что бы там делали? 7-495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков, ребята, расскажите, какая у вас любимая сказка? Данил позвонил нам. Привет, Данил.
2: Привет, Дань.
3: Здравствуйте.
1: Мы тебя слушаем, рассказывай.
3: Моя любимая сказка «Колобок». Она мне нравится, потому что там очень такой прикольный сюжет.
0: Так.
1: А прикольный это что значит? Какой?
0: В чем интерес-то?
3: Ну, классный.
0: Так, ну что тебе, давай так, что тебе больше всего нравится в этом сюжете? Что там тебя цепляет? Что прикольного, ну, то, классного?
3: Ну, то, что Колобок сбегает вначале от бабушки с дедушкой, а потом от всех остальных добегает, докатывается до лисы и...
0: То есть тебе интересен вот этот момент побега?
3: Да.
0: Да. Вроде Колобок, казалось бы, да? Ни ручек, ни ножек, а смотри, какой юркий оказался.
1: Так, а если бы ты

0: оказался в этой сказке, что бы ты там делал?
1: Ну, сделал бы... Не дал сбежать колобку.
2: Я вам сейчас скажу, съел бы колобка и все.
0: Не дал бы
2: вместо лисы
0: сбежать. Запер бы его в амбаре?
1: Да.
3: А душа колобка-то на волю просилась, конечно, гулять. Рвалась буквально-таки. А ты бы его представляешь, парни-то в четырех стенах, да запер бы.
0: А у него, может быть, жажда свободы, приключений.
3: Абсолютная, абсолютная.
0: Ну, интересно, интересно, Данил, спасибо. Спасибо тебе большое. Ну, а сейчас, ребят, мы приглашаем в игру особенно наших юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну, а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
3: Ну что, если вы, друзья, готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», звоните прямо сейчас 8-495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Итак, к нам в руки попало одно из самых сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Марья Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик. Ну, очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад.
3: Он его просто обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, на связи с нами наш юный детектив по имени Тимур. Тимур, привет!
4: Здравствуйте.
2: Тимур, привет, привет. Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит? Поможешь?
4: Я даже не знаю.
3: Что значит не знаю? Если звонил, то помогай, а мы тебе сейчас,
2: мы сейчас
3: все расскажем.
2: Помогать, да. Что мы знаем об улике? Мы сейчас тебе дадим описание. Слушай внимательно, а ты думай, что же это такое?
3: Итак, предмет золотистого цвета. Предположительно, изготовлен из драгоценного металла золотистого цвета. Имеет свойство открывать запертые двери. Однако, ни к одной из известных дверей он не подходит.
2: Так, сказочные эксперты полагают, что та самая дверь находится за холстом, на котором нарисован очаг. Так, ну а дальше? Дальше все размыто.
3: Что же это за улика такая и кому она принадлежит, как ты думаешь, Тимур?
4: Это золотой ключ, который принадлежит Буратино.
2: Верно! Молодец! Ты настоящий юный детектив! Поздравляем тебя! И ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов. Хрум, осторожно! «Чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Все подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. А еще, ребята, сержант Гусь передает вам всем привет, и тебе, Тимур, в частности. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы.
2: А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
0: Реклама спонсора.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Марья Петровна.
1: Здравствуй, Добрыня.
3: Привет, Добрыня.
2: О, Максимка, хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
3: А что случилось?
2: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Реклама.
3: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара». 18+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске игры кочевников, многодетная семья, детский велофестиваль. В Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников. Это большой праздник дружбы народов и уникальное состязание. В программе были скачки на лошадях, борьба на поясах, стрельба из лука верхом и даже соревнования по тяге дров. А еще старинная кыргызская игра «Орда». В ней нужно метко выбивать фишки с игрового поля. На необычные соревнования съехалось более 3000 спортсменов со всего мира. Российские атлеты отличились. Наша команда завоевала 34 медали. А спортсмен из Тувы Айдын Мангуш стал великим борцом кочевников. Он победил в суперфинале по национальным единоборствам и получил титул, который будет носить до следующих игр. Они пройдут в 2028 году в Казани. Следующая новость пришла из приморского города Спасск-Дальний. Здесь в многодетной семье Поляковых появился очаровательный малыш. Папа у них военный, мама домохозяйка. У Поляковых есть добрая традиция. Имя каждому ребенку родители выбирают по очереди. В этот раз выбирал папа, поэтому мальчика назвали Леонидом. Теперь в семье стало 9 детей, а старшая дочь и сама скоро станет мамой. И родители впервые станут бабушкой и дедушкой. Вот такая большая и дружная семья. Много дружных семей посетило грандиозный московский детский велофестиваль. Он собрал рекордное количество участников. Среди них была и команда детского радио. Ее капитаном стал наш юный корреспондент Илья Веселков. В своем репортаже Илья сейчас расскажет, как проходил заезд и чем он запомнится.
3: Начался день с бодрой зарядки, которую для участников провели ведущие детского радио Ириска и Кирилл Раскаскин. Вместе с ребятами они крутили воображаемый руль и давили на педали, чтобы как следует подготовиться к велогонке. Для юных участников фестиваля устроили большую развлекательную программу с участием жонглеров и акробатов из цирка Юрия Никулина. А спортсмены делали трюки на велосипедах, перелетали через препятствия, крутились в воздухе, прыгали с высоты. Каждый желающий мог попробовать нарисовать велограффити на стене, посмотреть мультфильм в кинотеатре под открытым небом и сделать моментальное фото с логотипом детского радио на память. Ведущими праздника были мои коллеги Катя Знайкина и Супер Гарик. Они проводили для ребят викторины и дарили подарки. Конечно, главным событием стали велозаезды. Они проходили в течение всего дня. Ребята разного возраста на своих велосипедах колесили по Цветному бульвару. Многие старались выделиться, надели необычные костюмы, обклеили шлемы цветной бумагой и украсили свой двухколесный транспорт. Приняла участие в заезде и команда детского радио, которую мы собирали в прямом эфире. Я попросила ребят рассказать, как это было, и поделиться впечатлениями.
4: Мне дался шанс позвонить в детское радио, ответить на 3 вопроса и попасть в команду. Я очень рада.
5: Конечно, очень много сил потратила.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Красил, но впечатление просто отличное.
3: Крутая гонка.
4: Тут весело. 3 круга – это очень много, но мы справились.
5: Несмотря на усталость, все остались довольны. Прокатились по центру Москвы, отлично провели время и ушли с фестиваля не с пустыми руками. Наши участники получили от детского радио фирменный подарок и классное фото на память.
6: Это был репортаж нашего корреспондента Ильи Веселкова о московском детском велофестивале. Видеоверсию сюжета смотрите на сайте и в соцсетях детского радио. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, всех, всем их хотим пригласить на нашу экскурсию на детское радио. Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио, знаете, как радио появилось, о профессии радиоведущего вам расскажем. Ну и, конечно, вы обязательно попадете в прямой эфир на всю страну, передадите приветы. Пообщайтесь с нами, с ведущими, сделайте яркие фотографии и обязательно откройте сундучок с секретом.
2: Ну и, конечно же, приглашаем еще и именинников. Вы ярко, необычно отметите свой день рождения, организуем вам увлекательнейшую праздничную программу. Именинник и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. В общем, друзья, это будет весело и незабываемо. Все подробности ждут вас на сайте dtfm.ru. Заходите вместе с родителями.
1: Кстати, день рождения мы отмечали в эту субботу. Ребята приходили, тоже мы выходили в прямой эфир, вместе общались. Это, знаешь, было так весело.
2: Да?
1: Да.
2: Ой,
1: было так весело. Мы в паровозик играли.
2: Ой, чух-чух-чу. Вот
1: да, да, да. Мы играли в паровозик, играли в сундучок с секретом, играли в «Море волнуется раз». В общем, столько всего было интересного. Именинники и их друзья остались довольны. Поэтому действительно, если хотите, подробная вся информация о проведении дней рождения есть на сайте dtfm.ru. Заходите вместе с родителями. Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки. Кирилл, ребята нам продолжают присылать свои сообщения. У нас же сегодня день поиска сказок. И мы спрашиваем про любимые сказки наших ребят. И что бы они там делали в этой сказке, ну вдруг бы очутились,
2: мало
1: да?
2: Мало ли, конечно.
1: Конечно.
2: Вот Миш Кудрявцев пишет: «Волшебник изумрудного города и Урфин Джюс, если бы он там оказался, то изобрел бы механизмы, которые бы победили Урфина».
1: Вот это да.
2: Причем именно механизмы.
1: Механизмы,
2: обратите
1: да.
2: Обратите внимание.
1: Угу, хорошо. Так, любимая сказка «Девочка со спичками». Научил бы ее разжигать костер, пишет Макар, 9 лет, из Санкт-Петербурга. Ну, я так думаю, что Макар любит походы.
2: Да, судя по всему.
1: И умеет разжигать костры.
2: Да, но только, друзья, не забываем, что исключительно в присутствии взрослых мы с вами пользуемся спичками, разжигаем костры, разводим и так далее. И, конечно же, не забываем их тушить после того, когда уходим с полянки. Ну, вне зависимости, откуда мы уходим. Огонь всегда нужно гасить.
1: Тушу. Машенька и Алиса, две сестренки, нам пишут. У Маши любимая сказка «Золушка», у Алисы любимая сказка «Русалочка». Если бы они очутились в сказке «Русалочка», они бы обязательно помогли русалочке побороть эту злую ведьму, которая ее обманула.
2: Как здорово.
1: И забрала у нее голосок.

0: да.
1: Волшебный.
0: Кошмар.
1: Вот, они бы придумали что-нибудь и побороли эту злую ведьму-колдунью.
0: Угу. Ребят, продолжайте рассказывать нам, пожалуйста, про ваши любимые сказки и что бы вы там делали, если бы в них очутились. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, сообщалочки детского радио. Да, Рисочка, все правильно сказал?
1: Все правильно сказал.
0: Вот так вот, пишите.
2: Ариэль, послушай меня, мир среди людей скучный, жить под водой гораздо лучше и интересней.

0: же морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыба горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду,
1: и грустных не надо.

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Разбивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, сегодня день поиска сказок. И вот мы уже с вами пообщались на тему, да, что сказки на Руси возникли давно-давно. Был такой сказ, и раньше сказки не рассказывали, а баяли, то есть убаюкивали нараспев. Но есть же ведь еще такое старинное русское слово «былина».
3: Былина,
1: сказание, да. Сказание в стихах, которые раньше тоже не читали, а пели именно, да? Рассказывали под гусли эту былину. Доставали гусли, играли, и нараспев рассказывали. Само слово «былина» как раз и намекает на «быль». Народ верил, что в этих историях есть доля правды. Пусть и приукрашенная, но доля какая-то правды все-таки была в былинах.
3: Да. Главный герой былин – это богатыри Илья Муромец, Добрынь Никитич и Алеша Попович, которые защищают Русь от врагов, спасают людей, борются с чудовищами. В былинах много преувеличений, если говорить, ну, по-умному, гипербол, да, то есть преувеличений. Например, Илья Муромец одним взмахом разгоняет целую вражескую армию, а его конь одним прыжком перелетает широкие реки. Так народ показывал, насколько богатыри сильные и важные. Но, кстати, давай, Риск, все-таки раз

0: Развеем небольшой миф, развеем миф.
1: Ну, давай, какой?
0: Давай. Илья Муромец, Добрын Никитич и Алеша Попович никогда не встречались. Ну, в истории. Не могли встретиться. Они жили в разные века вообще.
1: Ну, конечно, конечно, да.
0: Развеяли, все.
1: Но, тем не менее, у Васнецова...
0: Конечно, они вместе. Ну, три самых известных богатыря.
1: На картине «Богатыри». Я, кстати, была недавно в Третьяковской галерее, смотрела на этих богатырей...
0: Угу.
1: Ну, ты знаешь, вот один какой-то был такой худенький очень, не совсем мощный, мне кажется. Мне кажется, вот это вот Алеша Попович какой-то, он прям что-то мне показалось даже это... И на богатыря-то не особо
0: похож. Ты знаешь,
1: похож.
0: Ириска, как вот мы знаем,
1: слово
0: «богатырь» — это переводится как «богатырь», человек, который собирает в себе Бога. На Руси слово «тырить» означало «собирать». И вот «богатырь» — человек, который собирает в себе Бога. Поэтому, скорее всего, был он силен чем духом.
1: Но, с другой стороны, знаешь, можно быть худеньким и сильным.
0: Конечно.
1: Я вот, например, я худенькая, но я сильная.
0: Да, абсолютно.
1: Я и подтягиваюсь.
0: Очень хорошо.
1: И отжимаюсь.
0: Огромное количество раз.
1: Да, и самое интересное, то есть, да, и худенькая такая, но жилистая такая вот.
0: Да, а между прочим, на Руси были и женщины-богатыри.
1: Да, были и такие, конечно.
0: Да, между прочим.
1: Ребята, пришло время поиграть. А вот, кстати, игра у нас называется «Что бы это значило?». Мы с Кириллом подготовили интересные старинные слова, которые встречаются в сказках.
0: Да, подготовили. Угу.
1: И сейчас ваша задача, ребята, догадаться, что бы значит могло это слово. Скорее звоните в прямой эфир.
0: 8-495-134-5664.

0: Итак, это позвонил нам Вова. Вова, привет.
1: Привет, Володь.
2: Здравствуйте.
0: Вов, игра называется «Что бы это значило?».
1: Слушай правила. Сейчас мы с Ирисочкой, будем называть старинные слова из известных сказок. И давай тебе три варианта ответа. Твоя задача — подумать, выбрать правильный ответ. Ну, естественно, мы тебе и помогать будем.
0: Готов, Вова?
2: Хорошо.
1: Молодец.
0: Да. Начинаем. Итак, слово «лукоморье». Что же такое лукоморье? Первый вариант. Море лука. Ну, то есть овощей, да? Много-много лука. А второе вариант. Это имя сказочного персонажа. Кого-то так зовут. Лукоморье. Mm-hmm. Ну, либо третий вариант. Бухта. Изгиб морского берега. Как ты думаешь? Море лука. Сказочный персонаж. Или бухта. Изгиб морского берега. Что такое лукоморье?
2: Мне кажется, это изгиб морского берега.
0: И это верно.
1: Молодец, Володя.
0: Отлично.
1: Следующее слово «сусек». Что оно значит? Помнишь, по сусекам, да, по скрести? А, сосулька, ящик для хранения муки или зверек такой?
2: Ящик для хранения муки.
1: Абсолютно верно, конечно же.
0: Так, ну и третье слово «сени». Что значит оно? «Сени» — это помещение между крыльцом и жилой частью дома. Второй вариант – сени – это солома. И третий вариант – это красивая девушка. Сени. Так называли красивых девушек. Как ты думаешь, что такое сени?
2: Мне кажется, это первый вариант.
0: Помещение между крыльцом и жилой частью дома, да? Что-то вроде прихожей.
1: Конечно, в сени вошел.
0: Да. Да?
1: Все,
0: да?
1: Верно.
0: И это верно. Ну что ж, потрясающе.
1: Володя,
0: просто.
1: Ну ты восхитительно справился с заданием. Мы тебя поздравляем. Володь, ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум «Осторожно, чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Ну, а вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Вов, спасибо тебе большое. Видишь, задание сказочное, подарок тоже сказочный, 2 билета на спектакль Хрум. Скажи, любишь Хрум?
2: Да.
0: Есть какой-то любимый персонаж там?
2: Ну, у меня все любимые. Каждую пятницу здесь не дождусь, пока начнется.
1: О, ну скоро уж совсем. Скоро.
0: Хорошо.
1: Спасибо тебе, Володь, не вешай трубочку.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: La la.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
8: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
7: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
8: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
9: В Магнит у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
1: Реклама.
10: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
11: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
14: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
15: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура. Монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
16: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Развивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Всем хотим напомнить, ребята, про наш замечательный хит-парад детского радио ТОП-20. Какая песня в эфире детского радио лучше всех? Напоминаю.

0: играем, решаете вы, наши слушатели, в детском музыкальном голосовании.
1: Абсолютно верно. Хит-парад детского радио ТОП-20. И уже в эту субботу диджей Микрофоша, наш музыкальный супер-пупер коллега, расскажет вам, друзья, о том, как распределились места в двадцатке сильнейших месяца. Не недели, а месяца. Вот только представьте себе. Поэтому прямо сейчас заходите на сайт dtfm.ru, включайте, хотел сказать, прямую видеотрансляцию, заходите в раздел «Хит-парад детского радио»
0: и голосуйте. Голосуйте.
1: А вот потом уже включайте прямую видеотрансляцию из студии, потому что у нас, друзья мои, готовится что-то невероятное.
0: Сегодня день поиска сказок. Вот какие гости к нам придут совсем скоро, через полчаса, как раз узнаете. Поэтому оставайтесь с нами. Дневное шоу «Развивайка» продолжается. Ну, мы еще зайдем давай в сообщалочки с тобой, посмотрим, в каких сказках хотели бы побывать наши слушатели, мальчишки и девчонки. Вот, например, Евгений из Ярославля, 10 лет. Ему нравятся истории про Гарри Поттера. Mm-hmm. Это очень интересно и одновременно захватывающе. Mm-hmm. Когда он читал Гарри Поттера, ему даже казалось порой, что он находится в одном месте с героями книг.
2: Ой,
0: здорово. Когда он читал про Гарри Поттера Евгении на сон грядущий, mm-hmm. естественно, он потом во сне мог оказаться в волшебной школе Хогвартс.
1: Вот ты знаешь, Ириска, мне периодически, ну, не периодически, несколько раз снился сон в одной и той же локации, как будто я находился, и вот у меня складывалось потом полное ощущение, что это было что-то наподобие Хогвартса.
0: Mm-hmm.
1: Это было
0: что-то,
1: во сне.
0: Что-то волшебное.
1: Да-да-да, с библиотекой, вот с какими-то лестницами. А Макар нам пишет, что он помнит сказку «Аленький цветочек» и сказку Александра Сергеевича Пушкина про царя Салтана. И вот что-то, мне кажется, что где-то там он, наверное, и хотел бы оказаться.
0: Mm-hmm.
1: Но да. Если про царя Салтана, главное, чтобы не в бочке.
0: Ну да, да, да, да.
1: Такое себе, да.
0: Может быть, что-то интересное Макар придумает себе, какую-то роль сказочного персонажа. Ребята, продолжайте присылать сообщения, рассказывайте, какие сказки у вас любимые и в каких сказках вы хотели бы побывать. +7 916 968 0968.

0: Давай-ка!
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Так, ребятки, ну что, продолжаем отмечать день поиска сказок, да? Вот вы знали, что сказки можно ловить, как бабочек, практически, с сачком.
3: Да.
2: Ну, если бы в 19 веке...
3: Были сачки?
2: Да, нет, если бы в 19 веке несколько увлеченных людей не бросили бы свои уютные городские дома, не отправились бы, может быть, какие-то свои избушки, и не отправились бы в опасные путешествия, мы бы с вами никогда не узнали ни про Бабу-Ягу, ни про Лешего, ни про Кощея Бессмертного, и про царевну-лягушку тоже бы не

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ни про Бабу-Ягу, ни про Лешего, ни про Кощея Бессмертного и про царевну лягушку тоже бы ничего не было бы известно. Все потому, что этих людей, которые любили путешествовать, их называли собирателями сказок.
3: Да, и кто же они такие-то, эти самые собиратели сказок? Это были ученые, писатели, просто любители старины. Они брали блокноты, карандаши, садились на лошадей, ну или даже пешком шли по глухим русским деревням. А зачем, казалось бы, да? Что дома-то не сиделось? А вот чтобы найти бабушек, дедушек, деревенских сказителей и под диктовку записать их истории. Ведь если бы стариков не стало, не успев никому рассказать сказку, эта сказка бы тоже исчезла навсегда. И это была такая, знаете, настоящая спасательная операция для народной мудрости, для фольклора.
2: Да, а если вот мы вспомним, кто же были эти, да, охотники за сказками, собиратели сказок. Вот один из самых главных известных собирателей сказок в России.

0: искал сказки повсюду, сам записывал, просил друзей присылать ему истории из разных уголков страны. И потом создал вот этот огромный сборник сказок.
1: Здорово. Ну и, конечно же, помимо Афанасьева, это еще Владимир Иванович Даль, Константин Дмитриевич Ушинский. Ну, вот прям три фамилии, которым мы обязаны и должны быть благодарны за те сказки, которые мы с вами знаем, слышим. Ну, понятное дело, что Александр Сергеевич Пушкин, естественно, но вот мы сейчас говорим именно про людей, которые сказки эти собирали.
0: Ребята, впереди у нас игра. Игра называется «Да, нет, не говори». Скорее звоните в прямой эфир.
1: 8-495-134-5664.

0: игра «Да, нет, не говори». И нам позвонила Кира. Кира, привет.
1: Привет, Кирочка.
2: Здравствуйте.
1: Кирочка, у тебя громкая связь выключена?
2: Да, выключено.
1: Все, отличненько. Итак, Кирочка, рассказываем правила. Сейчас мы с Ириской будем задавать тебе вопросы. Твоя задача — отвечать на них как тебе угодно. Главное — не произносить слова «да» и «нет». Понятно?
2: Да.
1: Молодец. Вот,
0: хорошо.
1: Поняла. Вот,
0: итак,
1: поняла правильный ответ.
0: Начинаем. Скажи, ты любишь сказки?
2: Люблю.
0: Какая сказка у тебя любимая?
2: Гарри Поттер.
1: Угу. А ты сама читаешь сказки?
2: Да.
1: Нельзя.
0: Нельзя, нельзя.
1: Ну, ты сама читаешь сказки?
2: Сама читаю.
1: Вот. А когда была маленькая, мама читала?
2: Мама читала.
1: Вот.
0: Знаешь ли какую-нибудь сказку про животных?
2: Знаю.
0: А «Красную шапочку» читала?

0: Читала.
1: А как думаешь, чему нас учат сказки?
0: Сейчас подумаю немного.
1: Ну давай, чему нас сказка может научить?
0: Уму.
1: Уму. Вот да, да, рассудительность.
2: Показывает добро, зло. Угу. Так, а о чем? А, хорошо, а хотела бы ты сама написать сказку?
0: Нет, не хотела.
2: Нельзя.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А написать сказку?
3: Нет, не хотела.
4: Нельзя. Значит, если нет, мы убираем. Значит, что мы говорим? Просто...
3: Не хотела, да.
4: Хорошо. Ну, нет и нет.
2: Так, ну что, вручаем тебе подарок. Молодец. Справилась с заданием от детского радио. Термос.
4: Да, вот такой подарочек тебе фирменный наш.
2: Ир, ты рада?
3: Да, рада.
4: Скажи, как в сказке побывала? Не вешай трубочку, Кирочка, мы сейчас за эфиром обязательно расскажем тебе, как забрать свой приз. Ребята, а вы продолжайте нам присылать сообщалочки.
2: +7 916 968 0968. Пишите, какая сказка у вас любимая. И если бы вы там очутились, то в качестве кого, что бы вы там делали, скорее пишите, совсем скоро ваше сообщение прочитаем.
4: Да.

0: будет 5.
1: Дама в самом расцвете сил. Кошатница. Не замужем. Приходит на новую работу вместе со своей бытовой техникой. Любит привидения, выпечку, правила и телевидение. Не любит жужжание и детей. Утверждает, что может сделать человека из кого угодно, даже из собаки.
0: Кто будет петь?
2: Поет фрекен

0: Гонки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: так, устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Привет, вы кто?
7: Мы меня.

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Роботы бывают жидкими.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: неваляшка в саре, малыш в самолете, праздник детской песни. В Индии прошла выставка российских товаров. Гости увидели много интересного и вкусного: сладости, тульские пряники, одежду и даже неваляшку в саре. Сари – это традиционная индийская женская одежда. Длинный кусок ткани, который красиво оборачивают вокруг тела. В Индии женщины носят сари каждый день. И в праздник, и дома. Обычно у русской неваляшки красный наряд, но сари – оранжевая с фиолетовой полосой. А еще у неваляшки карие глаза, как у многих индийских женщин. Получилась русская игрушка в индийском стиле. Следующая новость пришла из Нового Уренгоя. Прямо в самолете после приземления рейса из Красноярска одна пассажирка стала мамой. Малыш решил, что пора появляться на свет. Первыми на помощь пришли бортпроводники. Экипаж сразу сообщил о ситуации в аэропорт. На земле самолет уже встречали врачи. Они поняли, отвезти маму в больницу не успеют. Малыш вот-вот родится. Так и вышло. На свет появился чудесный мальчик весом почти 3 килограмма. Теперь его семья многодетная. Дома новорожденного ждали старший брат и сестра. Из поездки мама привезла им самый ценный сувенир – младшего братика. И в завершении выпуска новость из мира культуры. На исторической сцене концертного зала Останкино при поддержке детского радио состоялся яркий музыкальный праздник. Свой творческий вечер провел один из самых известных детских композиторов – Григорий Гладков. Он написал много знаменитых песен и даже попал за это в Книгу рекордов Гиннесса России. На концерте всеми любимые песни: «Пластилиновая ворона», «Коробка с карандашами», «Песни о дружбе» и другие хиты. В интервью детскому радио композитор признался, что на творчество его вдохновляют воспоминания о детстве. Яркие впечатления, путешествия и общение с детьми. Взрослым стоит брать с них пример, уверен Григорий Васильевич.
2: У них надо учиться радости жизни, восторгу, наивности, дружбе, умению быть счастливым. Ребенок просыпается счастливым и засыпает счастливым. Дети везде чудесные. И чем меньше возраст, тем ярче концерты.
1: Концерт действительно получился ярким. Вместе с музыкантом на сцене выступили известные детские коллективы: «Непоседы», «Домисолька», детский хор имени Попова. Их номера зарядили отличным настроением юных и взрослых зрителей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, продолжается дневное шоу «Развивайка». Сегодня день поиска сказок. Мы отмечаем такой вот волшебный праздник. Мальчишки и девчонки присылают свои сообщения, пишут, в каких сказках они бы хотели оказаться. У кого-то это колобок, у кого-то аленький цветочек. Мы уже вспомнили и про волшебный мир Гарри Поттера, а еще про красную шапочку, русалочку.
2: Ой.
1: Вот я бы на самом деле хотела бы встретиться, наверное, с Бабой-Ягой. Мне очень интересен этот персонаж.
2: Баба-Яга интересный да. персонаж, конечно же, мудрый.
1: Я думаю, что мы друг у друга чему-нибудь обязательно бы научились.
2: Обязательно, конечно.
1: Ну, а что еще в сказках есть, кроме волшебства, Кирилл?
2: Герои, ну,
1: так,
2: понятное
1: хорошо.
2: Дело, да. В сказке ложь, да в ней намек. Добрым
1: да,
2: молодцам
1: мы
2: урок.
1: Всегда вывод делаем. А еще, что в сказках есть?
2: Музыка.
1: Музыка. Прекрасная.
2: Песни.
1: Замечательная музыка. И сейчас мы вам, дорогие наши радиослушатели, мальчишки и девчонки, предлагаем погрузиться

0: погрузиться в этот сказочный мир вместе с музыкой и вместе с нашими гостями, которые пришли к нам сегодня отметить этот замечательный праздник, День поиска сказок. У нас в студии Сергей Петров, кларнет, ученик Центральной музыкальной школы Академии исполнительских искусств, и Камила Воронина, арфа, выпускница музыкальной школы при колледже имени Шопена. Здравствуйте, ребята, Камила, Сережа.
1: Добрый день. Привет вам. Здравствуйте. Ребят, только если есть возможность поближе чуть-чуть к микрофонам, да? Итак, ну что же, давайте начнем с кого? Сергея?
0: Давай, Сергей.
1: Сереж, расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя музыкальная карьера? И как давно вообще появилась, в принципе, любовь к классической музыке?
2: Есть ли она?
1: Любовь к классической музыке-то?
2: Есть. Она появилась, мне кажется, лет 5 назад. Вот, когда я стал более осознанно заниматься кларнетом. Начал заниматься им лет 10 назад, получается.
1: А почему именно кларнет?
2: У меня родители музыканты. Мама габаистка, папа кларнетист. Тоже сестра тоже габаистка. И сестра вот пошла габаист, по маминой
0: габой.
2: Линии.
0: Габой.
2: Вот. А я пошел по папиной и взял кларнет.
1: Как интересно.
0: То есть у вас это династия получается, да, у вас династия музыкантов. Камил, а у тебя когда началась, из чего началась твоя музыкальная карьера?
3: Музыка у меня с самого рождения. Моя мама, она когда была беременна на меня и на младшего брата, близнеца, она часто ходила на концерты классической музыки. И потом мы уже родились и стали вместе с родителями ходить по консерваториям и филармониям. Я думаю, что вот... Я помню, как меня привели на прослушивание в 4 года, и экзаменатор попросил спеть песенку.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Привели на прослушивание в 4 года, и экзаменатор попросил спеть песенку. И вот я решила спеть марш Тореадоров из оперы «Кармен» на музыку Бизе. Нам сказали, учите детские песенки.
3: Ну да, в 4 года-то. Сильно, сильно,
4: вот
3: конечно.
4: Вот что, да, да, действительно ведь говорят, когда женщина ожидает ребенка, и если она слушает классическую музыку, это благотворно влияет на будущих детей. Да. Вот действительно, вот он, пример хороший.
3: А, смотри, Риска, почему кларнет мы поняли, а вот почему арфа? И помнишь ли ты, Камила, вот это свою первую встречу с арфой? Возможно, когда ты ее просто увидел и сказал, о, вот это инструмент, хочу.
2: Так и было. В антракте открывается лифт, вывозят арфу, а за ней выходит девушка в очень красивом синем платье. Я подумала, вот я буду тоже играть на арфе.
4: И у меня тоже будет свое красивое платье. Это важно, да. Ну что ж, тогда я предлагаю послушать. Сереж, давай начнем с тебя. Попросим вас сыграть музыкальные какие-то произведения. Что выбрал, что будешь играть?
5: Я бы сыграл «Монтовани Бак». Это произведение о жуке, который забрался в микросхемы компьютера и там все ломает.
3: Это наши, да, наши так, истории, так, нам
4: интересно.
3: Такое нравится.
4: Итак, Сергей Петров на детском радио.

0: Браво! Ну, ну до чего ж хорошо, до чего ж красиво.
1: Это восхитительно.
0: А знаешь, Риск, вот что меня всегда поражало, вот ты слушаешь музыку, и у тебя в голове всплывают вот какие-то картинки. И вот сейчас Сережа сказал про того самого жука, который где-то там что-то в компьютерах ломает. И ты начинаешь предполагать, ага,
1: как же он это делает?
0: Как же он своими лапками по микросхемам там лазит, конечно.
1: Это потрясающе, Сереж. Ну, теперь мы послушаем арфу в исполнении Камилы Ворониной. Камил, какое произведение ты выбрала?
2: Я выбрала фрагмент из «Времен года». Это Баркарола, июнь, Чайковский.
1: Потрясающе.

0: Браво. Ты чувствуешь, что это июнь?
1: Абсолютно. Абсолютно. Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: Да, да, такая вот природа, сразу воображение разыгралось, природа, тишина, ромашково-васильковое поле, лес, журчит ручеек, поют птички.
1: Ну ладно, рискуешь, хватит душ теребить.
0: Да, да, но это прекрасно. Музыка заставляет нас думать, фантазировать.
1: Да, абсолютно верно. А, кстати, Камил, вот сейчас смотрели все мы, и я уверен, что слушатели на сайте dtfm.ru прямую видеотрансляцию из студии. Как сделать так, чтобы арфа тебя слушалась? Ведь огромный, это небольшой инструмент.
0: Он огромный.
1: А, в чем секрет? Может быть, есть какие-то хитрости, как его правильно держать, как его, не знаю, зафиксировать, чтобы не перевесило?
2: Ну, в первую очередь, я думаю, что не нужно арфу класть на плечо, то есть лишней нагрузкой на руки. Чтобы добиться легкости звучания, я держу арфу ногами. То есть весь вес уходит на ноги, и мне совсем не тяжело играть.
1: А мне как раз казалось, она у тебя на плече лежит.
2: Нет, это только кажется.
1: Визуальный обман,
2: да. Да. Руки, они должны быть легкими, я играю только пальцами, как будто бы струны шелковые. Также у арфы есть педали.
1: Вот это, кстати, тоже для меня открытие.
2: Они нужны, чтобы менять как бы высоту звука. И во время игры я играю не только руками, но и ногами.
1: А сколько педалей?
2: 7, как нот.
1: 7 педалей?
2: Да.
1: Ириска. 7 педалей.
0: И смотри, Камила, какая хрупкая девушка, да, и какой большой инструмент, и при этом послушный. Но я думаю, что инструмент музыкальный тоже надо любить свой, правильно?
2: Конечно.
0: Потому что он тоже понимает и слушается. Так, Сереж, а кларнет требует настройки какой-то? Как-то ты его настраиваешь? Что бывает, если он капризничает? И капризничает ли он?
3: Да, капризничает. Каждый раз перед выступлением с фортепиано мы вот настраиваем по ноте ля его, и получается, да, и мы двигаем бочонок, ну, что способствует как бы строю, делает его выше или ниже. И вот капризничает от температуры воздуха, то есть если холодно, он начнет очень сильно низить, и вот если слишком тепло, ну, тоже строй может как-то поплыть, ну, в определенную сторону.
0: Но вот я еще заметила, Кирилл, ты, наверное, тоже обратил внимание, что Сережа, когда играл сейчас на кларнете, он прикладывал усилия определенные. То есть это вот действительно, ну, чтобы вот дуть, как бы, да, вот в кларнет.
3: Ну,
0: то есть это нелегко, это не так-то просто, я так понимаю.
3: Вообще, да. У меня папа солист Большого театра, и он говорил то, что вот сыграть полноценный спектакль равнозначно вот нагрузке полету пилота на самолете. Вот, то есть нагрузки действительно сильные.
1: А бывает такое, что вы с папой играете в дуэте?
3: Да, бывает.
1: Ну, вот, например, дома сидели-сидели, а не сыграть ли нам, Сережка, с тобой дуэтом на кларнете? И вы такие раз, и что-нибудь исполнили.
3: Да, вот мы одно время любили исполнять картинки с выставки. Там есть приложение для двух кларнетов. Вот, мусорского.
1: Ух ты. Интересно.
0: Здорово. Ребят, а расскажите о своем участии в 5-м сезоне проекта «Молодой

0: «Молодые таланты». Это такой проект «Молодые таланты», где юные музыканты играют в оркестре, да, на музыкальных инструментах, именно в оркестре. Камил, давай сначала с тебя, у тебя спросим.
1: Я летом сдавала выпускные экзамены, и вот во время прослушивания один из членов жюри, он решил как бы предложить мою кандидатуру для участия в этом проекте. И вот нам в 12 часов ночи позвонили, сказали, не хотите участвовать? Я только с радостью.
2: И Камилка, сейчас?
0: Сейчас.
1: Я готова. Ну и как раз у меня была полностью готовая программа, и поэтому я спокойно могла сосредоточиться на съемках.
0: А как готовилась к выступлению? Ну и вообще, в чем подготовка заключалась?
1: Я занималась, как обычно, долго, упорно. Мы ездили на съемки интервью. Вот, например, интервью брали в музей Голованова. Еще был необычный концепт. Нужно было заснять видеовизитку на минуту. И за эту минуту нужно было рассказать о всех своих увлечениях. Ну, непросто.
2: Хватило времени-то?
1: Я постаралась.
2: Уместила.
1: Да.
2: Так, Сереж.
3: Ну, я точно не помню, как я туда попал.
2: Очнулся он.
3: Но вот я попал на проект, и для меня проект этот очень важен, потому что он дает прекрасную возможность раскрыться как личности. То есть он, благодаря нему я подумал, как сказать, я подумал, кто я такой, и, соответственно, там я раскрылся, то, что какие у меня хобби и прочее. И, соответственно, тоже там был момент, когда надо было играть на сцене, мы записывали музыку в музей музыки, вот. Там прекрасная сцена, и вот мы записывали там тоже произведение. И это тоже прекрасный опыт вообще звукозаписи и так далее.
0: А вы то есть вы в этом проекте участвовали и играли в оркестре? То есть это уже не сольное выступление?
2: Или сольное?
1: Сольное.
2: А то, что вы записывали в музее, в Доме музыки, да. Это вы прям на сцене или там есть какая-то студия звукозаписи? Или
3: там
2: это...
3: есть сцена. Вот приезжала целая команда, и ставили микрофоны, и было много камер, и нас вот записывали.
2: Волнительно?
3: Да.
2: Да. И Камил, тебя тоже записывали?
1: И меня записывали.
2: Ты волновалась?
1: Я скорее была восхищена.
2: Вот видишь, мальчики волнуются.
0: Мальчишки больше
2: волнуются.
0: Да, девочки,
2: это восхитительно.
0: Да, да. Ну что ж, тогда еще попросим сыграть вас композиции музыкальные. Сереж, наверное, с тебя, да, начнем, раз ты уж начал.
2: Что будет?
3: Будет, наверное, кусочек из композиции Белаковича «После вас, мистер Гешин».
0: Включаем воображение.

0: Вот такой вот небольшой фрагмент.
1: Браво, браво. Замечательно. Сколько усилий действительно Сережа прикладывает.
2: Ты видишь, а вот ты знаешь, что вот самое интересное, что самое парадоксальное? Кларнет, казалось бы, совсем небольшой музыкальный инструмент.
1: Да.
2: И сколько усилий прикладывает Сережа. Потом мы смотрим на Камилу, смотрим на размер ее музыкального инструмента. И Камила, ну чтобы не напрягались руки, я же только пальчиками играю. Они должны быть расслаблены.
1: Ребята, вы молодцы. Камил, и тебя тоже просим исполнить. Что будешь играть?
3: Я бы сыграла небольшой фрагмент из романса «Соловей» Алябьева. Но он в переработке, конечно, сначала для фортепиано, Листа, а потом его переложила для арфы Анриетты Ренье. Это французская арфистка.
1: Просим.

0: Тоже небольшой фрагмент.
1: Небольшой
2: фрагмент, но удивительный, сказочный фрагмент. Красиво звучит и кларнет, и арфа. Просто потрясающе. Аплодисменты.
1: Да,
2: браво!
1: Я в восторге.
2: Браво.
1: Я
2: просто
1: в восторге.
2: Браво, действительно. Если мы поговорим о любимых композиторах, есть ли у вас, может быть, из классиков кто-то любимый? И почему именно этот композитор, Сереж?
3: Ну, тут надо подумать.
2: Ну, может, да. Камила сначала ответит.
1: А ты, Сережа, думай.
2: Да.
1: Думай, Серега.
2: Камил.
0: Мой один из самых любимых – это Морис Равель. Он скорее классик музыкального импрессионизма. У него... есть произведение для арфы, интродукция Аллегро. Uh-huh. И там вот арфа используется не как просто украшение, а у нее прям отдельный голос собственный. Это сольный номер для арфы с квартетом.
1: А, ну, вот ты, кстати, очень интересно сказала, арфа не служит украшением. Чаще всего все-таки арфа — это украшение, да, нежели чем сольный музыкальный инструмент, правильно?
0: Я думаю, что да. Это как завиток или такой перелив в музыке. Не отдельно, да.
2: Угу. Сереж, у тебя?
3: У меня, наверное, один из самых любимых композиторов – это Бородин. Вот у него есть опера «Князь Игорь». Вообще, я много опер слушал, но это меня как бы схватило за душу больше всего, потому что...
2: А почему вот именно «Князь Игорь»?
3: Мне нравится тот факт, что он использовал здесь очень много инструментала. То есть часто в операх много уделяют всяким речитативам и прочему, очень много голоса. А здесь есть отдельная, очень крутая инструментальная часть. Вот можно выделить половецкие пляски и так далее. Там много кларнетовых соло классных.
2: Ну, конечно, кларнет, естественно. Мальчишки и девчонки, заходите на сайт детского радио, видеотрансляцию смотрите на нашем сайте dtfm.ru. И если у вас появились вопросы к нашим гостям, у нас удивительные сегодня гости, очень талантливые музыканты Сергей Петров и Камила Воронина. Если у вас появились вопросы, вы можете прислать в сообщалочки на номер +7 916 968 0968. Ну, а мы совсем скоро продолжим с вами общаться, никуда не уходить.
1: Да, ну и мы, конечно же, напоминаем, что сегодня у нас праздник-то День поиска сказок. И вот, друзья мои, давайте мы с вами сейчас все вместе, слушая эту прекрасную классическую музыку, попробуем перенестись мысленно в какие-нибудь сказки, воображать будем с вами каких-нибудь персонажей. Никуда не переключайтесь, совсем скоро продолжим.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115.

0: 8-12-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
2: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
4: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
2: час без правил на детском радио.
1: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
5: Спеть,
6: мяукнуть, сыграть в игру.
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
7: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это
8: «Час без правил»
1: на детском радио.
9: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс.
1: Реклама.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вся

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио. Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: «Вайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, продолжается дневное шоу «Развивайка». Заходите на сайт dfm.ru, включайте прямую видеотрансляцию из студии. Сегодня у нас в гостях Сергей Петров, кларнет, ученик Центральной музыкальной школы Академии исполнительских искусств. Также Камила Воронина, арфа, выпускница музыкальной школы при колледже имени Шопена. А ребята, участники пятого сезона проекта «Молодые таланты», наши юные музыканты, играющие на оркестровых инструментах. А, Камил, вот мы смотрим на арфу, да? Я обратил внимание, что все струны здесь разные.
3: А они... количество струн, кстати,
2: и какое? Толстые, и тонкие, и разноцветные, да, их количество какое-то просто безумное. Вот расскажи, пожалуйста, немножечко про струны.
4: Хорошо. Струны разного цвета для того, чтобы я понимала, где какая нота. Например, красная струна – это нота до.
2: Действительно.
4: Да. Синяя – нота фа. Остальные все бесцветные, но я просто понимаю, глядя от какой струны, где какие ноты дальше. Они все из разного материала. Например, струны, которые выше, они сделаны из нейлона. А струны, вот

0: например, в этой полости, это жилы. Настоящие жилы, обработанные. Кроличьи иногда.
1: Ого!
0: Да, они же жилы обернуты в железо.
2: А количество струн у твоего музыкального инструмента, у арфы?
0: Около 50 и более, я думаю. Иногда, конечно, меньше, в зависимости от вида арфы.
1: А, то есть подожди, то есть арфы еще и разные бывают?
2: Да, конечно.
1: С разным, ну, как, наверное, как гитара, да? Mm-hmm. Там бывает и шестиструнная, и семиструнная, и двенадцатиструнная. Mm-hmm. Так, понятно, интересно. А вот, хорошо, тогда сразу вопрос, который относится, там, Камила, к тебе и к Сереже. А, Сереж, ну, насколько я понимаю, кларнет у тебя свой. Вот, да, ну как бы свой музыкальный инструмент, свой кларнет. И с кларнетом все понятно, да, как бы положил его в кейсик, положил его в чехол и с собой везде его носишь. А что с арфой? Арфа твоя или арфа, она где-то должна быть в музыкальной школе или, ну, там, в колледже, где-то еще? Или это твой музыкальный инструмент, который у тебя дома стоит такая, ну, сегодня пойду с ним на концерт?
0: Это моя арфа, она стоит у меня дома. Но в идеале в каждом концертном зале есть своя арфа, другая. И каждый раз я приезжаю и пробую на той арфе. Иногда, если нет, то я привожу свою. Вот, ну, конечно, так. В чехол я ее не уберу.
1: Да, прям тебе сказать, да. Приедешь к нам, говорит, привезешь свой музыкальный инструмент? Конечно.
2: А вы же играете в составе симфонического оркестра также, правильно?
0: Да.
2: Каково это играть в составе симфонического оркестра? В чем основная сложность и сколько нужно репетировать, чтобы сыграть всем в унисон? Сереж, давай с тебя начнем.
3: Ну, зависит от уровня оркестра. Я играл в оркестре Большого театра на втором кларнете, и там мы сыграли балет за две репетиции. Вот. А вот наш школьный оркестр бывает репетирует за 3 месяца до выступления и вот прочих. То есть зависит от уровня музыканта и наверное, слаженности коллектива. Я дирижера. Вот. И для меня оркестр — это очень классная атмосфера, когда все играют вместе. Я чувствую какое-то приятное вдохновение, не знаю. Вот, спокойствие.
2: Единение,
3: да.
2: Наверное, да.
3: Вот. И, ну, это сложно достаточно, да.
1: А количество людей разное? Вот ты говоришь, и там, допустим, оркестр Большого театра, mm-hmm. да, или оркестр, вот, который вы репетировали там 3 месяца. Количество людей?
3: В среднем вот такого уровня оркестра, вот даже моей школы тоже, он достаточно на хорошем уровне играет, и у нас, наверное, на 115 человек где-то.
1: 115 человек, конечно, должны играть одновременно.
3: Да. Да,
2: и слаженно. А, Камил?
0: У меня был опыт игры в оркестре в театре Станиславского, в опере «Русалка» Дорогомышского. Это была премьера, и у меня была сольная партия арфы вместе с оркестром. Угу. Ну, для меня поначалу самым сложным было слушать и себя, и других исполнителей, и дирижера. То есть я думаю, что сольное произведение — это как индивидуальный процесс дыхания. Это моя собственная интерпретация. Я когда хочу, тогда и вздохну. А в оркестре это же не так. Все дышат по указу палочки дирижера.
2: Бывает, может такое быть, что кто-то вступит не в нужный момент?
1: Не вовремя.
2: Да. Бывает такое? Как реагируют другие участники оркестра? Мне интересно.
0: Тактично промолчать.
1: Как сейчас, например, да? О чем вы говорите?
2: Очень хороший.
1: Как же мы можем?
2: Очень хороший ответ и очень хорошая позиция, кстати.
1: Послушаем?
2: Послушаем еще музыку. Сергей.
3: Я бы сейчас сыграл тоже фрагмент из фантастических пьес Шумана.

0: как мне показалось, что-то, знаешь, такое даже восточное. Что-то восточное, да. По крайней мере, в моем воображении складывается.
1: А у меня горные пейзажи возникли в моих фантазиях.
0: Да. Кому куда хочется.
2: Для меня это больше, как я показываю композитора, потому что Шуман, он был очень переменчивый, у него был характер. То есть где-то он думает о любви с такой вдохновленностью, но вдруг появляются сомнения. И это вот в этом произведении это очень важно показать.
1: Сомнения у творческих людей, да. Но мне это тоже знакомо, да.
0: Камилушка, что сыграешь ты нам?
3: Я сыграю, опять же, фрагмент из симфонической поэмы. Она называется «Волтава», это река. Ее сочинил Пердрих Сметана и приложил чешский арфист Торнчек для арфы.

0: Браво.
1: Браво, браво. Здорово. Молодцы, ребята. Спасибо вам большое за такую чудесную музыку, за такое чудесное исполнение, за вашу чуткость, за ваше отношение к музыке. Это чувствуется, это видно.

0: Камил.
1: Фантазируем.
2: Фантазируем. В первую очередь с Равелем. Я бы хотела под его как бы дирижированием сыграть интродукцию Аллегро для арфы. Я думаю, я бы спросила его о его личном видении на это произведение. Если бы еще из дирижеров, то, наверное, с Гербертом фон Караяном. Это немецкий, австрийский дирижер, очень известный, 20-х годов. А если из ныне живущих, то с Теодором Курензисом.
0: Хороший, хороший выбор, и смотри, сколько много, да, композиторов.
1: Вот для меня, честно, вообще отдельный мир какой-то.
0: Мир классической музыки.
1: Мир классической музыки, это отдельный мир. Что-то фантастическое, да. Абсолютно. Вот Камила говорит, я ее слушаю с упоением, но одновременно с этим я пытаюсь как-то вот себе визуализировать этих людей, и я понимаю, что... Нет, надо лезть в интернет, смотреть, читать и изучать.
0: Да, надо жить этим и учиться в школе музыкальной.
1: Да,
0: Сереж, а ты с кем бы встретился, если бы переместился в прошлое? Поближе к микрофончику.
3: Я бы встретился с французским композитором Франсис Пуленг. Вот. У кларнетиста входит загадка. Есть, у него есть соната для кларнета, и у него есть две редакции, немецкая и французская. И ходят разногласия, какие ноты играть правильно. И в первую очередь я бы сыграл с ним это произведение, чтобы узнать, какие ноты действительно нужны.
0: Да, да, да. Ведь если мы перемещаемся в прошлое, ну, то есть

0: этих людей уже с нами нет. И они очень часто оставляют загадки нам, которые не разгаданы. И художники, и композиторы, и писатели. И, конечно, если идут споры и ведутся до сих пор, хотелось бы что-то узнать интересненькое и найти ответы на эти вопросы. Есть какие-то у вас мечты, желания, связанные с музыкой? Может быть, выступить на какой-то сцене или в каком-то определенном оркестре?
1: Я бы хотел сыграть, хотел бы попасть, наверное, в оркестр РНМСО, Российский национальный молодежный симфонический. Вот. Я в нем уже два раза играл в Сириусе, но хоть хотелось бы попробовать в нем сыграть уже как наверное, основной музыкант.
2: Так, Камила.
3: Я бы хотела выступить в итальянской опере с оркестром «Ла Скала».
2: Ну, это же все реализуемо.
3: Думаю, да.
0: Это очень хорошая мечта, очень хорошие у вас мечты. Нам пишут ребята. Вопрос Камиле. У какого педагога, Камила, ты учишься? И сколько лет ты у него учишься? Зовут меня Маргарита. Это пишет Маргарита, и она тоже играет на арфе. Поэтому сейчас с большим удовольствием тебя слушает.
3: Привет, Маргарита. Я учусь у Светланы Владимировны Парамоновой, профессора консерватории, и учусь у нее уже с 7 лет. То есть всю свою жизнь. Это мой педагог от самого начала.
2: А вот, кстати, если... Давайте еще помечтаем, да? Мы же сегодня с вами про мечты говорим. Ваши музыкальные инструменты. Все понятно, любовь с первого взгляда, любовь с детства. Если подумать, вот на каком бы еще музыкальном инструменте вам было бы интересно научиться играть? Может быть, это вот, там, Сереж, у тебя тоже какой-нибудь духовой инструмент, или ты скажешь, нет.
0: Легобой, опять же, да?
2: Да, например, или что-то наоперот, ты такой, хочу перкуссию, дайте мне, пожалуйста, барабанную установку, или вот на треугольничке в нужный момент хочу ударять.
1: Ну, гобой точно нет.
2: Спасибо, нет.
1: Я пробовал, мне не понравилось, и все. Это чисто мое мнение. Вот. И здесь, на самом деле, тяжело выбрать, потому что я сам еще и гитарист, я закончил музыкальную школу по электрогитаре, вот, и чуть-чуть умею тоже на перкуссии играть, но я бы из духовых, наверное, попробовал бы научиться играть на фаготе.
2: Так, фагот, хорошо. Камила?
3: Я думаю, я бы хотела профессионально владеть игрой на фортепиано. Сейчас я подбираю на слух разные популярные песни, играю их.
2: Но... На фортепиано?
3: На фортепиано. И на арфе тоже. Но хотелось бы играть профессионально. И думаю, что на ударной обстановке. Мой брат-близнец, он ударник, и я каждый раз слушаю, поражаюсь.
0: Да, тоже у вас музыкальная семья.

0: Здорово!
1: Какая прелесть!
0: Джингл новый.
1: Джингл у нас новый появился, да.
0: В классической версии.
1: Слушай, обрати внимание, всего лишь два музыкальных инструмента, а какой объем в звучании?
0: Да.
1: Я все время, сегодня целый день у меня какой-то шок культурный.
0: Это, знаешь, у меня вот под эту музыку какая картинка сразу возникла. Значит, приоткрывается дверь в студию детского радио. Вы как раз играете вот этот фрагмент небольшой. Дверь открывается, а там детки выглядывают. Человек 10, вот такие любопытные, любознательные, и смотрят, а что же здесь происходит?
1: Ириска, кстати, про детей ты сказала. Ребят, у нас есть еще с вами буквально минутка, да, может быть, полторы, минутка. Мы сегодня говорим про сказки, да, сегодня день поиска сказок. А какие сказки ваши любимые?
2: Я люблю бременских музыкантов.
1: О, кстати, сегодня мы про них вообще не вспоминали даже. Так, а что именно, почему бременские музыканты?
2: Ну, во-первых, они музыканты.
1: Логично.
2: Во-вторых, у них... мне нравится история как раз то, что они все-таки бродячие. И уличные музыканты, да, бродячие. Я сам вот тоже хочу пытаться быть уличным музыкантом, как в своей группе, вот. И, соответственно, мне вот нравится, там очень классно показана история любви и всего.
1: Действительно. Так, Камила.
3: Я думаю, мои любимые сказки — это сказки Гофмана, например, «Песочный человек». Это довольно необычно, они интересны абсурдностью, такой сюрреалистичной стороной. К ним как музыка подходит, наверное, Стравинский или кто-нибудь там, Ушницкий, может быть.
1: Mm-hmm. Вот понимаешь, Ириска? Вот тебе и сказки.
0: Спасибо вам огромное. Время эфира у нас завершается. Ребята, мы вам желаем творческих успехов. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. Вам хорошей публики, благодарной публики.
1: Благодарной публики, да.
0: Да, и самое главное, удовольствие от того, что вы играете.
1: Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Успехов, удачи. Продолжайте в том же духе. Это фантастика.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
3: Ква-ква! Очередное путешествие
0: в эту субботу
3: на детском радио.
4: Ква-ква!
5: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
6: А мне Веснушка.
5: А мне Кипитоша.
6: Нет, Веснушка.
5: Кипитоша.
6: Веснушка.
5: Кипитоша.
6: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
5: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
6: А может и Кипитоша.
7: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
8: Привет, вы кто?

0: 8 32 04 86 05.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.

0: Сезон. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей.

0: Детское радио.
1: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
2: В Москве 17:00.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Мальчики и девочки, ну что, еще раз всем привет, меня зовут Кирилл Рассказкин, и прямо сейчас у нас начинается «Сундучок с секретом», наша самая волшебная игра. Но, помимо всего прочего, напоминаю вам еще про одно волшебство. Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо, и в сказках, где оно побывало, все пошло не так. Ну вот, например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. Спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которого и прозвали Чудо-Юдо. Сказочный мир, друзья, в опасности. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, между прочим, самым запутанным в их в истории? Об этом мы узнаем в новом спектакле «Хрум, осторожно, Чудо-Юдо». Уже этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендую вам приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну, я думаю, что можно даже и еще чуточку раньше прийти. Вся подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, возрастная категория 6+. Ну и если «Хрум» у нас с вами в октябре, то «Сундучок с секретом» уже прямо сейчас, и звонить нужно также прямо сейчас. 8-495-134-5664. Напомню вам и загадку, и подсказки.

0: сундучок с секретом.
1: Нам позвонил Федя. Федя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Федь, сколько лет тебе?
2: 7.
1: Из какого города нам звонишь?
2: Из Екатеринбурга.
1: Ох ты! Как там в Екатеринбурге погода?
2: Нормально.
1: Уже дождь пошел, осень, все, холодно.
2: Да.
1: Понятненько. Но, слушай, Екатеринбург, мне кажется, прекрасен всегда, в любую погоду. Итак, Феденька, давай с тобой к загадке и подсказкам. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже. На мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Загадка непростая. Итак, это не украшение, не из пластилина, это из ткани, не платье и вообще не одежда, хотя в чем-то может быть похоже на платье. Угу. Ни кукла, ни сумка, на ушах это не носит, на руках и ногах не носит. Ну, как мы поняли, что это не одежда, в принципе. Это не резинка среднего размера, не длинная, не брошка и не заколка. Нитки в этом есть, но это не шапка и не шляпа. Господи, не из капрона, это не чтобы вешать. Цвет в этом не один. Это не фартук, не светится, ручки у этого нет. Можно взять с собой, но это не зонтик. И мы сейчас говорим вот именно о том, что находится в сундучке. Давай вопросы.
2: Оно красного цвета?
1: Нет, красного цвета там нет.
2: Из чего оно сделано?
1: Ну, это ты должен предположить. Мы поняли, что это не из пластилина, вот в сундучке, не из пластилина. Итак, вопрос. Петь, ты тут?
2: Что?
1: Вопрос твой нужен.
2: Оно цепляется на шею?
1: Нет, на шею это не нужно вешать.

0: Так. Давай, следующий.
1: На руке можно его носить?
0: Нет, на руке это носить тоже не нужно. Итак, что же это такое?
1: Можно посоветоваться?
0: Посоветуйся.

0: Итак, что же Феде в сундучке?
1: Тарелка.
0: Тарелка? Тарелка, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не тарелка, Федь, не она. Спасибо тебе, дорогой, за звонок. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Итак, ну что ж, друзья, продолжается «Сундучок с секретом» в эфире детского радио. Евушка нам уже позвонила. Ева, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ева, сколько лет тебе?
2: 7,5.
1: Угу, отлично. В каком городе живешь, Евушка?
2: Нахабино.
1: О, Нахабино, Подмосковье. Недалеко.
2: Ну да.
1: Угу. Хорошо. Итак, Ева из Подмосковья, из Нахабино. Давай загадку слушай. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Голову сломать можно вообще. Итак, я немножечко подсказки подправил, да, чтобы было вам попонятнее. В сундучке среднего... Вот именно в сундучке среднего размера, не длинное, из ткани, нитки есть. Можно взять с собой. Это не украшение, не одежда. На шею не вешается, на руке не носит, на ушах... Ну, в ушах не носит и на ушах. На ногах не носит. Цвет в этом не один, но красного в этом нет. Это не светится, ручки у этого нет. Это не зонтик, не тарелка, не кукла, не сумка, не резинка, не шапка и не шляпа, не брошка и не заколка и не фартук. Давай вопрос.
2: Это может носить?
1: Где?
2: На себе.
1: Нет, на себе это носить нельзя. Так.
2: Это когда можно в руке носить?
1: В руке это, вот что в сундучке, в руке носить можно.
2: Там есть застежки?
1: Застежек нет. Так.
2: Веер.
1: Веер, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, не веер. Но интересное предположение, Евушка. Такое благородное вот что-то. От слова веер чем-то благородным веет. Спасибо тебе огромное за звонок. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.
3: Мы

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи.
3: Сундучок с секретом.
4: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается прямо сейчас игра «Сундучок с секретом». Уже большое количество подсказок у нас есть. Конечно же, будем с вами пробовать отгадывать, что скрывается под крышкой. Дело за малым – дозвониться в прямой эфир. Сделать это можно и нужно по номеру 8-495-134-5664. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал детского радио. Там много всего интересного.

0: размещаем на мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Ну, а мы сейчас с вами уже поговорим с Артуром, который нам дозвонился. Артурчик, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Артур, готов ли ты услышать загадку и подсказки?
1: Да.
0: На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке среднего размера, не длинное. Из ткани, нитки есть, можно взять с собой. На себе не носят, но можно носить в руке. Мы сейчас говорим именно о том, что в сундучке. Застежек нет, ни украшений, ни одежды. На шею не вешается, на руке не носят. На и в ушах не носят. На ногах не носят. Свет в этом не один, но красного нет. На не светится, ручки у этого нет. Ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер. Давай вопрос.
1: Туда можно положить иголки?
0: Нет, класть в это ничего не нужно. Так. Но предположение хорошее, я понимаю, о чем-то. Да. Дальше.
1: Это можно положить в сумку?
0: Ну, вот что в сундучке, вот именно то, что в сундучке, можно положить в сумку, да. Так.
1: Это брошь.
0: Брошь, да? Брошь. Таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, не брошь, не она. Но предположение, опять-таки, у Артурчика было очень и очень хорошее. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем с вами играть в сундучок секретом. Продолжаем отгадывать, что же тут скрывается. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115 77 46 79 24 50.

0: 25, город Москва.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: секретом.
1: Ну что ж, мальчишки и девчонки, сундучок секретом продолжается. Нам Варечка позвонила. Варюш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Варечка, у тебя громкая связь включена? А?
2: Нет.
1: Нет? Тогда поближе чуть-чуть можешь к трубочке, чтобы тебя лучше... Можно еще, может, еще ближе, а то ощущение, что ты где-то очень далеко. Да, ты откуда звонишь? С какого города?
2: Я звоню из Москвы.
1: Да, тогда вот действительно, что-то прям очень далековато слышно. Ну ладно, бог с ним. Поехали, Варюш, слушай. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Итак, слушай внимательно. Вот именно в сундучке, да? В сундучке среднего размера, не длинная, из ткани. Нитки есть, ну, из ткани и нитки есть, логично. На себе не носят. Но можно носить в руке, можно взять с собой, положить в сумку, допустим, именно то, что в сундучке. Класть в это ничего не нужно, застежек нет, это не украшение, это не одежда. На шею не вешается, на руке не носят, на или в ушах не носят, на ногах не носят. Цвет в этом не один, но красного в этом нет. Не светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер.
2: Это можно каким-нибудь образом завязать?
1: Завязать? Хороший вопрос. Ну, вообще-то это не для завязывания. Не для завязывания. Что-то там можно завязать, но завязывать это не надо. Давай вот так я тебе скажу. Так. Давай вопрос следующий.
2: У этого можно регулировать длину?
1: Длину? Нет, регулировать длину у этого нельзя.
2: У этого можно регулировать длину? Да.
1: Нет, регулировать длину нельзя. Так, и еще вопрос. Завязывать это не надо, регулировать длину нельзя.
2: На этом есть какие-нибудь...
1: Что на этом есть? Варю, что есть?
2: Из какого этого материала? А, это сделано из ткани? Да, теперь сказать.

0: Вот тебе подсказывают, я не буду тебе отвечать на этот вопрос, а на то, как третий засчитаю. Но тебе правильно подсказывают. Так, давай, третий вопрос.
1: И третий вопрос.
0: Так, пу-пу-пу. Ты там пока думаешь, вот Ириска мне руками машет, тут дети стоят, экскурсии ждет, взрослые радостные, им чем дольше, тем лучше. Дети заняты, слава богу, а взрослые вон с телефонами не расстаются. Не то снимают, не то чатятся, тоже непонятно. Давай, Варюш, ответ. О, не ответ этот, вопрос.
1: Ну, давайте. Давайте тогда. Есть?
0: Что?
1: Хорошо, у этого есть какой-то узор? То есть это не прям набор стопа, а это прям узор?
0: Узор, да, узор, да. Есть? Узор, ну я бы это узором назвал, да.
1: Узор.
0: Узор. Так, итак, что же это?
1: Хорошо.
0: Итак, 3-2-1, ответ.
1: Сейчас я посовещаюсь немного.
0: Нет, никаких совещаний, все, время, да. Время, дети, Ириска, взрослые, Катя, звукорежиссер, руками мне машет.
1: Я считаю, что это пакет для обуви.
0: Огонь вообще, пакет для обуви, таков ответ. Сундучок, открой секрет. А нет, не пакет для обуви. Варюш, предположение было великолепное. Ну что ж, друзья мои, настал тот самый звездный час. Настал тот самый момент, когда мы пообщаемся с ребятами, которые пришли к нам в гости на экскурсию, стоят довольны и счастливы. Ребят, привет!
2: Привет!
0: Ах, какие молодцы. Итак, 4 девчонки, 1 мальчишка за главного, судя по всему. Супер. Итак, но помимо всего прочего-то, к нам еще и взрослые пришли, да? Те самые радостные и довольные. Но мы с вами сейчас всех и назовем. Что ими будут называть? Вот если вы посмотрите назад, увидите камеру, вот, да, видите, я сейчас туда ручкой машу. И вот вы сейчас тоже туда, друзья мои, ручками-то махать и будете. Итак, кто же здесь у нас? Это Катенька, Егор, Варюша, Дарина, Софушка. Также дети повзрослее: Анастасия, Ирина, Екатерина, Александр и Федор. Но у Софшки сегодня, говорят, день рождения, да? Где у нас София-то? Вот, она что такая скромная. День рождения у тебя?
3: Да.
0: Вот, да. Голос твой наконец-таки услышал. Сколько лет тебе?
3: 9.
0: Итак, друзья мои, сейчас все вместе будем поздравлять Софию с днем рождения. На 3-4 один раз громко кричим: с днем рождения, а потом ура! Приготовились?
3: Да.
0: 3-4.
4: С днем рождения! Ура!
0: Молодцы! Молодцы! Красиво было. София, есть у тебя мечта? Давай, какая-нибудь мечта. Понятно, задумалась. Хорошо. Вот пусть, Софушка, у тебя появится мечта обязательно. Без мечты жить, знаешь, это так себе, не особо интересно. Вот с мечтой намного интереснее. Поэтому пускай она у тебя обязательно появится. И спасибо огромное за то, что ты в свой день рождения пришла к нам на экскурсию. Сундучок с секретом любите?
4: Да!
0: Открыть его хотите?
4: Да!
0: Вот, это славненько. Поэтому, друзья мои, вы сейчас отправитесь совсем скоро за Ириской, сыграете в сундучок с секретом, и всем вам я желаю удачи. Но сначала фоточки. А вы, ребят, звоните 8495-134-5664.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Сундучок с секретом.
1: Вика нам позвонила. Вика, привет.
2: Привет.
1: Викусь, из какого города?
2: Из Пушкина.
1: О, Подмосковье. Я
2: Санкт-Петербурга.
1: А, Пушкин который, да?
2: Угу.
1: Не,
2: да.
1: В Пушкине был проездом. Зато смотри, как здорово тебя слышно, а? Вот это вот мне нравится. Итак, Викусик, поехали к загадке. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке среднего размера. Не длинное. Из ткани. Нитки есть. На себе это не носят. Мы сейчас говорим именно о том, что в сундучке. Но можно носить в руке. Можно взять с собой. Положить в сумку это можно. Класть в это ничего не нужно. Завязывать это не надо. Регулировать длину нельзя. Застежек нет. Это не украшение, не одежда. На шею не вешается. На руке не носят. На или в ушах не носят. На ногах не носят. Цвет в этом не один. Но красного в этом нет. Есть некий узор. Зор. Это не светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви.
2: Этим можно укрываться?
1: Нет, укрываться этим нельзя. Ой, вот и все. Видимо, что-то со связью. Итак, но, друзья мои, мы с вами поняли, что укрываться этим нельзя. Отличная подсказка. 8-495-134-5664. Продолжайте звонить.

0: сундучок с секретом.
1: Миш позвонил в сундучок с секретом. Миш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Мишенька, из какого ты города?
2: Из Новоалтайска.
1: Новоалтайск. Ух ты, слушай, я даже не помню, чтобы нам когда-нибудь из Новоалтайска звонили. Ну, слушай, интересно, интересненько. Мишенька, давай-ка попробуем с тобой отгадать, что в сундучке. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на маме наряд похожее есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь? В сундучке что-то среднего размера. Мы говорим сейчас именно о том, что в сундучке. Не длинная, из ткани, нитки есть, на себе это не носят. Но можно это носить в руке, то, что в сундучке. Можно взять с собой, положить в сумку. Но вот класть в это ничего не нужно. Укрываться этим нельзя, завязывать это не надо. Регулировать длину нельзя, застежек нет, ни украшений, ни одежда. На шею не вешается, на руке это не носят. На или в ушах не носят, на ногах не носят. Цвет в этом не один, но красного там нет. Есть некий узор. Это не светится, ручки у этого нет. Это ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви.
2: А в это можно смотреться?
1: Хороший вопрос. Нет, смотреться в это нельзя.
2: Этим можно что-нибудь вытирать?
1: Вытирать этим ничего не надо. Так.
2: Это квадратной формы?
1: Нет, это не квадратная. Нет, это не квадратная.
2: Можно посвящаться?
1: Подсвящай сюда. Итак, значит, мы поняли, что это не квадратная, не светится, вытирать этим ничего не надо, смотреться в это не надо. Именно то, что в сундучке, мы говорим, из ткани, есть там нитки, ну, понятно, если из ткани. Итак, что же, Миш, в сундучке?
2: Быть это чехол для телефона?
1: О, чехол для телефона. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Мишка, не он, не чехол. Хорошие вопросы были. Новоалтайску привет большой передавай. Спасибо огромное за то, что слушаете нас. Ну что ж, друзья мои, сундучок с секретом на этом потихонечку заканчивается. Мы с вами уже буквально через 13 минут встретимся вновь в эфире Детского радио. И начнется час без правил. Ну а что в сундучке, будем с вами отгадывать завтра.

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Кэш можем.

0: Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Карибара», 18+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Мальчишки и девчонки, начинается час без правил в эфире Детского радио. А все почему? Правильно, все потому, что 18.00 по московскому времени. Меня по-прежнему зовут Кирилл Раскаскин. Мало ли, может быть, кто-то забыл. Вот, давайте знакомиться и вспоминать. Что же такое час без правил? Это я сейчас рассказываю ребятам, которые, возможно, впервые слушают Детское радио. Первый дозвонившийся в эфир может сделать все, что захочет. Рассказать стихотворение, может быть, расшифровать свое имя по буквам. Или, например, вспомнить какой-нибудь иностранный язык, что-нибудь на нем сказать, поделиться там какой-то информацией, сыграть со мной в какую-нибудь игру, в которую он хочет. В общем, делает все, что захочет. После этого мы оставляем с вами задание следующему участнику. Тот, кто дозвонился, выполняет то задание, оставляет новое и так далее, и так далее. Помимо всего прочего, я оставляю вам, друзья мои, творческое задание. Его мы с вами будем выполнять в сообщалочках Детского радио. Сегодня день поиска сказок мы отмечаем, поэтому я вам предлагаю придумать коротенькую сказку какую-нибудь, в которой бы вы были главным действующим лицом. Как бы эта сказка называлась, что бы вы там делали, вот, пожалуйста, расскажите об этом. Плюс 7 916 968 0968. Обязательно подписывайте номер своего телефона, потому что если там, я решу, допустим, что ваша сказка мне больше всего нравится и захочу с вами связаться, чтобы вручить вам приз, мне нужно будет каким-то образом вам позвонить. А как я это сделаю, если у меня нет номера телефона. Вот, поэтому, пожалуйста, номер телефончика оставляйте. Еще раз, плюс 7 916 968 0968. Телеграм, WhatsApp, мессенджер Макс. Ну и звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Первый дозвонившийся делает все, что захочет.
3: Час без правил.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Аленушка нам позвонила. Аленушка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как настроение?
3: Прекрасно.
2: Это замечательно. В школе сегодня была?
3: Да.
2: И что там интересного рассказывали в школе-то?
3: На физкультуре сегодня сдавали 200 метров.
2: О, нормативчик?
3: Да.
2: Так, и как успехи? Сдала?
3: Да, на тройку.
2: На троечку. Ничего страшного. Не, а вообще абсолютно. Тройка или четверка, или даже двойка – это всегда мотивация исключительно для того, чтобы лучше подготовиться, лучше тренироваться и так далее, и так далее. Всегда надо вот эти вот оценки, которые не пятерка, да, там все вот отличники, нужно воспринимать как лишь дополнительную мотивацию к тому, чтобы становиться лучше. Потренируешься и сдашь на отлично, да?
3: Да.
2: Ну и все, боже мой, о чем речь вообще? Аленушка, ты первый дозвонившийся сегодня в час без правил. Что будем с тобой делать?
3: Будем играть в слова.
2: Давай, давай, в слова вообще мило дело сыграть. Кто первым будет, ты, я?
3: Давайте вы.
2: Давайте я. Итак, вот я сейчас как раз трогаю тут замочку сундучка. Пускай будет первое слово «защелка».
3: Амбиции.
2: Амбиции. Ну ладно, ихтиозавр.
3: Завр. Ракета.
2: Ракета, хорошо. На А, да? Аспирин. Да.
3: Носок.
2: Хорошо. Колохея. Цветок такой есть.
3: Что?
2: Колохея. Название цветка.
3: Яблоко.
2: Яблоко, хорошо. На О, да, мне? Обруч.
3: Да.
2: Тебе на букву Ч.
3: Угу.

0: Черепаха.
1: Хорошо. На А. Арфа. Вот сегодня была у нас восхитительная арфистка. Арфа. И арфа.
0: Так.
1: Так, на букву А.
0: А.
1: Кто под воду ныряет? На букву.
0: Аквалангист.
1: Аквалангист. Ну, молодец, все верно. Аленушка, слушай, какие хорошие слова у нас с тобой сегодня получились. Мне очень понравилось. Благодарю тебя за эту игру. Давай ставим задание следующему участнику.
0: Следующему участнику я ставлю рассказать о своем питомце.
1: Угу. Рассказ о питомце. Будем надеяться, что у следующего участника есть питомец. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Нам позвонил Максим. Макс, привет. Максим. 8-495-134-5664. Ребята, звоните, расскажите, пожалуйста, о своем питомце. Ну и не забывайте, конечно же, про творческое задание. Нужно, ребят, придумать сказку, в которой вы были бы главным героем, главным персонажем. Ну и, соответственно, прислать в сообщалочки. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Обязательно подпишите, пожалуйста, номер телефона, с которого вы нам пишете, чтобы в случае победы мы знали, кому звонить, с кем связываться-то. Вот. Ну и, конечно же, давайте с вами пофантазируем. Что же, какая же эта сказка могла быть? Что же бы вы в этой сказке делали? Только смотрите, это

0: не вы должны как бы попасть в эту сказку, да, я имею в виду, в какую-то из ныне существующих, а именно придумать какую-то вот свою сказку с какими-то, может быть, своими сказочными героями. Там, конечно, могут быть герои, которых мы с вами знаем, естественно. Вот, ну, а может быть, и что-нибудь новенькое. Так, есть у нас дозвонившийся. Алинушка нам позвонила. Алина, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, Алина, из какого ты города?
1: Воронеж.
0: Угу. Алинушка, а есть ли у тебя домашние животные?
1: Да.
0: Так, например, кто?
1: Кот.
0: О, ой, ну давай, рассказывай про своего кота.
1: Его зовут Кокос.
0: Так.
1: Ему 10.
0: 10 чего? Месяцев, лет, дней?
1: Лет.
0: Так, взрослый уже. Так, какая порода у кокоса, знаешь? Ну хорошо, он пушистый или не очень пушистый? Алин?
1: Пушистый.
0: Так, хорошо, а какого цвета?
1: Рыжий.
0: Какой?
1: Рыжий.
0: Ой, какая прелесть. Рыжий, пушистый кокос. Какая прелесть. Хорошо, Алин, спасибо тебе большое за рассказ. Давай оставим задание следующему участнику.
1: Спеть песню.
0: Любую, да?
1: Да, спеть любую песню.
0: Хорошо, договорились. Спасибо тебе огромное, Алинушка, за звонок. Кокосу большой привет передавай. Немножечко его там за ушком почеши от меня. Ребята, 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Позвоните, пожалуйста, исполните нам песню.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: На детское радио Агата позвонила. Агатушка, привет.
3: Здрасте.
2: Агата, из какого ты города?
3: Из Санкт-Петербурга.
2: Угу. Чем увлекаешься?
3: Танцами.
2: Какая прелесть. Агатушка, я бы, конечно, тебя сейчас попросил станцевать, но задание было немного другим. Нужно песню спеть. А как у тебя с пением?
3: Хорошо.
2: Да? Ну, продемонстрируешь, что можешь-то?
3: Да.
2: Ну, хорошо, давай, Агата. Какую песню ты нам споешь?
3: «А в глазах сердечки».
2: Ой, потрясающе. Давай, пой, дорогая моя.
3: А в глазах сердечки, косички и колечки, и в руках ромашка, девочка-милашка. А в глазах сердечки, косички и колечки, и в руках ромашка, девочка-милашка.
2: Ну, браво. Это группа «Без игрушек», да?
3: Да.
2: Супер, супер. А какое задание оставим следующему участнику?
3: Назвать 5 слов на букву «П». Ой, «Б».
2: 5 слов на букву «Б». Угу, на букву «Б». Хорошо. Спасибо тебе огромное за звонок, за чудесное пение. Друзья, а если вы хотите, чтобы ваша любимая песня стала победителем хит-парада детского радио ТОП-20, заходите на сайт dtfm.ru в раздел «Хит-парад» и голосуйте за нее. А еще, друзья, слушайте ее на всех цифровых площадках. Это тоже влияет на итоговые результаты. И в эту субботу на диджей Микрофоша, наш супермузыкальный коллега, подведет итоги месяца, расскажет, какие песни заняли первые строчки, ну и, в принципе, строчки с первой по двадцатую. Хит-парад детского радио, ребята, зависит только от вас. 8495-134-5664. Звоните.

0: Мегатрон. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Подарите вашему ребенку детский

0: детства без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
4: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Час без правил».
1: Ну что ж, мальчишки и девчонки, давайте с вами отправимся в сообщалочки детского радио для того, чтобы почитать ваши сказки, в которых именно вы были бы главным героем. Именно такое было творческое задание. Давайте вам напомню номер сообщалочек. +7 916 968 0968. Так, София. «Однажды Листик и Лепесток дружили вместе, они очень были хорошими друзьями. Лепесток зовут Сергей, Листик зовут Татьяна». Так, нет, что-то я там не понимаю, до конца что-то написано. Так, родилось яблочко молодильное, налилось, выросло большое с красными бочками, сорвали его с яблони, положили на тарелочку с голубой камешкой, все вокруг ходят, любуются, не решаются. Яблочко лежит, гордое, довольное. Так, ну тут тоже про яблочко, друзья мои. А сказка-то мне нужна, чтобы вы были главным действующим лицом. Давным-давно на стыке двух сказочных миров случилась удивительная история. Шрек, Кот в сапогах, Колобок и Красная Шапочка объединились, чтобы спасти самый важный праздник – День Великого Пирога. Неожиданная встреча на болоте. Все началось на болоте у Шрека. Огр спокойно варил свой любимый суп. Кот обнаружил. Бабушки, а я тоже здесь не вижу вас в главной роли. Так, Катя и хранитель забытых снов. Обычная девочка Катя находит на чердаке старого дома необычные карманные часы. Вместо цифр на них изображены звезды. Стрелки идут в обратную сторону. В полночь часы переносят Катю в Лунарию, волшебную страну, где рождаются и хранятся человеческие сны. Катя узнает, что Лунария в опасности. Вот уже ближе к истине. Интересно. Так, жила девочка, у которой был радиоприемник, который ловил только детское радио. Однажды Мила грустила из-за дождя, она прекратила ручку, наверное, покрутила ручку приемника, и оттуда донеслась песня про шоколадный дождь. Мила надела резиновые сапоги, выбежала прыгать по лужам. Когда вернулась, в ее волосах запутался настоящий солнечный зайчик. Подарок от доброго радио. Это Милочка из Саратова. Еще и рисунок, видимо, Милочка как раз с радиоприемничком. Умница, Мила, молодец. Не забудь, пожалуйста, прислать еще номер телефона. И одного сообщения достаточно. 5 много. Напоминаю вам, друзья, когда вы присылаете много одинаковых сообщений, наша программа может автоматически ваш номер заблокировать, и вы больше не сможете писать в эфир. Алиса из Королева. «Однажды я вышла из дома, попала в заповедный лес. Там сидела на пеньке Баба Яга. Она мне сказала, отпущу, если выполнишь мои задания. Первое задание — сделать одежду. Второе задание — почистить зубы. Третье задание — собрать букет цветов». Вот такое вот интересное задание. 3 штуки от Бабы Яги для Алисы из Королева. Молодец, Алис, прикольно. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Сказка, в которой бы вы были главным героем. И номер телефона тоже не забудьте, пожалуйста, подписать. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир. 84951345664. 5 слов на букву «Б» нужно будет назвать.
0: «Час без правил». На детском радио.

не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Час без правил.
3: На детском радио.
4: Варюшенька нам позвонила. Варенька, привет.
5: Здравствуйте.
4: Варечка, ты из какого города?
5: Из Москвы.
4: А сколько лет тебе?
5: 9.
4: Угу. Школьница уже, стало быть?
5: Да.
4: Хорошо. Нравится тебе в школе-то?
5: Да.
4: Это самое главное. А знаешь ли ты, Варюшенька, 5 слов на букву «Б»?
5: Да.
4: Так, ну-ка давай.
5: Барабан, булка, бублик. Болт, библиотека.
4: Библиотека. Молодец, абсолютно верно. И что, булка и бублик, да, что-то о еде заговорили, и ей сразу захотелось. Ну, умница, смотри, как ты легко и быстро, кстати, тоже слово на букву «Б», справилась с этим заданием. А что оставим следующему участнику?
5: Рассказать, как он провел свое лето.
4: Рассказ про лето. Хорошо, здорово, спасибо тебе огромное. Но я думаю, что мы немножечко будем пробовать мешать во время этого рассказа всякими разными звуками. Почему бы, в принципе, и нет? А то, знаете, рассказать про лето достаточно легко. Надо немножечко усложнить жизнь, а то она легкая что-то слишком. 8495-134-5664. Ребята, вспомните, пожалуйста, как вы лето провели, и расскажите об этом в прямом эфире детского радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Ну, вот уже и Сонечка нам дозвонилась. Сонь, привет.
3: Привет.
2: Как настроение твое?
3: Хорошо.
2: Молодец. Чем сегодня занималась?
3: В школу ходила, плаванием.
2: Ну, все успешно?
3: Да.
2: Хорошо. Далеко плыла-то?
3: Да нет, по кругу плавали.
2: Понятненько. Плавание вообще...
3: Детская же группа.
2: А, действительно, да. Я, кстати, тоже плаванием занимался. Потрясающий вид спорта, всем рекомендую. Сонь, лето как провела?
3: Хорошо.
2: Супер.
3: В Калининград ездили.
2: Это хорошо. Вот сейчас, Сонечка, тебе нужно будет поподробнее рассказать о том, как ты провела лето. Единственный нюанс, тебе будут пытаться помешать на различные звуки. Ты на них внимания не обращай, просто рассказывай. Договорились?
3: Да.
2: Итак, 3, 2, 1, поехали. Рассказывай.
3: Мы полетели в самолете на Калининград. В Калининграде катались на велосипеде, плавали, серфили, ходили на пляж, в зоопарк ходили. Летали на самолете, гоблинов искали, чай пили,
2: так.
3: На ночевки ходили, день рождения мамы отмечали,
2: так.
3: В гости ходили, катались на электричке,
2: вот это да.
3: Купались вот.
2: Ну, смотри, как здорово справился. Мне очень понравилось. Катались на электричке. Ох, ж вот эти, знаешь, покатушки. Сидишь, что делать? Пойдем на электричке, что ли, покатаемся. А пойдем. Ну, Сонечка, понравилось тебе в Калининграде?
3: Очень.
2: Вот, и мне тоже. Я, правда, в Зеленоградске все-таки больше времени провел. Но край, Калининградская область вообще фантастический. Спасибо тебе, Сонечка, огромное за звонок. Было приятно с тобой пообщаться, с тобой познакомиться. Звони еще. Ребятушки, ну что же, все, задание мы не принимаем. Буквально через пару минут подведем итоги творческого задания. Поэтому никуда не уходите.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, друзья мои, продолжаем с вами читать сообщения. Главная героиня Оля, отзывчивая девочка, которая очень любит природу, умеет замечать то, чего не видят другие. Поливая мамин любимый фикус, Оля случайно замечает, что один из листков светится изумрудным светом. Коснувшись его, она волшебным образом уменьшается, падает внутрь цветочного горшка, где скрывается целый мегаполис. Флорополис. Вот такой вот. Прекрасно, Оль, супер. Вообще, в принципе, знаешь, это вот есть мультфильм «Зверополис», а можно вот здесь вот снять, точнее, мультфильм выпустить «Флорополис». Вот, хотя сейчас, по-моему, мультфильм уж тоже снимают. В одной сказочной стране, где деревья умели шептаться, облака были похожи на сладкую вату, жил-был ты. Я всегда мечтал о месте, где каждому будет уютно, тепло и весело. Ух, тут такая большая сказка. Это Дэнни из Москвы нам написал. Там еще и щит от обид есть. Интересно, молодец. Так. Давно хотел попасть на детское радио. Вот мы попали всей семьей. Познакомились с ведущими, расследовали с ними секреты Кощей. Было очень интересно. Мария Петровна и Макс нам помогали. Это Мирочка. 9 лет. Вот такая вот сказка, видимо, про то, как она попала в хрум. Женя шла по лесу. Ветер шептал ей тайны, а мешочек с травами тихонько звенел. Тоже интересное что-то. Есть, друзья мои, сказка, которая мне очень понравилась, от Алисы из Королева. Алисушка, привет.
3: Ой,
2: Алисушка. Слушай, ну ты вот нам написала сказку, которая называется «Заповедный лес», правильно?
3: Да.
2: Слушай, а Бабу-Ягу, ты бы не испугалась?
3: Нет.
2: Да, ты уверена, что вы бы с ней поладили, да?
3: Уверена.
2: Ну что же, спасибо тебе огромное за твою сказку. Спасибо огромное за то, что там есть Баба-Яга. Тоже я очень люблю этого персонажа. Я тебя, Алисушка, поздравляю и вручаю тебе фирменный плед детского радио. Ура! Вот я думаю, что с этим пледом и в лесу не страшно, да и вообще нигде не страшно. А потому что почему? Правильно, этот плед волшебный. Ребята, вас тоже я всех благодарю за участие в «Часе без правил», за ваши сообщения и за ваши звонки. На этом «Час без правил» заканчивается. Как вы знаете, впереди нас ждет музыкальный привет. Будем с вами общаться в прямом эфире. Ну и, конечно же, тоже в сообщалочках. Поэтому никуда не уходите, продолжайте слушать «Детское радио».

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Детское радио.
6: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
7: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
7: Включай.
8: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
7: Ладно, подожду.
6: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
9: 0+. Реклама.
10: Театральный этикет, правило номер 1. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
11: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
12: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
13: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
14: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная.

0: История о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верийская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Мальчики и девочки, музыкальный привет в эфире Детского радио начинается. Напомню вам номер прямого эфира +7 8 495 134 5664. Это номер прямого эфира. Номер сообщалочек +7 916 968 0968. Ваши приветы, поздравления. Конечно же, заказывайте любимые песни из репертуара Детского радио. Еще раз давайте медленно напомню. 8 495 134 5664. Звоните.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Нам уже позвонила Кристина. Кристина, здравствуй. Привет. Ты из какого города?
2: Из Москвы.
1: Угу. Сколько лет тебе?
2: 10.
1: Так, хорошо. Чем увлекаешься?
2: Рисование.
1: Ну хорошо, что так не уверен-то? Кристин, ну кто позвонил? Ты позвонил в эфир или мы тебе позвонили? Ты так растерялась. Вот. А что любишь рисовать?
2: Котиков.
1: А у тебя котик есть дома?
2: Два.
1: Даже два. Угу. И расскажи-ка, ты их рисовала уже?
2: Нет.
1: Портреты их еще нет? Еще не были написаны портреты этих?
2: Только одного.
1: Ага, как зовут-то?
2: Сима. Машик.
1: Ну, очень мило. Ну что ж, Кристинушка, давай теперь приветы передавать.
2: Я передаю привет маме, Саше, папе Диме, Кате, сестре, младшей сестре Кате, младшему брату Роберту, бабушке Алене, бабушке Тане, подруге Еве и пятиюродной сестре Саше и подруге Соне, подругам Вики Поли.
1: И все.
2: И всему миру.
1: Вообще супер. Ну что же, Кристинушка, спасибо тебе огромное за звонок. Прямо сейчас для тебя в эфире детского радио прозвучит одна очень красивая песня. Ребята, ну и вы тоже, конечно же, звоните 8495-134-5664 и присылайте свои сообщения в сообщалочки. WhatsApp, Telegram, Messenger Max +7 916 968 0968.

0: Музыкальный привет.
1: Напомню, друзья, плюс 7-916-968-0968, сообщалочки детского радио, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Так, привет детскому радио. Передайте также привет маме Наташе, папе Паше, бабушкам Вере и Ире, еще своим друзьям Максу, Марку, Ване и всему второму В. Это Тимоша из Санкт-Петербурга, он же Тимофей. Ева из Ульяновска передает огромный привет своей маме, папе, любимой бабушке, еще одной бабушке, еще своей лучшей подруге Кате, любимому младшему брату, Братику, а также привет любимому детскому радио, которое я слушаю вот уже 9 лет. Ролана из Казани передает привет сестре Варе, маме Маше. Так, от Марины из города Владимира сообщение. Передаю привет маме, папе, сестре Кристине. Кристик, приветик, выздоравливай. Так. Полина из Краснодара. Передает привет маме Инне, папе Роме, бабушке, дедушке, а еще кошке Белль и братику Мише. Так, а что есть у нас еще? Вот оно. Привет, детское радио. Моя мотивация в школу. Передаю привет моей первой любви, Проховой Леречке. Моим друзьям, я бы сказал, даже братьям. Диме, Платону, Дане, еще одному Дане, первому учителю и мотиватору Людмиле Петровне. Моей семье, бабушке, маме, папе, кошке, школе 1582, старшей 5 В. Я вас слушаю с детства. Это Артемушка из Москвы, как я уже и сказал. Передаю привет моей подруге Ане. Желаю ей дозвониться в эфир. Она этого очень-очень хочет. Также привет моей школе 1788. Амелия из Москвы. Ну и еще одно сообщение. Передаю огромнейший привет своим братьям Эмилию и Руслану, также всем друзьям. Отдельный большущий привет вам и Ириске. Желаю успехов, отличного настроения. В будущем очень надеюсь стать вашим коллегой. Дэнни из Москвы. Дэнни, ну, если есть такое желание, то оно обязательно исполнится. Поставьте, пожалуйста, песню из мультфильма «Моана». Давайте-ка ее и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Алисушка нам позвонила. Алиса, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: О, Алисушка, какой у тебя бодренький голосочек. Чем сегодня занималась?
2: Я сегодня ходила на мое занятие вокал.
1: Ты занимаешься вокалом, да?
2: Угу.
1: А кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Певцом.
1: Певицей. Я вот так вот сразу и подумал, что, скорее всего, на певицей будешь. И что же, будешь выступать на концертах?
2: Да.
1: И ходить в красивых платьях?
2: Да, но я уже выступаю.
1: Ну какая молодец. Ну какая молодец. Тебе нравится?
2: Да,
1: это самое,
2: очень.
1: Вот, это самое главное, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Ну что же, Алисушка, надеюсь, что вырастешь, когда будешь известной певицей, знаменитой. И мы с тобой еще обязательно вместе поработаем на каком-нибудь мероприятии, на каком-нибудь концерте. Договорились?
2: Угу.
1: Ну, супер. Кому приветики будут, Алис?
2: Моему папе, маме, моей родной сестре, моей подруге Арине и моим подругам-двойняшкам из вокала.
1: Угу. Все?
2: Насим.
1: Что еще расскажи?
2: Близняшек зовут Настя и Маша.
1: Угу. Это твои подруги с вокала, да?
2: Да.
1: Так, хорошо. Может быть, еще кого-нибудь вспомним?
2: Полину, подругу.
1: Вот. Ну вот куда же мы без Полинушки-то? Никуда. Все, теперь вспомнили, все встало на свои места. Всех назвали, Алис?
2: Да.
1: Ну, отлично. Какую песню хочешь послушать?
2: Песня ни о чем.
1: Мария Нагорнова прямо сейчас в эфире детского радио для тебя, Алисушка.

0: Музыкальный привет.
1: +7 916 968 0968 Это номер сообщалочек детского радио, куда мы сейчас с вами и направимся. Друзья, для того, чтобы почитать ваши приветики, поздравления на WhatsApp, Telegram, а также Messenger Max. Итак, что же вы нам пишете? Огромный приветик дочурке Малюшке. Ты умничка, отлично позанималась на тренировке. Это мама Альбина нам прислала. Передаю привет своему сыночку Ванечке Смирнову из школы 15-2-0. Люблю тебя, малыш! Твой папа Дима. Привет, детское радио. Передаю привет своим любимым деткам Коле и Жене. Постоянно вас слушают и очень сильно любят. Привет от мамы Саши и папы Бека. Так. Ура! Вот такое сообщение. Мы с Феодосией. Привет, детское радио. Привет своим детям Коле и Жене, которые слушают вас буквально круглосуточно. Спят и кушают с вами. Привет от мамы Александра и папы Бек. А, это мы уже читали. Ну, Феодосия, отдельный привет. На Косте из Ижевска передает привет маме Светлане, папе Андрею, всему второму А-классу школы 40, особенно Сергею. Варя из Казани передает привет сестре Ролане, маме Маше, подругам Дине, Линде, Даше, Даяне и Илье. И просит поставить песню «Ромби Зомби». «We are zombie, ромби бомби». В общем, слушаем ее прямо сейчас в эфире детского радио.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Осеннему морю, к зеленой земле.
3: А вы мама, мы не видели?
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
0: Реклама.
5: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Собака может рисовать не хуже человека.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: 8-495-134-5664. Нам позвонила Анечка. Анют, привет.
2: Здравствуйте.
1: Анютик, из какого ты города нам звонишь?
2: Санкт-Петербурга.
1: Привет, северной столице. Кому будут твои приветики?
2: Я хочу передать привет своим лучшим подругам Василисе и Ане. Еще я хочу передать привет папе, маме, бабушке Броне, бабушке Наташе, бабушке Оксане.
3: Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь.
1: Видимо, Анютик нечаянно щечкой нажала на какую-нибудь кнопочку. Ну, давайте сейчас буквально 3 секундочки подождем. 3, 2, 1. Ну, давайте, друзья мои, чтобы уже вот эту мелодию не слушать. Анечке, я говорю огромное спасибо. Анютик, было очень приятно с тобой пообщаться. Самое главное, что бабушкам и родителям привет мы передали. Ну, и Анютик заказала песню «Смешариков» от Винта. Давайте-ка ее сейчас-то мы и послушаем.
4: Очень смелый, видно, тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважают.

0: думаешь летать? Не забудь, что ты летатель, и не спи в кабине спать.
1: Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай.
2: Да что же это такое?
0: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально.
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: здесь с Пином что-то не в порядке.
1: Полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака.

0: Музыкальный привет.
1: Кирочка нам позвонила. Кирусик, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет. Как настроение?
2: Вообще не очень, потому что завтра опять школа, а я новенькая в школе, и что-то немножко грустно, потому что со мной почти никто не дружит.
1: Ой, Кирусик, ты знаешь, моя дорогая, подожди недельку-другую, вот честно, ну максимум месяцок. Потом за уши не оттащишь, все будут дружить. Ты в каком классе?
2: Пятом.
1: Вообще, да, абсолютно. Все будет хорошо, поверь мне. Наоборот, круто. Новые друзья, новые знакомые. Все притрется, все будет хорошо. Вообще нет ни малейшего сомнения. Я уверен, что даже по первой твоей фразе, уверен, что ты девчонка вообще мировая, и все будет отлично у тебя. Не переживай. Привет, будем передавать?
2: Да.
1: Давай.
2: Я хочу передать привет своей единственной подруге в этой школе Полине, Арине, Ксюше, моей подруге Жуже и маме. А еще моему крестному дедушке Мише.
1: Угу. Хорошо, отлично. Всех вспомнили?
2: Да.
1: Ну и отлично. Так, все, мы с тобой договариваемся, что ты не огорчаешься, не отчаиваешься, и все будет хорошо. Добро?
2: Добро.
1: Все, умница. Виртуальную пятюню я тебе посылаю. И слушаем группу «Непоседы», песню «Мы рисуем».

0: Музыкальный привет.
1: В музыкальный привет Викулика позвонила. Вик, привет.
2: Привет.
1: Привет. Давай, Вика, привет передавать в музыкальном привете.
2: Передаю привет маме Наташе, папе Олегу, бабушке Бане, у которой было вчера день рождения. Бабушке Тасе своей, подружке.

0: подружки Полине Киселевой, Виталине.
1: Так.
0: Подружки Соне, подружки двум Юля.
1: Угу.
0: И своей крестной.
1: Ну, супер. Смотри. Оле?
0: Да.
1: Крестной Оле. Готов.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребятки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Ребята, большой вам привет из Нижнего Новгорода. Особенный привет первому Б-классу 45-й школы и нашей учительнице Лилии Альбертовне. Благодарю своего папу Василия за его доброту и помощь во всех моих начинаниях. Мамуля Светулек, и тебе привет. Пусть привет летит в Ельники и Чебоксары к моим бабушкам и дедушкам. Ну это что за прелесть, а? Все отправлено, все есть. Привет всем слушателям детского радио. Передаем привет своему любимому сыночку Артему. Это мамочка Аня и папа Леша. Передаем привет своей доченьке Еве Филатовой. В данный момент она едет из Подольска в Брянск. Мы с папой ее очень сильно любим. Едем с тренировки по плаванию, балдеем от песен. Передаем привет всей нашей семье, папе Жене, маме Кате, сыну Антошке Михайлову. Едем домой, всем приветов и поцелуйчиков. Вот, друзья мои, и я вам тоже передаю приветики и поцелуйчики. На этом заканчивается музыкальный привет. Всем пока!

0: Музыкальный привет.
1: Планета динозавров.
2: Здравствуйте, с вами я, астроном Остроумович. Недавно один мой знакомый троечник сделал очередное открытие. Птицы и летучие мыши — родственники, уверенно заявил он. И, заметив мое удивление, продолжил. У птиц крылья есть? Есть. И у летучих мышей тоже есть. Выходит, родственники. Пришлось объяснять.
3: Максимальное приближение.
2: И вновь перед нами древний океан. Сегодня мы познакомимся с еще одним его обитателем – ихтиозавром. Внешне это животное напоминает дельфина. Похожие формы туловища, продолговатый нос и та же манера плавать. Но, несмотря на очевидное сходство, они не родственники. Доказано, что предками ихтиозавров были сухопутные ящеры. Что же касается дельфинов, то не так давно ученые сделали сенсационное заявление. Вероятнее всего, дельфины и киты произошли от древнейших парнокопытных. Что заставило доисторического ослика прыгнуть в воду и совершить заплыв длиною в несколько миллионов лет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Однако в пути он откинул копытца, но при этом выжил и стал непревзойденным пловцом. Конечно, ихтиозавры и дельфины – не единственный пример, когда разные группы животных, попадая в схожие условия обитания, обзаводились одинаковыми инструментами для выживания. Так ученые предполагают, что птицы научились

0: научились летать только потому, что их прародители были вынуждены подпрыгивать. Так они охотились на летающих насекомых. Постепенно первые птицы развили способность планировать, а потом и летать. Впрочем, некоторые из них, например, страусы и пингвины, предпочли передвигаться на своих двоих. Вероятно, достаточное количество пищи они могли добыть, не совершая прыжков и прочих акробатических трюков. А вот предками летучих мышей, предположительно, были насекомоядные млекопитающие, обитавшие на деревьях. Время от времени они были вынуждены менять место жительства и перемещаться с одного дерева на другое. Внизу их поджидали кровожадные хищники, поэтому самым безопасным способом добраться до нового жилища был затяжной прыжок с ветки на ветку, а затем и полет на более внушительное расстояние. Вы спросите, почему же белки, которые используют похожую технику передвижения, не научились летать? А вы подождите несколько миллионов лет. Глядишь и научатся!
1: Планета динозавров.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Детское радио.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
9: по щучьему велению, по моему хотению.
8: Только волшебные слова другие.
9: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
8: И все.
1: Ноль плюс.
10: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
11: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
10: Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
1: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся.
2: Лягушка, что за шум и топот?
1: Глобус, это секретный способ. И я узнала, что делать, чтобы случилось чудо.
2: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
2: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу.

0: чудо чудное, диво дивное, где же ты?
1: Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься?
0: Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
1: Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был?
0: Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я?
1: В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей.
0: А я кого-то из них знаю?
1: А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку.
0: Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже.
1: Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю.
0: Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные стихи. Я пошутила просто.
1: Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже. И памятник ему здесь установлен.
0: Ой, я забыла. Мне же чудо надо искать. Поскакала.
1: Подожди. Может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь?
0: Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно.
1: А сейчас-то почему, лягушка?
0: Но я же задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.
1: Лягушка, ты чего замерла?
0: Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Кажется, мне надо туда.
1: Это за городом, лягушка. Поедем?
0: Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак.
1: Ну, поехали.
0: Ух ты! Какие просторы! И скалы! Ой, белоснежные!
1: Это Дивногорье. Музей под открытым небом. Тут и пещеры.

0: в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк.
1: А что за удивительные белые гиганты?
0: Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами, чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье.
1: Диво, ой, чудо, чудо. Нашла, нашла.
2: Ну ты даешь, лягушка. И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала.
1: Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял.

0: тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Много песен на детском радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама.
4: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
5: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
6: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь за зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Кабибар». 18+.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
13: Читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение! С вами снова я, книжный червячок! Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Ксюша встретилась с самой настоящей феей. И что из этого вышло? О том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. И как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Иногда чудеса случаются с нами там, где меньше всего этого ожидаешь. Например, с девочкой Ксюшей это случилось в самой обыкновенной электричке. Дело в том, что однажды они с папой были в гостях, и так им было весело и хорошо у друзей, что они засиделись допоздна. Еле-еле успели на последнюю электричку. Что случилось потом, рассказал в своей книге «Фея пригородных поездов» Виктор Ольшанский.
2: Вагон был абсолютно пустой. Ни души. Сели. Ксюша скинула тяжеленный рюкзак и достала из бокового кармана свой новенький красненький телефон.
3: «Стоп! Никаких игр!» — тут же услышала она. «Доставай книжку, будешь учить стихотворение к понедельнику. Что там у вас задано?»
2: «Пап!» — взмолилась Ксюша. «Завтра-послезавтра выучу, 2 впереди».
3: «Угу, знаем мы, как кое-кто любит учить стихи. Не спорь. Начнешь сегодня, завтра фундамент будет уже готов».
2: Пришлось Ксюше достать учебник по чтению. Задали поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Конечно, не все, а только отрывок про дуб и кота ученого, но все равно длиннющий.
3: «Читай вслух», — сказал Валера дочери. «С выражением».
2: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», — начала Ксюша с выражением, как было велено. Бодро проскочила «Витязей прекрасных» с их морским дядькой и дошла до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя». Задремавший отец тут же открыл глаза. «Здрасте».
3: «Не мехомодом, а мимоходом», — поправил он.
2: «Ну-ка, повтори». Папа рассказывал, что цирковой артист, завалив трюк, повторяет его несколько раз подряд до тех пор, пока не получится идеально. «Там королевич мимоходом, там королевич мимоходом, там королевич мимоходом», — торопливо отбарабанила Ксюша.
0: Ксюша оглянулась на папу, но увидела, что он задремал. Она не стала его будить, быстренько дочитала отрывок до конца и взялась было за телефон, но тут увидела, что в вагон вошла женщина. Сначала она приняла ее за контролера, но что-то было не так. Во-первых, она была одна. А ведь всем известно, что контролеры всегда ходят подвое. Во-вторых, для контролера она была странно одета. На ней был длинный темный плащ и желтые резиновые сапоги. А еще у нее были яркие синие-синие, прямо васильковые глаза. Женщина направилась к ней.
2: «Нет, она не контролер», — подумала Ксюша. «Контролеры в форме и ходят всегда вдвоем».
3: «Верно», — кивнула женщина. «А я всегда хожу одна».
2: «Слышит, о чем я думаю?» — испугалась Ксюша и решила, что это уже слишком. «Кто она? Неужели

0: Или ведьма?
1: Женщина улыбнулась и покачала головой.
0: Волшебница!
1: Успела подумать Ксюша, но не угадала. Странная женщина снова покачала головой.
0: Фея!
1: Негромко произнесла она и уточнила. Фея пригородных поездов. Слово «фея» прозвучало так просто и буднично, как будто женщина в плаще сообщила, что она инженер, повар или медсестра в поликлинике.
0: «Ничего себе!»
1: – изумилась Ксюша. И еще она подумала, «Интересно, у всех фей резиновые сапоги желтые или они в разных ходят, в красных и синих тоже?» Но вслух сказала, «Вообще-то фей не бывает, это фантазия и сказка». Женщина опять улыбнулась. «Проверим?» – предложила она. «Проверим!» – согласилась Ксюша и взглянула на отца. Папа поерзал, почмокал губами, но не проснулся. «Что ты хочешь?» – спросила фея. «Говори, не стесняйся». Ксюша так растерялась, что учебник выскользнул у нее из рук и упал. «Вот, выучить хочу!» – сказала она, подняв книгу. «Из Руслана и Людмилы Пушкина, чтобы раз и готово!» «Значит, такое у тебя желание?» переспросила фея в желтых сапогах. «Да, такое», — подтвердила Ксюша, решив, что отступать уже поздно. «Тогда закрой глаза».
2: «Зачем?»
1: Закрывать глаза Ксюше не хотелось. Вдруг это никакая не фея, а обманщица.
0: Но глаза закрылись сами собой.
3: То, что случилось потом, Ксюша объяснить не могла. Вдруг пахнуло свежим соленым морским воздухом. Она увидела себя на берегу моря. Дул колючий ветер, а прямо перед ней высился огромный дуб. Это было Лукоморье. Все как в книжке. И кот-ученый, который все время что-то бормотал, и русалка с рыбьим хвостом и распущенными волосами, и следы невиданных зверей на песке, и избушка на курьих ножках. А тут и витязи подоспели, и королевич, у которого поперек седла лежал старик в царском одеянии и брыкался. Над головой пролетел колдун, в бороду которого вцепился богатырь. Проскакала мимо ступа с бабою Ягою, прохромал грустный Кощей, пробежал серый волк. Ксюша вернулась к дубу и снова увидела кота. Он ловко спустился по цепи вниз, посмотрел на Ксюшу внимательно и вдруг сказал обыкновенным человеческим голосом. Следующая остановка – платформа Мичуринская. Ксюша открыла глаза. Домой они с папой вернулись поздно и сразу легли спать. А выходные промчались как-то совершенно незаметно. А про стихотворение Ксюша просто забыла. Вспомнила только тогда, когда ее вызвали к доске. Вот невезение-то. Но начала Ксюша уверенно.
1: У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. А дальше, дальше, как ни странно, строчки стали всплывать в голове сами собой без малейших усилий, и так вплоть до королевича. Там королевич мехомодом пленяет грозного царя. Мехомодом. Все в классе заржали, как кони. Даже лучшая подруга Маринка – предательница. Учительница Жанна Семеновна, всегда строгая и выдержанная, тоже засмеялась и долго не могла успокоить класс. Наконец навела порядок, предложила Ксюше дочитать до конца. Ксюша, волнуясь и краснея, дочитала без запинки все до самых последних строчек. «И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый своим мне сказки говорил». Но почему-то в этом месте она не остановилась, а пошла читать дальше наизусть. «Одну я помню сказку эту, поведаю теперь я свету, дела давно минувших дней, преданье старины глубокой». И дальше про пиру Владимира, который выдавал меньшую дочь за храброго князя, и про баяна, который славил на пиру Людмилу прелесть, и Руслана. В учебнике этого, конечно, не было и быть не могло. Все в классе молчали. «Во дает, Ксюша!» Жанна Семеновна так удивилась, что прервала Ксюшу не сразу. «Молодец! Хватит! Достаточно! 5! Я всегда знала, что ты можешь.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Нет, то дверь вдруг откроется, и в вагон войдет она, фея пригородных поездов. Вот такую удивительную историю придумал писатель Виктор Ольшанский и рассказал ее в своей книжке «Фея пригородных поездов». А выпустила эту книгу издательство «Розовый жираф» для детей от 6 лет.
2: Книжный червячок на детском радио.
3: Читаем книжечки. Наверное, у каждого из нас есть такое занятие, которым мы готовы заниматься в любое время и без всякого напоминания. У кого-то такое занятие становится со временем профессией, у кого-то остается любимым хобби. Вот у меня, например, такое занятие — это, конечно, книги, чтение. Без них я не могу прожить буквально ни минуты. А вот у 10-летнего Максима из фантастической повести Галины Веклич «Космическое соседство» таким страстным увлечением были расследования. Максим точно знал, кем он будет. Конечно, великим сыщиком, грозой преступности. На это решение очень повлиял тот подарок, который на его 10-летие сделала ему бабушка. Набор юного сыщика. Это было... настоящее сокровище. Во-первых, в нем была пусть и тоненькая, но очень интересная книжица. Как следить за объектом, оставаясь незамеченным. Еще там обнаружился миниатюрный блокнот и карандаш для заметок, прозрачные герметичные пакетики для улик, ультрафиолетовый фонарик и спички в коробке с надписью «Искры разоблачения». Но гораздо больше на его решение повлиял тот факт, что его прапрадед, в честь которого его, кстати, и назвали Максимом, был известным сыщиком, работал над первой в Российской империи картотекой преступников и даже участвовал в Международном съезде криминалистов. За многочисленные заслуги его прозвали «гением сыска». Каждый раз, когда бабушка заводила рассказ о своем деде, Макс почти не дышал от волнения. В этих историях было столько приключений. За каждым словом скрывались погони, заговоры и, конечно, разоблачения. И надо сказать, Макс не только мечтал о расследованиях, он активно в них участвовал. Получалось, правда, не всегда. Чаще всего оказывалось, что преступления и вовсе нет. А Макс зря тревожил соседей, случайных прохожих и прочих посторонних людей своими гипотезами. Родителям то и дело приходилось рассыпаться в извинениях перед подозреваемыми. Лишь однажды Макс оказался прав, когда заподозрил в воровстве продавца овощей. Он назвал это «делом овощной палатки». Но после него, увы, последовала целая серия неудач.
4: Как-то вечером, после одного из таких провалов, Макс сидел дома. Погода испортилась, а к ночи разыгралась настоящая буря. Плотное покрывало тьмы разрывалось частыми вспышками молний. Гром гремел так, что дрожала фарфоровая посуда в буфете. Водяные потоки с силой били по окнам. В какой-то момент к привычным звукам непогоды добавился свист. Сперва едва различимый, потом все более отчетливый. В следующий миг яркая зеленая вспышка осветила улицу и раздался оглушительный грохот. Дом будто вздрогнул. Макс, отбросив одеяло, вскочил с кровати и прильнул лбом к холодному окну. Мальчик изо всех сил всматривался в мокрую черноту. Ему казалось, что на соседском газоне что-то темнеется. Из-за стены воды было сложно рассмотреть. Ударил гром, всполох молнии на мгновение осветил двор. На траве лежал.

0: человек. Еще несколько минут темноты и новый разряд молнии. Теперь было видно, что рядом с лежащим есть еще кто-то. Большая, несуразная фигура в чем-то темно-блестящем склонилась над телом. Улица снова окунулась в непроглядную ночь. Что там происходит? Макс даже вспотел от напряжения. Когда спасительная вспышка молнии в следующий раз осветила лужайку, она была пуста. Макс не заметил, как чья-то фигура скользнула вдоль забора. А наутро оказалось, что в соседнем доме появился жилец.
1: Дом этот давно стоял пустым. Его хозяйка Степанида умерла, а ее племянник Филипп жил где-то очень далеко и никогда не приезжал в их город. Вот поэтому, когда Макс и его родители увидели в соседском дворе молодого мужчину, они решили, что это, конечно, тот самый Филипп. Максу, правда, он показался странным, и поэтому он решил за ним незаметно последить. Макс вооружился старым биноклем, который для него тоже раздобыла бабушка, и устроил два дозорных пункта. Один у окна своей спальни, а второй на лужайке перед домом. Воскресенье он провел в наблюдениях. Понедельник в попытках объяснить странное поведение Фила. Во вторник Макс уже был твердо уверен, что с соседом что-то не так.
0: Дни выдались солнечные, как и положено для середины июня. Столбик термометра словно приклеен и держался на 30 градусах. Все горожане дружно переоделись в шорты, майки и сарафаны. Но не Фил. Поверх джинсов и рубашки, которые были на нем в день знакомства, сосед накинул еще длинный старомодный плащ грязно-коричневого цвета. Похожий носила бабушка Макса с марта по май. А на голове у него устроилась соломенная шляпа с широкими полями. Казалось, нелепый вид его совсем не смущает. В первый же день наблюдения Макс заметил, что сосед побывал в магазине. Он вышел из дома в час дня и вернулся спустя 40 минут с несколькими картонными пачками соли в руках. Больше никаких покупок при нем не было. Фил ненадолго зашел к себе, а потом до вечера ползал по лужайке, старательно рассматривая землю. На второй день все повторилось. Причем Филипп даже не переоделся, несмотря на жару. Он продолжал кутаться в несколько слоев одежды. Ровно в 7 вечера сосед покидал лужайку. Несколько раз дергал дверь, ведущую в подвал, видимо, проверяя, хорошо ли она закрыта, и скрывался в доме до утра. Макс не знал, что и предположить. Вот что можно искать на небольшой лужайке несколько дней кряду? Это должно быть что-то маленькое, раз сосед до сих пор там ползает. Запонка, редкая монета, ключ от почтового ящика или от подвала. Кстати, Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал. Тем не менее, Фил дергает ее каждый вечер. Логично предположить, что он или ходит в подвал по ночам, когда Макс не видит, и потом не может вспомнить, закрыл ли дверь, или вовсе туда не ходит. Но внутри есть что-то настолько ценное, что он переживает, чтобы никто туда не попал. Почему Фил кутается в нелепый плащ в жару? И вообще так и не переоделся? Нет с собой вещей? Но ведь он приехал издалека. Не мог же он вообще ничего с собой не взять. А может, он прилетел на самолете, а его багаж потеряли? Но почему не купить что-нибудь здесь? Ведь магазин же он нашел. И что за странный выбор товара? Несколько пачек соли каждый день. Что он с ней делает? Может быть, участвует в каком-нибудь конкурсе? По засолке огурцов, например? И чем он тогда вообще питается, если больше ничего не покупает? Подвальными запасами консервов? Но Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал.
1: И тогда Макс разработал план действий. Он заметил, что Филипп уходит в магазин каждый день ровно в 13:00 и отсутствует 40 минут. Значит, у Макса есть меньше часа, чтобы попасть в дом, а еще лучше в подвал и выяснить что-нибудь о новом соседе. Все складывалось как нельзя лучше. Родители отправились проведать бабушку, а Фил ровно в 13:00 отправился в магазин. Юный сыщик Макс отправился в соседний дом. Ему повезло. В коридоре он наткнулся на люк, который вел в подвал. Не раздумывая, Макс включил фонарик и спустился вниз.
0: В подвале было темно и пыльно. Вдруг в луче фонарика что-то блеснуло. Макс подошел поближе к одной из полок и уставился на небольшую металлическую игрушку в виде космического корабля. Игрушка была сделана со множества мелких деталей: крохотных лампочек, антенн, круглых окошек. Макс внимательно обследовал каждый уголок подвала. Вдруг наверху хлопнула входная дверь. Звук шагов приближался. Заскрипела лестница. Шаг, второй, третий. Прямо перед Максом оказались две ноги. Две очень странные ноги. Тонкие, но мускулистые. Они переливались перламутром и заканчивались длинными двупалыми стопами. Макс медленно поднял глаза. Перед ним стоял инопланетянин. Высокий, худой, с длинными конечностями. На большой голове сияли два огромных выпуклых глаза. Инопланетянин замер на несколько секунд, а потом уставился прямо на Макса. «Макс заорал!»
1: События, которые последовали дальше, были настолько удивительными, что Макс сам не всегда верил в их реальность. А что это были за события, очень подробно написано в повести Галины Веклич «Космическое соседство». Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Ксюша встретилась с феей и что из этого вышло. И о том, как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный? Книжный червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень. Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.

0: поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: А, ничего себе.
6: Реклама.
7: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
10: «Сезар Силика». Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
11: Застройщик ООО «СЗ-3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.
15: Детское.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Золотой прутик. Греческая народная сказка. Жил-был один купец, и было у него три дочери. Вот однажды собрался купец в Индию торговать. Начали его дочери о подарках просить. Одна хочет платье, другая – шаль, а третья – золотой прутик. И сказали еще дочке: «Смотри, отец, забудешь наши наказы, не двинется твой корабль с места». Вот приехал купец в Индию, распродал весь товар, двум дочерям подарки купил, а для младшей дочки забыл золотой прутик отыскать. Снарядил корабль в обратный путь. По хорошей погоде поднял якорь, но не двинулся корабль с места. Присел тогда купец на берегу, задумался. Шел мимо крестьянин и говорит: «Вижу я, якорь поднят, а корабль не идет. Подумай, купец, не забыл ли ты чего обещанного?» Вспомнил тут купец о просьбе младшей дочери и отвечает: «Должен я привезти золотой прутик, да только где его сыскать?» Показал ему крестьянин дорогу и велел идти по ней ровно 3 часа. Купец так и сделал. Прошагал он 3 часа, начал спрашивать у прохожих про золотой прутик, а никто не знает. Тут одна старушка показала на царский дворец и говорит:
2: «Иди, сынок, во дворец, там и найдешь то, что ищешь».
1: И научила, как и что делать. Оробел купец. Не хочется ему идти к царю. А что поделаешь, если иначе домой дороги нет? «Что хочешь, добрый человек?» — спросил его царь. «Хочу поговорить с твоим сыном». Отвели купца в верхние покои. Вышел ему навстречу царский сын. Ласково встретил, усадил и рассказал ему купец все без утайки. Тогда встал юноша и отвел купца в комнату, где висело множество портретов всяких девушек. «Твоя дочь такая же красавица, как эти?» – спрашивает. «Моя в 1000 раз прекраснее!» – воскликнул купец. Тогда привел его царский сын в комнатку, где висел один единственный портрет. Портрет девушки, которая пригрезилась царевичу во сне. И с тех пор мечтал он найти ее и взять в жены. «Твоя дочка так же хороша?» «Это она самая и есть?» – обрадовался купец. Тогда дал царевич купцу письмецо, чашечку и колечко и велел передать их дочери. Тут все, о чем она просила. Обрадовался купец, на пристань вернулся. Только

на палубу ступил, тотчас корабль задвигался, побежал в обратный путь на родину. Вернулся купец домой, встречают его дочери. «Привез ли нам обещанное, батюшка?» «Привез, как не привезти?» И раздал купец каждой дочери по подарку. Дал и младшенькой письмецо, чашечку и колечко. Взяла девушка подарки, пошла в свою комнату и открыла письмецо. А там написано: «Налей, красавица, в чашечку водицы, брось туда колечко и три раза произнеси: приди, приди, золотой мой прутик». Тотчас потолок раскроется, влетит голубь, окунется в воду и станет человеком. Быстро сделала девушка по написанному. Прилетел голубь, искупался в воде и обернулся человеком, царским сыном. Наговорились они с девушкой вдоволь, а когда время пришло, царевич снова в воду окунулся, обернулся голубем и исчез, а улетая, оставил своей возлюбленной грецкий орех. Улетел голубок, сгрустнулась девушке. Расколола она грецкий орех, а там платье, все в звездах небесных. Надела девушка платье, красавица. Увидали ее сестры, позавидовали, стали расспрашивать да выпытывать, но ничего от сестрицы не узнали. На другой день все повторилось. Налила младшая дочь в чашечку воды, бросила туда колечко, сказала три раза: «Приди, приди, золотой мой прутик». Вновь слетел голубь, в воду окунулся, царским сыном обернулся. А когда прощались, оставил ей лесной орех. Расколола девушка орех и нашла в нем платье. Чудесней прежнего, по подолу море с волнами вышито. Надела платье, засияла ее красота. Еще пуще сестры позавидовали, да опять ничего узнать не смогли. На третий день подглядели завистницы, как достала младшая сестрица чашечку, бросила туда колечко и сказала три заветных слова. Как слетел голубь, в воду окунулся, обернулся красавцем юношей. Как поговорили они, побеседовали, как оставил голубок девушке инжиринку, и в ней платье краше прежних двух, все в луговых цветах. Одолела сестер черная зависть, и замыслили они злое дело. Договорились, что зазовут сестрицу на море купаться. В пути одна из них отстанет, побежит домой, отопрет сестрицыну комнату украденным ключом, достанет чашечку и проделает все, что нужно, чтобы и им богатые наряды от голубка получить. Вот утром пошли сестры купаться. Взяла старшая мешочек с жемчугом и вроде ненароком рассыпала все на дороге. «Вы, милые, вперед идите», — сказала она, «а я жемчуг соберу и вас догоню». Только девушки скрылись из виду, смела скорехонько все метлой, покидала в мешочек и бегом домой. Открыла сестрину комнату, достала чашечку, наполнила ее водой и бросила колечко. А нужно вам сказать, что у младшей дочери была золотая булавка. Лежала она рядом с чашечкой. Не знала старшая сестра, куда деть булавку, и положила ее на чашечку. И вот не успела она произнести «Приди, приди, золотой мой прутик», прилетел голубь, хотел в воду окунуться, да наткнулся на булавку. Кровь полилась из раны, взлетел голубь и исчез. Досадно было сестре, что не получила она платье.
Зато и младший теперь ничего не достанет.

0: Подумала она так и успокоилась. Как ни в чем не бывало, пришла старшая сестра на море, стала купаться с девушками. Вот вернулись они с купания. Младшая сразу к себе в комнату кинулась. «Приди, приди, — говорит золотой мой прутик, — посмотри, какова я после купания». Берет чашечку, а она в крови. Заплакала, запричитала девушка. «Горе мне, что я наделала? Зачем оставила комнату без присмотра? Видно, придется мне ехать на чужбину, искать золотой прутик». Пришла к отцу и просит: «Дай мне, батюшка, платье заморское, снаряди корабль, поплыву я в Индию». Вот приплыла девушка в чужие края и отправилась в город, к царскому дворцу. Видит, растет у дороги старое тутовое дерево, а на ветвях его птицы. Клюют птицы ягоды и разговаривают. «Ах, как жаль бедного царевича! Никто не знает, как его лечить. Скоро, видно, он умрет. Царский сын мог бы поправиться, если б кто приготовил мазь из ягод тутового дерева и смазал его рану». Поняла девушка, о чем щебетали птицы. Золотой прутик давно научил ее птичьему языку. Тотчас набрала ягод, приготовила мазь и поспешила в город. Нарядилась в мужское платье, подошла к царскому дворцу и выкликивает: хороший лекарь, кому нужен знающий лекарь?» Услышал ее царь, крикнул из дворца, из верхних покоев: «Эй, лекарь, сможешь ли вылечить мое дитя?» «Надобно сначала взглянуть на него», — отвечает лекарь. Прошла девушка во дворец и, как только увидала больного, сказала: «Берусь вылечить этого юношу. Через 8 дней будет он здоров и поедет на охоту». Обрадовался царь, а придворные врачи злятся: «Обманщик это, а не лекарь, гони его прочь». Достала младшая дочка чудесную мазь, смазала юноше рану, сразу ему полегчало. На другой день царевичу еще лучше, а через 8 дней отправился он на охоту. Возрадовался царь, говорит лекарю: «Проси, что хочешь, ничего для тебя не пожалею». А тот отвечает: «Ничего мне не нужно. Устрой ты лучше пир на весь мир». «Это пустяк для меня», — говорит царь. Созвали тут великий пир на весь мир. В разгар веселья поднялся лекарь из-за стола и говорит: «Ваше Величество, хочу рассказать вам сказку». Тотчас хлопнул в ладоши грозный правитель, затихли гости. Начал лекарь говорить сказку. Жил да был в далекой стране купец с 3 дочерьми. Собрался тот купец в Индию. Все по порядку принялся рассказывать. А когда шел до того места, где младшая дочка переоделась в мужское платье и приехала искать возлюбленного, снял свой врачебный наряд, и открылась гостям девушка красоты необыкновенной. Поднялся тогда царский сын, взял за руку девушку, подвел к отцу и говорит: «Это и есть младшая дочь купца, моя возлюбленная невеста». Так простой пир обернулся свадебным.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Нужда научит. Болгарская сказка.
2: У одного дровосека было два сына. Каждый день он ходил в лес рубить дрова и брал с собой одного из них. Он рубил, а сыновья помогали. Но вот дети подросли, и дровосек сказал им:
3: «Теперь, сыны мои, вы уж сами идите в лес, а я дома останусь».
4: «А вдруг телега у нас сломается? Кто нам ее починит?»
3: «А коли, сыны мои, сломаете телегу, или еще что у вас случится, не бойтесь. Нужда вас всему научит».
2: Отправились братья в лес. Молодые руки быстрые. Накололи они дров даже больше, чем надо, и сложили их на телегу. Поехали к дому, а телега-то по дороге и сломалась. Слезли они с телеги и принялись кричать:
4: «Нужда, иди чинить телегу! Нужда!»
2: Начало уже смеркаться, а нужда все не идет. Говорит тогда младший брат:
5: «Не идет эта проклятая нужда. Не взяться ли нам самим починить телегу?»
4: «Может, нужда далеко ушла, да не слышит нас? Дай-ка еще вместе покличем, сколько сил хватит».
5: «Нужда!
4: Нужда!
5: Нужда!
4: Нужда!
5: Нужда!»
2: Кричали, кричали, пока не охрипли, но никто к ним не пришел. Младший брат опять говорит старшему:
5: «Может, напрасно мы кричим? Неизвестно, умеет ли еще эта нужда телегу чинить».
2: Взялись братья. Один за топор, другой за долото. Раз, раз, туда-сюда. И починили телегу сами. Когда вернулись домой, отец их спрашивает:
3: «Как доехали, сынки мои?»
4: «Ах, батя, сломалась у нас телега среди дороги. Звали мы эту нужду, звали проклятую, пока не охрипли, а она так и не пришла».
5: «Да, взяли мы тогда топор и долото и сами починили, как сумели».
3: «Эх, сынки, так ведь это и была нужда. Вы ее звали, а она при вас была. Некому было помочь вам, вот вы сами и справились. Не зря говорят, нужда научит».
6: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на детском радио.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Карибара», 18+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
12: 8495 921 40 41.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Кабибара». 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41. 8-495-921-40-41.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки наших юных слушателей. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы решили продолжить тему безопасности наших детей. И если на прошлое основное внимание мы уделили

0: конкретным историям завербованных иностранными спецслужбами детей и юридической стороне вопроса. В частности, говорили о том, какие наказания бывают за те или иные противоправные действия. Много говорили о 31-й статье Уголовного кодекса, которая предусматривает освобождение от ответственности при наличии определенных условий. То теперь хотим поговорить о психологической стороне вопроса. Как и почему дети попадают под влияние кураторов? Какие события могут способствовать этому? Что это за метод такой нейролингвистическое программирование и как мы, родители, можем помочь своим мальчишкам и девчонкам выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями? Искать ответы на эти сложные и важные вопросы будем вместе со специалистом, который не понаслышке знает о проблеме. Знакомьтесь, кандидат педагогических наук, практический психолог, доцент Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: В последнее время все больше и больше публикуются истории о том, как наши дети, подростки, попадая под влияние деструктивных организаций, совершают противоправные действия. К сожалению, заканчивается это плохо для ребят. Так как же детей вербуют? Какие приемы используют вербовщики, втягивая подростков в свои преступные схемы?
3: Первичная история, надо просто понимать про то, что вербовщики всегда работают с детьми с 14 лет, да, то есть это подростковый возраст. Они могут взять возраст там 10-11, но здесь ребенок еще пока не сильно оторван от дома. Поэтому их основная задача взять вот как раз тот самый всплеск подросткового возраста, когда не включается критическое мышление. Поэтому базовое, что берет вербовщик, это эмоциональный контакт с ребенком. То есть первое, что он делает. И практически все родители это знают, что ребенок подросткового возраста – это ребенок, который сопротивляется. Сопротивляется миру, да, ограничениям родительским, в принципе, ограничениям школьным. И вот когда мы, например, начинаем общаться с ребенком, и мы хотим его перетянуть, да, втянуть его в какую-то историю, первично – мы точно знаем, что у него есть сопротивление миру. Значит, что нужно сделать? Сказать: «Я тебя понимаю. Ты тот, кого я, как никто, понимаю, это я тебя. Потому что я нахожусь в такой же ситуации. Я с тобой могу поговорить, о чем тебе хочется поговорить, а тебе не с кем. Да, я точно знаю, что у тебя есть проблемы в школе, у тебя непонимающая мама, у тебя сложный папа». Да, то есть мы найдем модели. И вот эта первичная история «втянуть на понимание» – это первое. Второе, когда мы уже вышли на контакт с ребенком, да, вот вербовщик выходит на контакт, его основная задача дальше зацепить эту эмоцию. То есть стать другом, псевдодругом. А псевдодруг – это человек, которому я могу написать, и он сразу отвечает. Причем отвечает так, как я хочу. Не как правильно, не как могла бы ответить мама или как ответить мой друг, у которого более активно критическое мышление. А как я хочу. И мне отвечают так, как я ставлю свой вопрос. Вот сейчас бы я пошел бы гулять, а не пошел бы в школу. Да запросто, давай не пойдем. Да, то есть мы начинаем поддерживать вот эти деструктивные какие-то мысли.
0: Потому что этим людям интересно зацепить ребенка, а не сделать так, чтобы он сделал правильно.
3: Конечно.
0: А ребенок этого не понимает.
3: Конечно. И ребенок идет с вербовщиком на деструктивное поведение, причем считая, что оно позитивное поведение. Да? И вот в этом позитивном состоянии человек теряет контроль над поведением, потому что он находится в возбужденном эмоциональном состоянии.
0: И ему сказали, что деструктивное – это правильно.
3: Это круто. Потому что ты взрослый, ты молодец, ты принимаешь правильные решения, ты сейчас делаешь все правильно, ты же не один, ты видишь, я рядом, да, значит, нас двое уже, а нас двое это уже не может быть, да, какая-то сложная история. Это вот как раз та, что я тебя поддержу всегда. И когда человек находится в эмоциональном состоянии, у него практически всегда не работает системное мышление. Ну, практически всегда. То есть я перестаю мыслить и оценивать свои поступки. Я все время иду под эмоцию, под аффект. Да? И вот третий момент, тут мы как раз включаемся с предложением что-то сделать. Не сильное, не уголовно наказуемое. Да? Возможно, это будет просто легкое хулиганство. Да? То есть попадающее под статью хулиганства. Что-то разбить, куда-то перенести, кому-то позвонить, сбросить какую-то фотографию, да, как ты выглядишь, да, пришли мне свое фото, а вот такое фото. Да, то есть мы начинаем общаться на более близком уровне, я бы сказала, таком интимном уровне, и мы начинаем совершать действия, которые, как бравада, я могу это сделать, а ты это можешь сделать? да, то есть он тебя проверяет на браваду, и ты как бы, да, на конечно, слабо берет. На слабо.

0: То есть, в общем-то, классическая история слабо, да, только
1: которая в подростковом возрасте работает очень здорово.
0: Очень хорошо работает. А дальше все это на крючке. Ты сделал действия, которыми дальше тебя начинают шантажировать.
1: А это обычно продолжается долго? Или это такое, если вербовщик понимает, угу, что подросток как-то не очень идет на контакт, он отступает? Или они, в общем, дорабатывают?
0: Все зависит от психотипа личности. Если ребенок устойчивый психотип, да, если он просто попал в сложную ситуацию, дома поругался, да, вышел, что-то выплеснул, и дальше у него наладился контакт дома, его понимают, да, он устойчив, он знает свои жизненные ориентиры, у него заложены основы, какой-то пласт такой, да, семейных ценностей, он быстро выключается из этого контакта сам. Вербовщик никогда сам не отступает. Никогда. Просто ребенок может остановить этот контакт самостоятельно, удалиться из чата или удалить своего собеседника. Если же у нас психотип слабый или ребенок, который одинок и никому не нужен дома, если это ребенок, который нуждается постоянно в чем-то, даже в элементарной одежде, в еде, да, в деньгах, ну, то есть какие-то элементарные вещи, он уже здесь, и он очень быстро пойдет на контакт. И он точно сам не соскочит, и вербовщик его не отпустит. То есть до конца, до совершения каких-то правонарушений.
1: И причем мы понимаем, что ребенку может быть нужно как что-то материальное, так это может быть и отсутствие внимания. То есть это, конечно, может быть ребенок из вполне благополучной семьи, сытый, хорошо одетый, да, но при этом он одинок.
0: Одинокий. Причем очень многие родители, на самом деле вот из практики могу сказать, да, что родитель всегда говорит, что ему еще надо? Я ему покупаю, одеваю, обуваю. У него репетиторы там по 300 тысяч мы тратим в месяц. Да, у него все есть, у него нет вас. У него все есть, кроме вас. Ему не с кем поговорить, ему не с кем поделиться. Он боится или не знает вас. Да, он не знает, как он к вам может обратиться, что он вам может сказать. Потому что дома есть «я занята, отойди», да, «папа работает, не заходи, не трогай». Да, то есть есть ситуация ограничений. Постоянно вот эта глагольная история взаимодействия, когда ребенок не понимает, а в этом вот мире занятости, где я. Да, и вот от этого одиночества он идет и ищет общение. Хотя у него все есть, ему не нужны деньги.
1: Наверное, еще бывает такая история, когда не надо приводить друзей в дом.
0: Да, конечно.
1: Это или тоже такая очень друзей. Критичная точка.
0: Да, когда я не дружи с этим, не общайся. Или мы точно домой никого не приводим, это чужие люди, мы ставим границу. Да, мы можешь привести домой только того, кого, с кем дружу я. То есть я дружу
1: кого
0: с
1: я
0: родителями. Да, или кого я разрешу, я должна просмотреть, кто это. И тогда ребенок понимает, что у него дружба находится под контролем родителей полностью. И тогда я буду сам выбирать себе друзей в онлайн-пространстве.
1: И это лишний повод ребенку, конечно, поискать друзей,
0: да,
1: там,
0: конечно,
1: где ему не надо их
0: где
1: искать.
0: Где ему не надо его искать. И они его на самом деле, он, может быть, их просто и не искал. Он просто до одиночества бродит по социальным сетям. Да, и там он находит. Кто ищет, тот всегда найдет.
1: А где они ищут наших подростков?
0: В любых группах молодежных. И на сайтах знакомств молодежных. Да, и в любых игровых сообществах. В сообществах по любым интересам, связанным с досуговой деятельностью. Да, то есть это может быть абсолютно любая структура. Потому что туда внедриться очень легко. Там очень низкий уровень контроля. Да, то есть мы не знаем, кто реально зарегистрирован под тем или иным ником. И найти там взрослого человека бывает очень сложно, не знающему человеку, да, особенно подростку.
1: Угу. Один из методов, который используют вербовщики, это нейролингвистическое программирование. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее, потому что о нем говорят очень много. Когда объясняют, что это, кажется, ну какая ерунда, человек подобрал нужные слова, и неужели они прям так засели в мозгу. А когда слышишь какие-то конкретные истории, как это произошло, просто диву даешься, ну неужели это правда работает?
0: Это работает, потому что это правильная постановка ситуации, как бы текста. Да? То есть я правильно выстраиваю предложение, я не использую много воды, я не использую обороты очень сложные, я даю конкретный ответ на конкретный вопрос, я выстраиваю диалог таким образом, что человек слышит или начинает бояться. То есть основная задача вербовщика – запугать. да, сначала расположить. Привет, как у тебя дела? Ты кто? Да, начинаем общаться. Чем ты увлекаешься? Ты знаешь, я тоже. Да? И у него задача, всегда он отвечает на вопрос, чтобы что, что я хочу сделать. Да, я хочу тебя втянуть. Чтобы тебя втянуть, я должен к тебе расположить. Расположить я могу только тем, чем ты интересуешься. И я начинаю, ты мне

0: рассказываешь о себе 2-3 фразы, в которых ты говоришь, что занимаешься спортом, раньше занимался спортом, у тебя там есть родители, животные или еще что-то, и я цепляюсь за эти фразы. Да, у меня была собака, умерла, у меня там были, на спортом занимался, у меня там с тренером были сложности. Я начинаю рассказывать, я не спрашиваю. Но рассказываю очень четко по существу и как будто про меня. Да, а дальше начинаются угрозы. Причем угрозы конкретные. Начинаем использовать звания, должности, фразы так, чтобы оградить моментально ребенка от социального окружения. Потому что до этого словами я уже создала круг, что я молодец, а вы, все остальные окружения тебе не нужно.
1: А что такое социальная инженерия, про которую тоже много говорят?
0: Это управление социумом в большей степени, да, психологическое управление. То есть я выстраиваю взаимодействие с миром таким образом, что тебя изымаю из этого социума. Я тебя изымаю. То есть социум, который с тобой рядом находится, я простраиваю таким образом свои маршруты взаимодействия с ребенком, чтобы постепенно убрать каждую линейку, которая его связывает с миром. Школу, родителей, друзей, курсы, занятия. То есть мне нужно сначала вычислить эту линейку, а потом ее убрать. Просто отразить, вот прям заградить.
1: И сочетание вот этих двух методов, оно и
0: оно дает очень убойный эффект. Очень мощный эффект, потому что дети, которые попали вот в такую сложную ситуацию, когда с ними начинаешь разговаривать, он реально растерян. У него сразу начинается аффективная реакция либо плача, либо крика, да, либо состояние ухода во внутренний план, когда он просто реально растерян, даже не столько от предательства человека, который его вот в это, да, во все включил, сколько от того, что он сделал. Он даже не понимает, что он сделал, потому что для него, чаще всего не понимает, для него вот действие, которое он совершает, это действие, связанное с миссией, которая облагораживает мир в большей степени. То есть ему вкладывают в голову, что мир – это сложно, опасно, и его надо улучшить. Чтобы его улучшить, нужно что-то сделать. Если у тебя у самого нет такой идеи, да, изменить свое пространство, мир, ну, тогда ты точно не будешь находиться в состоянии раскаяния. Ты прям осознанно это делаешь. Здесь в основном дети идут неосознанно.
1: Чему мы должны научить своих детей для того, чтобы они умели распознавать манипуляцию? Ну, то есть вот посадили ребенка, угу. Да? Понятно, что для этого нам надо с ним иметь контакт, все, но хотя бы что мы должны до него донести, потому что многие же родители даже не понимают, как бы, что, как объяснить. Ну, вот они говорят, вот если тобой будут манипулировать, угу. Вот не поддавайся на манипуляции. А на какие? Как они выглядят? Угу. Как понять, что это манипулирует тобой? Вот что нужно объяснить ребенку? Сначала вот объяснить самим родителям, которые тоже, кстати, часто попадают
0: очень
1: под
0: часто.
1: Влияние манипуляторов.
0: Ну вот смотрите, ситуация первая. Да, ребенок родился, он попал в семью взрослых людей, и он попадает в мир манипуляций. Он уже в манипулятивной истории находится. И, в принципе, ему очень легко объяснить. Да? Первая манипуляция, если ты не будешь, то не получишь. Это же первая манипуляция, которую используют родители. И ребенок, в общем-то, мир манипуляции знает очень хорошо. К подростковому возрасту он реально понимает, что он может их использовать в своей практике. И он это использует.
1: Что не только им могут манипулировать,
0: конечно, но и он. Он может заболеть случайно. Да? Он может что-то сделать и притвориться, что у него что-то болит. Чтобы пожалели, да, манипулируют поведением. Или он начинает раньше времени плакать, да, проще заплакать, чем там, да, что-то признаться в чем-то, что и тогда смягчается. То есть он манипулирует, он знает, что такое манипуляция. Другое дело, что он, имея особенность подростковую, он уверен, что он знает про манипуляции все. А взрослые, как будто бы, я тебя уже раскусил, я уже знаю, как ты используешь эту манипуляцию, я, например, знаю, да, что там мама хватается сразу за сердце, если я что-то там делаю, да, или начинает угрожать, но никогда эти угрозы не приводят в реальность. То есть я же вижу, что мир манипуляции не доходит до конца. Да? Поэтому первичная история взрослых, ну, хотя бы понимать и быть последовательным в своих действиях. То есть если я сказал «нет», то это «нет». То есть ребенок должен понимать, что любой механизм, когда мной пытаются манипулировать, он приводит к финалу. Не просто к тому, что это не завершится ничем, как у родителей. Да? Я тебе это не дам, телефон отнимаю, ты не будешь им пользоваться 3 часа. Через полчаса в руках у ребенка телефон. Да? То есть фактически я допросился, и это значит, что это можно делать все, что угодно. Поэтому ребенок начинает миром взрослых управлять, как ему кажется. И когда ему звонит взрослый или пишет взрослый, он уверен, что это действие, которое, ну, они также закончили. закончится, как у любого взрослого.

0: взрослого. То есть я же умею, а я же не знаю, что там на той стороне взрослый, да? Я уверен, что это такой же подросток, как и я. Сейчас мы тут посоревнуемся, да? На слабо меня взяли, я что-то сделал, ну и все. Да, это же ничто не ведет. Так вот, манипуляция, которую ребенок должен понимать, это сможешь ли ты? Я смог, а ты? Да, это манипуляция. Не говори родителям, иначе что-то произойдет. Это манипуляция. Да, не трогай, там, да, отнеси и мне перезвони. Я тебе приказываю мне позвонить. Это манипуляция. Да, то есть вот эти фразы, когда тобой начинают управлять. То есть фраза управления. Сделай, глагольные фразы. Да? Иди, принеси, дай, позвони, отправь. То есть это все то, что касается приказного тона.
1: Команды.
0: Это команда. Тебе дают команду. Фактически начинается дрессура. Да? То есть ты начинаешь выполнять действия, и ты прекращаешь сам себе принадлежать в этой ситуации. Это первое.
1: И, наверное, да. Важно в этой ситуации понимать и объяснить ребенку, что начинается все с простых команд, и надо поставить стоп, сказать, когда команды еще простые.
0: Да, в том-то и дело. Как только ты услышал, что с тобой начали командовать, иди принеси мне. Почему я?
1: Да? Кто ты такой?
0: Кто ты такой? Да, ну то есть хотя бы задать вопрос. Как только человек начинает, второй вот этот важный момент, научитесь задавать вопросы. Научите ребенка задавать вопросы. Это очень важная история. Во-первых, это критическое мышление. А во-вторых, как только человек в ситуации команды начинает задавать вопросы, манипулятор начинает останавливаться, он их не ждет. У него же абсолютно четкий план. Вопрос, вопрос, вопрос, действия. Все. А тут вдруг пошел вопрос не его. То есть команды его нет. И начинает вопрос ребенка. Он спрашивает, да? Он дает команду, иди, там, не знаю, сломай что-нибудь. Он задает вопрос, а зачем? Для чего? А что мне за это будет? А с кем я пойду? А что мне там нужно взять? А во сколько я... Количество вопросов, которые ты задаешь, начинает выводить манипулятора в состояние эмоционального возбуждения. И это важно. Мы его уже выбили ему табуретку.
1: То есть манипуляторы, они не идеальны, и они тоже люди,
0: нет.
1: И их тоже можно...
0: Конечно. И чем больше мы задаем вопросов, глупых, провокационных, непонятных вопросов, что может сделать человек на противоположной стороне телефона? Да? Он тебе ничего не может сделать. Но ты можешь его задать такое количество вопросов, когда он сам положит трубку. Ты победил. Да? То есть это научить ребенка побеждать. Это очень важная история.
1: Слушайте, и в подростковом возрасте это классная история, если рассказать
0: это
1: об этом
0: их
1: ребенку.
0: Это
1: как раз то, что соответствует,
0: конечно,
1: их психологии.
0: Конечно, он может просто, что называется, в кавычках кошмарить, да, вот этого человека, потому что для него это прям история, когда он может сейчас здесь вырасти, психологически вырасти, да, и стать вот таким управленцем манипуляторов. То есть получить силу. И это, на самом деле, такая крутая история, но об этом надо говорить. Но еще, конечно, важный момент – это не только уметь распознавать манипуляцию, да, сколько уметь разговаривать с ребенком не про манипуляции, а про умение вот это вопросно-ответной системы. Очень часто мы разговариваем с детьми практически с рождения тем же командным тоном, что и манипулятор. Ну, то есть, конечно, сейчас многие родители скажут, да вы что, это самый любимый, самый родной, безусловно. Но и самого родного и любимого можно сказать, тебе надо сделать вот так, пойди уберись. Ну, это же команда.
1: И сами готовим его к,
0: да,
1: тому, что кто-то
0: что
1: будет
0: он
1: попадет, им командовать.
0: Да. То есть вот этот механизм, когда мы не находимся в ситуации диалога, а мы находимся в ситуации приказа. Манипуляция – это приказы. Просто завуалированные вот такими легкими какими-то понимающими действиями.
1: Хорошо. Так. А каков в целом портрет подростка, который скорее попадет под действие манипулятора? Ну, то есть, да, подростки же не тоже все разные. Понятно, что попасть может любой человек. Угу. Но вот какой человек с какими чертами, привычками может попасть скорее?
0: У нас в любой образовательной организации, когда заходишь в класс, уже понятно, да, что есть дети, которые предрасположены к какому-либо действию, потому что они, как правило, не лидеры, не яркие, они не уверены, Они могут сидеть по одному, да, они могут сидеть вместе, но быть очень зажатыми, как будто стесняются этого мира. Одеваются очень свободной одеждой не потому, что это модно, а потому, что это удобно. Меня вот там, да, меня мир, как будто бы сейчас я от него защищаюсь. То есть внешне мы его можем определить, но не всегда его видно по телефону, да, если мы говорим о каких-то социальных сетях. Не всегда мы этого подростка внешне можем увидеть. Поэтому тут включается оценка.

0: его поведения. Это человек, который бродит по таким социальным сетям, где нуждается в общении, где он хочет общаться, где он ищет людей, где он ищет знакомства, потому что ему неудобно или он изгоем в своей группе референтной находится, ему хочется найти другую группу. Это человек, который, я бы сказала так, бравирует в социальных сетях своим материальным положением, своей уверенностью, количеством управляемых людей. Да? Это человек, который может в социальной сети писать, ну, ближе к террористическим лозунгам, да, что все там, значит, туда призывы какие-то деструктивного поведения. На самом деле он сам не пойдет, но он и не может это сказать вслух в социальном мире. То есть он выдает там те вещи, которые ему кажутся взрослыми, которые дают возможность ему быть успешным. Да, это вот как бы такой момент может быть. А может быть момент абсолютной тишины, одиночества и поиска работы. То есть на сайтах, где подростки ищут работу, тоже очень легко найти вот такого человека, да, потому что он нуждается. А когда ты нуждаешься, то тебя очень легко купить. Да? То есть ты всегда в ограничениях, ты всегда в такой жесткой экономии, и когда тебе дают, допустим, ты живешь там, ну, на какие-то очень маленькие деньги, тебе предлагают 1000 рублей, для тебя это большие деньги. Да? То есть когда человек нуждается, и когда ему надо каждый раз выпрашивать деньги у родителя, не на договоренности каких-то сумм мы живем, да? Не на том, что если тебе что-то надо купить, я тебе куплю, а когда он не видит, что он может распоряжаться самостоятельно деньгами, вот тогда эта история прям очень легко подсаживает ребенка на любые противоправные действия.
1: Ну и сейчас родители должны подумать, как они общаются в этом смысле со своим ребенком, да? Какой mm-hmm. он у них, для того, чтобы понять, легко ли он может попасть, да, под влияние.
0: Ну, это прячущие глаза, это всегда он уходит, он с вами не разговаривает, он как будто бы стесняется сейчас с вами поговорить. И всегда есть запрос от учителей, что он у вас очень замкнутый, он у вас один, да, он ни с кем не дружит, ни с кем не разговаривает, у него нет друзей, не то что в классе, в школе. Да, то есть это вот как раз сигналы к тому, что, возможно, ему комфортно, возможно, но это сигнал к тому, что он может быть первым, кто попадает на удочку вот этих вот, да, мошенников, только потому, что у него нет социального окружения. Поэтому его очень легко. И он, это человек, который
1: социальные
0: потеряется.
1: Социальные
0: опоры. Опоры нет. Да, уверенности нет этой. Не с кем поделиться. Есть отдельная еще категория детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. И вот здесь вот как раз внимание родителей. Очень важно это внимание не терять, потому что есть дети с интеллектуальными нарушениями легкой степени, да? Есть дети с физическими нарушениями. И, в общем-то, базовая такая проблема этой категории детей не в здоровье, а в том, что им не всегда хватает социального общения. Они очень часто находятся в рамках своего заболевания, да, они выходят в школу, в школе они приняты, они социально адаптируются. Но они не знают всех сложностей этого мира.
1: И если их берегут.
0: Их берегут, да, потому что родители здесь считают, что необходимо дополнительное внимание какое-то. И иногда внимание к физическому здоровью, оно становится более значимым, чем уточнить, чем ребенок живет, когда он находится в своей комнате, с кем он переписывается, кто у него появился из новых друзей. И очень часто такой категории детей, они нуждаются в социальном принятии, и их очень легко подсадить на любые формы деструктивного поведения. И поэтому вот здесь, конечно, внимание родителей и учителей должно быть очень пристальное к такой категории детей, если вдруг у них появились какие-то дела вне, да, учебы, когда они закрываются, с кем-то общаются или очень активно начинают рассказывать про каких-то новых друзей. Вот здесь родителям прям пристально смотрим, потому что действительно ребенок очень легко может попасть под влияние вербовщиков.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашей гостьей, кандидатом педагогических наук, практическим психологом, доцентом Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлией Челышевой. И поговорим о том, по каким признакам можно понять, что ребенка завербовали или вербуют. Какие события могут этому способствовать и чем плох родительский бойкот как метод воспитания. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dietyfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде.

0: Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, берегите себя и своих детей. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Дети спят.